Письма ветер в спину.

эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

брошусь в солнечную реку и утону на 25 прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

знать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я на

Вижу, ты везде лежишь печально, снегом на аллеях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях, пропавший без вести, я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал наводку.

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит, мне лилии о смерти говорят. О времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет, о времени.

да и он сердце не обманет. Забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

том, о сём, та-ду-дым, та-ду-дам, та-ду-да. А за рекой тают огни, тишина, не видать, не слыхать. Тают огни, как светлячки.

речка течет,

0: Наша реклама.
1: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
2: Новая Самара.
1: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

ломай, пробуй в нее войти, сам для себя что-то меняй. Час столкновения может прийти, когда ты сам не поймешь, где тебя ловит ложь, где нет.

0: Наша реклама.
1: Эй! Давай, давай!
2: 26 ноября. МТЛ Арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.
3: Эй, поворачивай к черту. Новой дорогой поедем домой.
2: 12+.
4: Шура звезд меня зовет. Нежно северных лесов.
5: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл «Сигнал».
6: Билеты на сайте kassir.ru.
5: Начало в 20:00 для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, УГРН, 1-187-847-189-584.
7: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио.
9: Знаете ли вы, величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен 2 «Оскаров», 2 высших телевизионных премий «Эмми». В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет», остается лишь догадываться.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Наше радио.
11: Меня спросили.

Наше радио.

0: Наша реклама. Праздник начинается в Магнит-Экстра и Семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В России циркулируют новые штаммы гриппа, к которому у россиян пока нет иммунитета. Об этом сообщил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Леознов. По его словам, в текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены, что свидетельствует о приходе новых штаммов вируса гриппа, к которому у россиян нет иммунитета. Он призвал вакцинироваться прежде всего уязвимые категории населения – детей, беременных, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. По его словам, иммунитет формируется не менее 2 недель, поэтому вакцинацию необходимо планировать заранее. Специалист добавил, что сейчас ситуация с гриппом в стране стабильна. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Береговая охрана США остановила поиски людей с пропавшего самолета «Гольфстрим». Представители ведомства назвали остановку поисков непростым решением и отметили, что уведомили о нем ближайших родственников пропавших. Пресс-служба береговой охраны сообщила, что за 66 часов поисков ее группа и сотрудники других организаций обследовали почти 4,5 тысячи миль побережья. Добавлю, накануне поисковые группы обнаружили обломки самолета. Борт выполнял медицинский рейс с Бермудских островов в Бостон. Он пропал с радаров 3 октября. На борту находились 4 граждан Канады и 2 граждан Бермудских островов. Лула де Сильва и Болсонару прошли во второй тур президентских выборов в Бразилии. Они набрали 45 и 47% соответственно. Второй тур пройдет 25 октября. Голосование организуют, поскольку никто из кандидатов не набрал более 50%. Действующий президент Лула де Сильва представляет левоцентристскую партию трудящихся. В случае победы он останется во главе государства на 4-й срок. Флавио Болсонару, сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, представляет либеральную партию. В Таиланде арестовали россиянина за незаконную работу гидом. В полицию с жалобой на 32-летнего мужчину обратились туристы. Они сняли его рассказ о достопримечательностях на видео. По словам туристов, гид стал угрожать им и потребовал удалить запись. После обращения силовики отследили судно, на котором россиянин организовывал туристические поездки. Они задержали его на борту. Мужчина не предоставил разрешения на работу по требованию силовиков, после чего его доставили в полицейский участок в Пхукете для дальнейшего разбирательства. Умер снимавший штурм Белого дома фотограф Борис Кавашкин. Ему был 81 год. Он специализировался на репортажной и документальной съемке для информационных агентств. Работал в ТАСС и агентстве печати новости. Фотограф снимал строительство Байкало-Амурской магистрали, боевые действия в Афганистане, события перед распадом Советского Союза и штурм Белого дома в 1993 году. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер ФС 7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 7 минут столица. Сегодня понедельник, 5 октября. Сегодня прохладная достаточно погода, до плюс 13 градусов облачно. Возможно, кратковременные дожди. Но все-таки осень, мы втроем все. Всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте. Ну что, Александр, как там на 53-м году в жизни?
5: Я вообще не понимаю, почему постоянно об этом говорить.
4: Это почему? Ты говорил, что тебе будет 52. Тебе вчера исполнилось 52. Давайте мы уже лично это сделали и вчера, и сегодня, но тем не менее поздравим Александра с днем рождения.
3: Санька, мы тебя любим. Спасибо. Просто невероятно. Мы тебе желаем крепчайшего здоровья, спортивных побед, вот этих пачка орденов, медалей вот этих вот тебе, пачку, за все твои заезды предстоящие. Да, желаем тебе крепости духа.
2: Спасибо.
3: Бодрости, энергии, чтобы ты поменьше не нервничал. В общем, мы тебя очень любим, Сашка.
2: Спасибо. Спасибо огромное, дорогие друзья.
4: Чтобы
2: спасибо
4: был
2: всем.
4: Модным.
3: Модным, да.
4: Чтобы тебе говорили все. Какой ты модный и молодой.
2: Это называется маленькие радости, вот, которые делают нас счастливее. Спасибо вам огромное за подарки, дорогие друзья. Я очень тронут. Я прям даже не ожидал. Спасибо огромное. Спасибо за ваши все намеки и пожелания. Спасибо. Я буду стараться соответствовать. Потому что я думал, я вот всю жизнь, я же практически не старался. Ну, вот как-то мне кто-то тут написал, что ты везунчик по жизни. И я, вы знаете, я вот так сидел и думал, что по большому счету я ничего вот так вот, ну не старался никогда.
3: Вот это признание.
2: И я подумал, что пришла пора стараться. Саша, постарайся, ты сделай.
4: Вот. А может быть, у тебя получалось вот потому, что тебе по жизни везло, а вот как начнешь стараться, ничего не будет получаться. Так же бывает, да? По закону подлости.
2: Я сейчас понимаю, что все-таки стараться надо, потому что иначе не получится ничего.
4: Золотые слова, да. Александр.
2: Спасибо, спасибо.
4: Как прошел твой вчерашний день? Я знаю, что Саша не любит, когда день рождения выпадает на выходной, потому что он любит прийти на работу, так сказать.
3: Конечно.
4: Окунуться во все эти праздничные мероприятия. Но, тем не менее.
2: Да, прекрасно прошел. Мы с женой были в ресторане вдвоем и шикарно провели время.
4: Даже без псына?
2: Без псына, да.
3: Да ты что?
2: Да, вдвоем провели
4: псына
2: время.
4: Псына — это Сашина собака, которую он так зовет.
2: И шикарно. Шикарно, спасибо.
4: Прекрасно. Ну что, мы начинаем новая рабочая неделя. Сегодня понедельник, 5 октября. Поехали.
0: Да. Подъемники на нашем радио.
6: Наша реклама. К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
7: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
6: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
8: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-471-8954.
9: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
10: Новая Самара.
9: 340-0505. Застройщик ООО «Зафинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Записывай. Запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
13: Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 19 минут в столице. Всем здравствуйте. 5 октября. Сегодня, кстати, день учителя. Мы поздравляем всех учителей, безусловно, с их профессиональным праздником. И я вчера смотрел интервью одной учительницы по математике. Она, короче говоря, говорила о том, что всегда просила не дарить ей крема, там, какие-то чаи, потому что вы ее вкус не знаете. Дарите, говорит, мне конфеты. Вот, я, знаете, конфеты все всегда складывала в ящик, эти конфеты там, значит, лежали. И когда вот был, шли уроки математики у каких-то классов, и вот осень, и она видит, что сидят дети и не могут решить там элементарные примеры, потому что у них настроение ужасное, учиться неохота. И она говорила: так, ребята, внимание, сделали все рукой вот так вот. И вот так вот, ну,
3: кисть развернутую к небу.
2: Да, и дети понимали, что сейчас им будут выдавать конфеты. И, значит, и она раздавала им вот эти конфеты. Они съедали, естественно, сахар давал свою реакцию. У них поднималось настроение.
3: Слушай, это крутая мысль какая.
2: У них поднималось настроение. Молодец. И вот тем самым они, соответственно, решали задачки свои дальше.
4: А по поводу конфет, я помню, что в начальных классах это было, ну, естественно, там, в старших классах уже не до этого, в день рождения ты нес кулек, пакет, давайте хорошо, пакет с конфетами.
3: Со сладостями.
4: Да, и каждому раздавал по одной их. Выдавали причем. Ну, да. Ну, вот не то, что там, ну, иногда по две, всему по три, классу. Но в основном там по одной, всему
2: потому
4: классу.
2: В классе было 30 там, с лишним,
4: да,
2: человек.
4: Вот это ты проставлялся за свой день рождения.
2: Да, и конфеты вот эти были не какие-то там лимонные. Вот, ты причем выносил там Мишка на Севере,
4: я
2: например.
4: Вот сейчас подумал, тебе же ничего не дарил класс. То есть ты приносил обязательно конфеты, но при этом тебе подарок не дарили.
2: Не дарили. И это очень классно. Я, знаешь, что это только сейчас до меня дошло. А почему, собственно говоря, не дарили?
4: То есть ты на работе, ты часто проставляешься, и тебе там кто конверт, кто какие-то там сувениры или еще что-то. Ну и вроде как, да, такой вот бартер.
3: А в школе нет? Ну. А сейчас, кстати говоря, дарят подарок. Ну, у нас вот в классе дарят подарок от класса.
2: Да.
3: И
2: да.
3: Дети угощают, да. Ты, ну, всегда либо книгу там, какую-то, да, настольную игру. Или вот сейчас в последнее время посыпались сертификаты на маркетплейсы.
4: Ну, понятно, что...
3: Детям вручают сертификаты. Очень часто.
4: Универсальный подарок. Сам выберет, что хочет. Слушай, я вот сейчас вспомнил, да, действительно. Я, значит, тратил, ну, родители, деньги... Вот, чтобы я проставился за свой день рождения, а мне ничего, кроме поздравлений, и в лучшем случае за уши подергают, наверное.
3: На стуле качали.
4: На стуле качали. Угу. А в связи с этим мы хотели бы поговорить о днях рождения. Вот любите ли вы свой день рождения, и за что? И, соответственно, если вы как-то уже охладели или, в принципе, изначально спокойно к нему относились, тоже свою позицию озвучите. Ну, с примерами, естественно. Мы почитаем ваше сообщение. Дело в том, что мы тут за эфиром, у Сашки был вчера день рождения, мы его поздравляем, вы его поздравляете. И мы обсуждаем... настроение, с которым ты вот каждый год приходишь к этому празднику. Потому что есть люди... Вот Саша любит свой день рождения. Я тоже, да, люблю свой день рождения, но я люблю уезжать куда-то с семьей в свой день рождения.
2: Да.
4: Не то, что я там прячусь от людей, но мне нравится вот менять места именно в свой день рождения и просыпаться вот где-то в новом месте. Это не обязательно, может быть, за границу. Просто вот сменить картинку. Уехать из дома или, если это рабочий день, с работы и, соответственно, отмечать. Вот. А как у вас, дорогие друзья... Расскажите нам, пожалуйста.
2: Давайте.
3: Любите ли вы день своего рождения? Я очень люблю.
2: Потому что энергетически, извините меня, это очень полезно.
4: Любить?
2: Нужно любить свой день рождения.
3: Конечно, обязательно.
2: Это просто энергетически сильный праздник. Он тебя, в тебе просто вдувает здоровье. Я понимаю, конечно, что есть разные ситуации, в которых ты подходишь к своему дню рождения, да? Там отсутствие денег, там нет друзей, там еще что-то. Но все равно, это день твоего рождения. Это... Ты вот, да, топаешь по планете, собственно говоря, Земля благодаря...
4: То есть вы можете не любить Новый год, но день рождения, извините.
2: Да, именно так.
4: Ну, сейчас посмотрим. Пишите, рассказывайте.
0: Подъемники на нашем радио.

прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен.

0: наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Топ покупок месяца.
4: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: JQJ7. Впечатлить друзей.
3: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила 2 компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
6: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
10: Торопись!

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это арабика капучино. Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Давайте почитаем ваше сообщение, друзья.
6: Ну, в нашу тему. День рождения летом, поэтому никаких конфет в садике и школе не доводилось приносить. Это было очень обидно. Каждое лето ездила к бабушке в деревню с мая по сентябрь. День рождения проходил без друзей, тортов и прочих празднований. Зато бабушка возила нас с братьями в брянский цирк. У нас у всех день рождения летом. Вот в один из дней мы все оптом ехали в цирк, то есть за все наши дни рождения.
7: Вообще это несправедливо, что летних не поздравляли. Всегда же в сентябре поздравляют летних детей.
8: В лагере
6: поздравляли, да.
8: Вы не были в лагере? В лагере я летним, наоборот, завидовал, потому что в лагере им столько конфет давали.
6: На линейке еще поздравляли всех именинников,
7: да.
6: В лагере, да.
7: Обожаю свой день рождения, даже не за подарки, а за слова и пожелания в мой адрес. Родные и близкие каждый раз напоминают мне о том, какая я классная жена, мама, подруга, коллега и человек. Ну и, конечно, торт со свечами и загадать желание.
6: Ну... Главное, чтобы не только в день рождения вам напоминали, какая вы классная жена, подруга, мама и коллега, и человек. Да. А то так обидно.
5: Так, сегодня напоминаем маме, что она у нас самая лучшая.
6: Классный человек, да. Завтра все, забываем про это. Я очень люблю свой день рождения. Праздновал, праздную и буду праздновать. Все знают, что ко мне на ДРЭ можно приезжать без приглашения. Я всегда рад, всегда что-то готовлю. Если в Казани или в мангале,
8: или в Казани, или в мангале,
6: уху на костре, мне нравится вся эта суматоха. Да, и ДРЭ у меня 1 апреля. Ну... Это прекрасно, когда вот...
7: Вы такой гостеприимный.
6: В любой момент можно без предупреждения приехать и быть, значит, человек дома.
7: Наверняка. Я не очень люблю этот день, мне 26, почему-то всегда от него жду чего-то особенного. А по факту, если это особенное не создам я сама, не создаст никто. И особенно грустным этот праздник стал после потери родителей. Поднимаю себе настроение в этот день своими подругами, ходим с ними в баню. Ну а так, спасибо, что я есть.
8: Конечно, тем более, спасибо.
7: На бане это, кстати, классная
8: вам
7: традиция.
8: Всего 26, вот уже от этого прыгать можно.
6: Ну и
8: от счастья.
6: Действительно, если вы любите свой, ну, этот праздник и хотите, чтобы он был особенный, значит, вы сами его должны делать таким.
8: Безусловно.
6: Не надейтесь ни на кого. Ну, вот вам хочется, а потом вы расстраиваетесь, что не получилось. А если бы вы сами позаботились и сделали, ну, дополнительно, было бы вдвойне приятно, если бы кто-то еще каким-то сюрпризом...
7: Подсуетился.
6: Да, подсуетился и вас порадовал. Мой день рождения 11 июня, а у мужа 12 июня. И это выходной день России. В этот день у нас всегда шашлыки, друзья, веселье. Досада в одном, что в день моего рождения мы расписались 20 лет назад. И про этот праздник никто не вспоминает. Зачем мы выбрали этот день, до сих пор не понимаю.
7: Лишили себя, да, дополнительно повода для радости. Не люблю свой день рождения. Траты финансов и нервов на организацию. Просить дорогие подарки неудобно. И весь год придумываешь виш-лист, чтобы фигню не дарили.
6: А у меня сегодня, Дере, 53 года. На работу приперло 3 торта. На столе стоял небольшой подарок от коллег. Мелочи, приятно. Вечером небольшой компанией посидим в кафешке. Подъедет директор, привезет букет. Всю неделю будет радовать глаз. Пока настроение огонь.
8: Ну, прекрасно.
7: Не люблю свой день рождения, слишком много внимания в этот день к моей персоне, звонят, поздравляют, а просто позвонить в другой день, спросить, как дела и прочее, такого нет. Вот и понимаю, что все это наигранно. Когда поздравляют близкие люди, то да, приятно. В общем, не люблю этот день.
8: Ну, слушайте, я бы, конечно, такого человека никогда не поздравлял. Даже если бы мне пришло уведомление.
6: Я свой день рождения люблю просто потому, что я могу точно побыть таким, какой я есть. И никто меня не осудит. Кстати, в эту субботу, 10 октября, мне стукнет 32 года. А какой вы есть, мне прям интересно стало.
7: Даже заинтриговали
6: что
7: нас.
6: Что вас все осуждают?
8: Ну как, Игорёк,
6: только в день рождения можете побыть.
7: Позволить себе все.
8: Вспомни, каким я могу быть.
7: С детства не отмечаю день рождения. Мама всегда предлагала и друзей позвать, и отметить. Ну как-то вот не складывалось. Мне сказал один человек, взрослый, не отмечающий свой день рождения. Когда был маленький, ждал чуда или чего-то необычного. Но так и не дождался.
8: И все, получите. Не приходите.
6: Я очень люблю день рождения сына. Мне так нравится участвовать во всех активностях. Веревочный парк, лазертаг, аниматоры на даче. И в конце бой красками Холли. Это так весело. У меня такого не было. Сейчас я отрываюсь за свое детство по полной, и мне не стыдно. Да. У сына день рождения летом, а мой ранней весной. Особенно не попразднуешь на улице.
7: Не порезвишься, да.
8: Вот вообще не попразднуешь весной.
7: Весна – прекрасное время года. Да. День рождения у меня летом. В школе от этого страдала. Конфеты не носила. Сейчас рада, что он летом. Обожаю собирать друзей и отмечать.
6: Я, кстати, вспомнил, что в детстве, не помню в каком возрасте, но хотел, чтобы мне на день рождения подарили блок сникерсов. Вот это была моя мечта. Вот я видел, как они в этих палатках стоят или на рынке. Раз открытая эта коробка в блок. Потом еще папа одно время подрабатывал, тяжело было учителем работать, не платили там в 90-х, он на рынке продавал эти сникерсы по выходным, субботы и воскресенье, и мне выдавал вот по кусочку. На неделю одна шоколадка.
8: А разрезал?
6: Да, на неделю шоколадка, и вот тебе 7 кусков, и каждый день я ел. Или терпел всю неделю, но в конце можно было съесть эту шоколадку.
7: Целый.
6: И я хотел, не всегда мечтал в день рождения, чтобы мне подарили блок сникерсов. И ну, в какой-то момент, когда я уже стал работать, я купил себе этот блок сникерсов, день рождения, съел один, сижу, смотрю на него и думаю, что с ним делать, ну что-то непонятно. Не то уже, да? Вот, ну, всему свое время. Ну, как бы, даже нет вот этой эмоции, что я смог себе позволить, я хотел, вот я купил, даже не съел, просто. Но
8: все
6: вот
8: равно, товарищи, сникерс вкусный.
6: Вкусный, да.
7: Или связку бананов.
8: Очень вкусные.
7: Помните, какие очереди были за бананами? Боже мой.
8: Помните, какие бананы не вызывают у меня такого.
7: Ну, помню, не знаю.
6: Зеленые часто покупали, чтобы они дозревали на этом.
8: Мама говорила, да пусть лежат.
6: Да.

0: Наша реклама.
1: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/+.
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Я вам.

0: Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телеком холдинг. Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: так ждала.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
2: Моя бабушка курит трубку.
3: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дне.

0: 12+.
1: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
2: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
3: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Ростовской области при атаке БПЛА пострадал водитель бензовоза. За ночь в регионе сбиты 5 беспилотников в 3 районах. Пострадавший водитель госпитализирован, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Мужчина получил множественные ожоги и в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. 10 землетрясений произошло на Камчатке за сутки. Об этом сообщило управление МЧС по региону. По данным министерства, одно из землетрясений ощущалось в некоторых районах Петропавловска-Камчатского силой до 2 баллов. Угрозы цунами не было. По данным камчатского филиала геофизической службы РАН, магнитуда самого мощного землетрясения достигала 5,7. Оно произошло около 8 утра по местному времени в более чем 200 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Толчки зафиксировали в Тихом океане на глубине более 23 километров под морским дном. «Бургер Кинг» закрыл 2 ресторана во Владивостоке из-за поведения персонала. В дальнейшем компания полностью прекратит с ними сотрудничество. Об этом сообщила пресс-служба сети заведений быстрого питания в телеграм-канале. Компания приняла решение закрыть ресторан, работающий по франшизе, после того, как в соцсетях были опубликованы ролики, снятые на кухне «Бургер Кинга». На кадрах видно, как молодые сотрудники играют в футбольный мяч. В «Бургер Кинге» отметили, что компания планирует привлечь владельцев ресторанов к ответственности. Спасатели третий день ищут 2 рыбаков из Хабаровского края. Они вышли в море между Хабаровским краем и Сахалином в пятницу и до сих пор не вернулись. В МЧС по региону сообщили, что за 2 дня поисков с помощью вертолета спасатели осмотрели 125 километров береговой полосы и более 2000 квадратных километров акватории. Поиски продолжаются. Хакеры с помощью ИИ похитили клиентские данные в банках Южной Кореи. Президент страны потребовал провести тщательное расследование, сообщает агентство Ренхаб. Один из крупнейших банков сообщил об утечке личной информации примерно 25 тысяч клиентов, включая их имена, номера телефонов и данные о годовом доходе. По данным источников, банк подвергся атаке хакеров, которые использовали передовые инструменты искусственного интеллекта. Нарушения в области безопасности были выявлены не только в крупных коммерческих банках, но и в сберкассах и специализированных кредитно-финансовых компаниях. Представление о том, что российская молодежь безграмотна, не соответствует действительности. Русский язык меняется, чтобы описывать мир вокруг, сообщил в интервью РИА Новости научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов. Он пояснил, что людям кажется, будто язык портится, так как эталон для них находится в прошлом. Однако язык существует, меняется и развивается, чтобы описывать меняющийся мир. Но популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 8 минут в столице. Сегодня 5 октября. Сегодня понедельник. Новая рабочая неделя. До 13 градусов тепла обещают синоптики. Переменная, вообще облачная погода сегодня будет. Но все равно тепло.
3: Мы... Давайте сыграем в кинопробы. Да, мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать... Что это?
2: От спонсора ООО «Усадьба» вы получаете сертификат на проживание на сутки на двоих. Если уже осенью хочется новогодних подарков, отель «Барская усадьба» готов их щедро раздавать. Никаких скучных посиделок. Гостей ждет настоящее путешествие во времена школьных дискотек 90-х с любимыми хитами, атмосферой эпохи и ярким праздничным настроением. Дед Мороз и Снегурочка приедут на «Вишневой девятке», а Новый год в «Барской усадьбе» обещает стать по-настоящему ностальгическим. Логическим и незабываемым. Бронируйте номер в «Барской усадьбе» уже сейчас.
4: Наша прекрасный тема. Подарок.
3: Да, получит его тот, кто правильно ответит пятым, что за фильм или мультфильм мы переозвучили. Давайте послушаем.
5: Чего делаешь-то?
6: Куру.
5: Сапани?
6: На.
5: Вот Акасия. Гулял тут с одной. С санитаркой.
6: Ну.
5: Жениться решил. Баба, как баба, только что некрасивая.
6: Ишь ты.
5: А кому они нужны красивые-то? Тощая только она у меня.
6: Бывает.
5: А кому нужны толстые-то?
6: Это я говорю.
5: Любовь ведь она как? Она ведь не смотрит, красивый или дурной. Втюрился и конец.
6: Это я говорю.
5: Глупая только вот чего. Беседовать не об чем. А кому они нужны умные-то? Однако не тель.
6: Вот и я говорю.
5: Говорю, говорю. Собрали тут жмуриков. Об жизни поговорить не с кем. Не говоря уж об смерти.
4: Шикарный фрагмент.
2: Фрагмент шикарный. Фильм очень старый, советский. Мы желаем вам удачи.
3: Да.
4: Принимаем пятый правильный ответ.
3: Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. 26 ноября. МТЛ-Арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой.
7: Напои меня водой твоей любви.
0: Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании. 12+.
8: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
9: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
10: Шура звезд меня зовет в нежно-северных лесов.
11: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила. Тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это... «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене «Ивент-холл и сигнал».
12: Билеты на сайте kassir.ru.
11: Начало в 20:00 для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН 1187-84-7189-584.
0: Записывай. Запоминай.
13: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
14: Знаете ли вы?
15: Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
16: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
0: Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте еще раз послушаем фрагмент и будем уже вручать победителю приз.
3: Я напомню, мы принимаем сегодня 5-й правильный ответ.
4: Чего делаешь-то?
5: Куру.
4: Сапани?
5: На.
4: Вот Акасия. Гулял тут с одной. Санитаркой.
5: Ну.
4: Жениться решил. Баба. Как баба. Только что некрасивая.
5: Ишь ты.
4: А кому они нужны красивые-то? Тощая только она у меня.
5: Бывает.
4: А кому нужны толстые-то?
5: Ну-то я говорю.
4: Любовь ведь она как? Она ведь не смотрит, красивый или дурной. Втюрился и конец.
5: Ну-то я говорю.
4: Глупые только вот чего. Беседовать не об чем. А кому они нужны умные-то? Одна канитель.
5: Вот и я говорю.
4: Говорю. Собрали тут жмуриков. Об жизни поговорить не с кем. Не говоря уж об смерти.
6: Служили два товарища. Они сражались за родину. Свадьба в Малиновке, Калина Красная и другие неверные ответы. Загадывали художественный фильм «В огне брода нет». И наш чудесный приз сегодня отправляется к человеку с номером телефона 925-387-56 и так далее.
2: Мы вас поздравляем. Вы получаете от спонсора ООО «Усадьба» сертификат на проживание на сутки на двоих. Если уже осенью хочется новогодних подарков, отель «Барская усадьба» готов их щедро раздавать. Никаких скучных посиделок. Гостей ждет настоящее путешествие во времена школьных дискотек 90-х с любимыми хитами, атмосферой эпохи и ярким праздничным настроением. А Дед Мороз и Снегурочка приедут на вишневой девятке, а Новый год в «Барской усадьбе» обещает стать по-настоящему ностальгическим и незабываемым. Бронируйте номер в «Барской усадьбе» уже сейчас.
3: Прекрасный приз, шикарный, я бы даже сказал.
2: И фильм шикарный. Кстати, посмотрите, в главной роли Инна Чурикова.
3: Молодая.
2: Молодая совсем. Собственно говоря, она, это санитарка.
6: Я не видела этот фильм, надо Таня посмотреть Теткина. Обязательно.
3: Ну, он совсем старый, 68-го года. Но это не умаляет того, что он очень интересный и может понравиться, особенно людям нашего поколения.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Экспорт проще, когда у компании есть надежная поддержка. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» создает благоприятные условия для развития экспортной деятельности российских компаний. Представьте, вы создали медицинское оборудование и хотите продавать его за рубежом. Но у каждой страны свои требования. На каждую поставку надо оформлять сертификат происхождения. Добавьте поиск покупателей и организацию логистики. Первый экспортный контракт – это время и серьезные финансовые вложения. Все это выматывает. И времени и сил на продвижение бренда за рубежом уже не остается. Путь непрост. И проходить его в одиночку не обязательно. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» дает российским компаниям инструменты поддержки для продвижения на зарубежных рынках. Один из них – участие в программе продвижения национального бренда «Сделано в России». Оператор программы – Российский экспортный центр. РЭЦ – группа web.rf. Как это работает на практике? Давайте посмотрим на конкретном примере. Производитель медицинского оборудования из Татарстана уже поставляет его в 5 стран СНГ. А в 2025 году бизнес вышел на новый африканский рынок – в Эфиопию. Но расширение географии означает все те же процедуры снова и снова.
1: Необходимость регистрации медицинского изделия по отдельности в каждой стране требует много времени и существенных финансовых вложений. Это просто сильно затягивает время выхода на новые рынки сбыта.
0: В компании говорят, преодолевать эти препятствия помогает системная работа, выстраивание процессов и, конечно, использование инструментов поддержки нацпроекта и Российского экспортного центра, среди которых консультации и юридическая помощь в регистрации товаров на внешних рынках. А в том, что касается маркетинга и продвижения, компании помогает участие в программе «Сделано в России». Производители получили бесплатный сертификат в категории «Надежность».
1: Этот знак качества помогает нашим зарубежным партнерам быть уверенными в том, что они выбирают проверенное, надежное оборудование российского производства.
0: Как российские производители преодолевают реальные барьеры на пути к зарубежным рынкам? Узнайте больше на сайте национальныепроекты.рф и слушайте новую историю в утреннем шоу уже в эту пятницу. От информационно-консультационной поддержки до продвижения продукции за рубежом. Используйте инструменты, созданные для российских экспортеров. Трейлер создан при информационной поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 0+.
2: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
11: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui Moly.
12: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
13: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
14: Найти покупателей на мировых рынках. Представить свою продукцию на международных выставках. Получить необходимые документы. Выйти на зарубежные маркетплейсы. И начать поставки. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям на всех этапах. От поиска партнеров до заключения контрактов. Откройте новые возможности для своего бизнеса. Узнайте больше о мерах поддержки на сайте национальныепроекты.рф. 0+.
15: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
16: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
17: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
18: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
19: Александр Бом, Яна Лукьянова
20: и Игорь Паньков.
19: Подъемники на нашем радио.
21: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 33 минуты в столице. Значит, один постоялец в российском отеле по системе «Все включено» съедает в день чуть более полукилограмма мяса и выпивает почти литр алкоголя. Также в среднем он употребляет порядка килограмма овощей, чуть более 250 граммов фруктов и ягод, а также 340 граммов молочных продуктов и выпивает почти 2 чашки кофе. Я не знаю, за какой промежуток времени это, Ну, я не думаю, что за раз он съедает полкилограмма.
0: Вряд ли за завтрак. Но мне кажется, вот у нас поэтому система все включено и не сильно развита. Ну, за исключением шведского стола в отелях. На завтраке, я имею в виду. А так, есть в нашем вот менталитете, особенно у нашего возраста, вот если ты дорываешься, да, все включено. Уплочено, надо съесть на все деньги.
21: Согласись, я не могу.
0: Есть такое. Когда ты приезжал в Турцию или в Египет, и вот система этого шведского стола, и все включено, и помимо там основных приемов пищи, там завтрак, обед и ужин, все вот эти перекусы, там бары у бассейна или на пляже, ну, ты же бесконечно в них ходил.
1: Да, Игорь.
22: Я налегаю на рыбу обычно. У меня вот какая-то рыбная начинается волна.
0: Но ты не стесняешься? Или
22: нет,
0: вот
22: я
0: ты
22: не стесняюсь,
0: людей,
22: но я без фанатизма.
0: Два раза не подойдет. Я помню, первый раз я оказался в Турции, это было свадебное путешествие мое с женой, и с нами поехала еще, ну, мы так двумя компаниями поехали, и ее подруга, которая периодически просила меня подойти к бару, потому что она стеснялась подойти еще раз взять вино, говорит, я же уже там час назад из серии.
21: Чтобы не прослыть алкоголичкой.
0: Час назад подходил и говорит, да им все равно, ты посмотри, как люди там по 10 стаканов в руки берут сразу же.
22: Сейчас это на компанию.
0: В интернете вирусится такая подставка под пиво. Знаешь, она раскладывается, и сразу там 4 бокала можно поставить и нести за крючок такой. Вот.
22: Это очень
0: чтобы,
22: удобно.
0: Да, чтобы в руках не носить. И мне кажется, что не так много вообще отелей по системе «все включено» у нас в России, особенно в курортных зонах. Но это не очень выгодно. Ну, завтраки, понятно, шведский стол, там все включено.
1: Ну, наверное, да, я думаю, наверное.
22: Слушай, я никогда не была в России, в отеле все включено. У меня почему-то нет даже такой ассоциации, что так тоже можно. Почему-то это всегда...
1: Не-не, есть, я думаю, есть наверняка.
22: Нет, конечно, есть, безусловно.
0: Сначала вот в Турции, в Египте было все включено, вот этот пресловутый all-inclusive, а потом появилось вдруг ультра все включено, это еще и иностранный алкоголь. И для многих,
22: и понеслась.
0: Для многих это было важно, потому что не местное вот это вот
1: пойло.
0: Все там, да, пойло, а иностранный, и это... Топ, якобы.
1: И мне кажется, в этом было их главное мошенничество.
0: Ну, я не знаю.
1: Я думаю, они запросто могли нас обманывать.
0: Мне всегда было интересно, как они рассчитывают. Вот есть там банкеты, там банкетные менеджеры, ресторанные менеджеры, которые, когда рассчитывают какое-то мероприятие, ну, тот же банкет, да, они в среднем там говорят, вот там 800 граммов на человека. Там, ну, там какая-то такая вот, да, может быть, цифра. Ну, в среднем человек столько съедает. Но есть же люди, которые вот как раз будут на все деньги есть. Я помню, мама моя... Когда
1: еще главное
0: раз,
1: же наложить и не съесть.
0: Я их отправил в Абхазию, и там был отель по системе «все включено». И она больше одного раза стеснялась подходить. Ну, то есть вот один раз подошла и больше не подходила. Что люди подумают? Из этой серии,
22: даже если
0: люди...
22: не наелась, да?
0: Что люди подумают, да. Есть ли у вас какие-то забавные истории и вообще отношения, я сейчас к нашим слушателям обращаюсь, с отелями по системе «все включено» и в России, и за границей? Как вы себя ведете? Есть ли у вас какие-то правила, традиции, привычки? Может быть, интересные, курьезные истории с этим связаны? То, пожалуйста, расскажите нам. Мы с удовольствием почитаем через несколько минут. А есть еще люди, знаешь, вот, которые набирают в тарелку, так, ну, вот огромную гору. Ну, то есть салат на салат, на салат, еще салат, вот несколько слоев, потом
22: пять
0: еще
22: этажей.
0: Мясо, да, сверху. И, ну, можно же второй раз подойти, не обязательно вот так все накладывать. И некоторые отели начали делать небольшие тарелки. Ну, есть большие вот тарелки и небольшие,
22: да,
0: тарелки, чтобы, видимо, люди чаще подходили, но поменьше себе накладывали.
22: Ну, правильно, потому что выбрасывается.
0: Наверное,
22: очень много.
0: Наверное, так, я думаю, так еще и меньше съедаешь, да. Ну, подавайте. И выбрасываешь тоже.
22: Да.
0: Ждем наш.ру рассказывать истории, связанные с отелями по системе «все включено».
23: Подъемники на нашем радио.

0: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Алло, ну, как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
6: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
9: и Игорь Паньков.
8: Подъемники на нашем радио.
10: Доброе утро, дорогие друзья. 8 часов и 45 минут в столице.
11: Ну, конечно, мы знаем о том, что в России, особенно в курортных городах, есть отели «Все включено». Мы не говорим о том, что их мало, но все равно...
10: Просто кажется, это не распространенная просто... история.
11: Да. Так, как в Турции, например, и в Египте, что понятно. Я живу в Финляндии. У нас очень распространилась сеть китайско-японских ресторанов по системе «Ешь сколько хочешь за 15-20 евро». Так вот, если ты не доел, они взвешивают остатки еды, и ты платишь дополнительно за каждые 100 граммов. Отходов нет вообще. Да, я слышал про такую историю, вот когда не доедаешь, взвешивают еду, и ты платишь сверху.
12: Да.
11: Ну, что правильно, наверное.
12: Конечно. Были на Кубе, там канадцы сливают весь алкоголь из баров в термобочонки. Это не кружки, а прям бочонки. И нет, не на весь день, они пополняли регулярно. Я бдила за ними, литра по три минимум. А вы говорите, русские наглые. Мы скромненько, по 0,5 стаканчики.
11: В 2006-м первый и последний раз поехали в Турцию. Дочке 7 лет, все ультра включено. А дочка все 10 дней ела так. Пол тарелки макарон, вторая половина рис. Все, без ничего. А муж крайне страдал от отсутствия супа. Хоть какого-нибудь он им завтракал обычно. Ну и, конечно, таскали в номер, чтобы перед сном куснуть. Но это шутки родителей, когда ты ребенка везешь, да, платишь за дорогую путевку, в отель все включено, а он все равно ест наггетсы и картошку фри. И больше ничего.
13: Да, к сожалению.
12: Работал в отеле «Все включено» в Сочи барменом. Самое частое, что я слышал, что бумажный браслетик на руке, чтобы отличать гостей «Все включено» от обычного заселения. Всем, от таксистов до официальных официантов на набережной, показывает, что он гость. При бабках, и его все хотят обмануть. Хотя никто на эти браслеты, кроме персонала отеля, не смотрит. И всегда спрашивал, зачем набирать по 8 бокалов пива на двоих, если можно подойти и взять еще, чем пить теплое.
11: Были на выездном корпоративе.
13: Чтобы не ходить лишний раз, видимо.
11: Все включено, вообще все. Чтобы чужие не прошли, все с браслетами определенного цвета. В какой-то момент из кустов около уличной курилки выползло тело с браслетом другого цвета. Оказалось, это потерявшийся и включивший в себя все с гулянки от вчера, когда другая контора гуляла. Он всю ночь проспал в кустах и очнулся уже с нами.
13: Это жесть вообще. Главное, жив здоров, чё.
12: История не совсем с отелем. Работал в море. Там на обед тоже все включено и без ограничений. Работал на Чукотке. Каждое утро шеф ставил на стол целую тарелку икры. И она так и стояла до вечера. И шеф постоянно жаловался. Я столько всего приготовил, а вы опять ничего не съели.
11: Яне, в Анапе прекрасная

0: Сеть отелей «Фиолета». Все и ультра, и вполне бюджетно.
1: Ну вот.
0: Я вот у нас, честно говоря...
2: «Фиолето»?
0: Отелей «Фиолета». Бюджетных по системе «Все включено» в курортных зонах не видел. Обычно это прям... сопоставимо с Турцией, хотя сейчас Турция подорожала.
1: Лет 20 назад моя теща с тестем поехали в Будапешт. Там во время экскурсии всю группу привезли в ресторан с системой, похожей на «Все включено». Но хозяева ресторана рассчитывали на местное население, которое много не ест. А тут приехали русские туристы. Ресторан быстро закрыли, пока русские не уехали.
0: Вот у меня муж такой.
1: Все съели.
0: Обжор. Муж такой, наберет все за раз. Я ему говорю, возьми сначала холодные закуски, салат. Потом подойди, возьми горячий. Нет, он наберет все сразу, а потом ест остывшее горячее. Ну, есть такое у нас, да.
2: А помнишь, а был, вдруг не хватит.
0: Были грабли, ресторан, не знаю, остался он, сейчас, по-моему, они закрылись, и там была телега.
2: Ну, к телеге подходишь.
0: Да. И...
2: там, по-моему, еще сам выбираешь, что тебе пожарить. Там
0: ну,
2: было?
0: Это я не помню, но значит, в телеге были холодные закуски и салаты. И ты платил там какую-то сумму, там условно 500 рублей, и без ограничений мог подходить к этой телеге. Но я так понимаю, что модель эта не сработала, потому что там продавали алкоголь в этом ресторане, и люди, естественно...
2: Ну, расчет всегда, что много не съешь, да?
0: Да.
2: Типа того, давай везде еще майонез добавим. Много не съедят точно.
0: Но если ты выпивал, то...
2: ел хорошо.
1: Очень даже шло все, да. 2010 год. Отдыхали с девочками в Египте. Нам по 25. При выезде из отеля задержали автобус в аэропорт по причине воровства. Две взрослые женщины при всех попросили открыть чемоданы. И оттуда посыпались. Ложки, вилки, булки, туалетная бумага, полотенце, одеяло, пледы.
0: Но это не связано с системой «Все включено».
1: Но булки тоже.
0: Люди тащат из этих номеров там халаты. Считают, что это уже
2: оплачено. Чем помешало?
1: Слушай, видишь, у каждого свои потребности, Саш.
2: Нет, я говорю, а им-то туалетную бумагу взять, это же что, воровство? Я мог же ее и потратить там.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
7: 10 ноября. Большой концерт Good Times. Концертный зал «Сигнал». Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
8: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Минцифра обсуждает с операторами связи введение платы за использование VPN. По данным газеты «Коммерсант», речь идет о платеже за объем свыше 50 гигабайт международного трафика, но именно в сетях 5G. У операторов связи пока нет для этого необходимой технической возможности, так как трафик 5G идет через LTE-сети. Поэтому, если такое решение и будет принято, реализовать его быстро не получится, пишет издание. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В июле на заседании Госдумы замглавы Минцифры Иван Лебедев заявил, что ведомство рассматривает возможность введения платы за VPN-трафик. Задержанный пилот рейса FlyDubai в ходе допроса заявил, что планировал направить падающий самолет на терминал аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщают израильские СМИ. По их данным, пилот планировал выполнить обычный заход на посадку, а в последние секунды, когда перехватить самолет уже было бы невозможно, направить его в терминал. Второй пилот заявил, что задумал нападение еще до трудоустройства и выбрал FlyDubai из-за рейсов в Тель-Авив. Заговор удалось предотвратить только благодаря судьбоносному решению раненого индийского пилота во что бы то ни стало открыть дверь кабины. Во Франции старшеклассники разгромили более 20 школ во время протестов. Занятия приостановили в сотнях учебных заведениях по всей стране, сообщил французский министр национального образования. Десятки человек получили ранения, на них было совершено преднамеренное нападение. Первые акции протеста начались 21 сентября в лицее Сен-Экзюпери в пригороде Парижа. Позднее они быстро распространились по всей стране. Старшеклассники недовольны переполненными классами, нехваткой преподавателей, плохим состоянием учебных заведений и слишком перегруженным расписанием. Российский хоккеист Александр Овечкин запустит свой бренд пива. Об этом пишет газета «Коммерсант». Производством напитка займется компания пивоварни «Бочкарев». Пиво от Овечкина появится в рознице и заведениях общепита в России до конца текущего года. Как отмечает издание, Овечкин принимает непосредственное участие в создании концепции бренда и продукта. Планируется, что после запуска продаж в России напиток начнут поставлять и за рубеж. Овечкину 41 год. Хоккеист выступает за клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс». В 40 лет спортсмен подписал новый контракт с командой и стал самым долгоиграющим игроком в ее истории. В общественной палате предложили сделать майские праздники непрерывными. Объединить выходные можно за счет некоторых праздничных дней холодных месяцев года, пояснил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, многие берут в будни в мае между праздничными днями отгулы или добирают их отпуском за свой счет. Он отметил, что если сделать майские выходные непрерывными, то получится хоть и небольшой, но настоящий отпуск, передает ТАСС. Ну а популярный канал Radio.msn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 7 минут столицы, сегодня 5 октября, сегодня понедельник, с Днем Учителя, поздравляем всех учителей с вашим полезным, важным, сложным трудом.
3: Да, поздравляем. Ну, давайте погадаем, наше книжное гадание, гадалки не ходи, вы рассказываете, какие есть проблемы, мы большинство обсуждаем в экспресс-режиме, одного или одной из вас выводим в прямой эфир. Ребят, погадайте, душа требует переехать в Санкт-Петербург. Все знаки указывают на это. И с женой развелись, и вроде наклевывается перспективная работа там. Но в последнее время жена активизировалась, хочет возобновления отношений. И шеф со старой работы позвал. Я на распутье. Сомнения, помогите.
2: Вы же сами говорите про знаки. А зачем вам возвращаться к старому? Но сколько вам лет, я не знаю. Но идите новому навстречу. Город поменяете. Санкт-Петербург прекрасный город. Там, конечно, надо иметь приспособление жить. Вот. И душевное, и физическое. Но все это вы можете там найти. Там этого сполна. Питер очень уютный город, во всяком случае. В центре.
4: Ну, а если вы сами не против возобновления отношений с бывшей супругой, мне кажется, это тоже одно другое не исключает. Можно взять супругу и начать все заново в новом городе.
2: Опаздывала. Да не поедет она заново.
3: Опаздывала. Везу детей в школу. На повороте заехала 3 метра на встречку. Остановили сотрудники. Лишат или нет?
2: Ну, если первый раз они вас... Ну, только через суд...
3: Так, ну, а суд решит, там не будут разбираться 3 метра.
2: 5 тысяч тебе первый раз выпишут, и все. Да, такое может быть. Тебя, ну, они посмотрят, что у тебя первый раз, тебе первый раз выпишут штраф. Я не знаю, раньше был 5 тысяч, сейчас сколько, я не знаю.
3: А могут сразу лишить? Не, ну, вот у судьи настроение такое.
2: Ну, вряд ли. Ну, хотя, может быть, наверное, я не знаю. Но с первого раза, если вы не посмотрят еще, если у вас нет, допустим, штрафов, если вы даже оплаченных. Ну, если их немного. А если вы, конечно, злостный нарушитель, пусть даже и оплачиваете штрафы, вы, конечно, они вас лишат.
3: Я на такое лицо.
4: Переживаю. Но так бывает иногда, ну, действительно, ну, накосячишь и сам же понимаешь, что
2: тут
4: сделал.
2: Тут вопрос в том, что если вас лишат, лишат ненадолго. Вы понимаете, без наказания нас, вот, ну нельзя без наказания. Ну, надо наказывать. Ну, как вы вот этого понять не можете? Ну, да, нечаянно, да, торопи, но в следующий раз будете осторожнее. Но без наказания, ну, никуда, ребята. Ну, нельзя быть безнаказанным. Безнаказанность порождает еще большую безнаказанность. Ладно, ваши эти 3 метра. Но дальше будет хуже. Накажут, накажут. Ничего страшного. 3 месяца или полгода погуляете.
3: Муж ведет себя за рулем как человек на букву М. Тащится в левом ряду, не пропускает моргающих. Каждый раз какая-то поездка, особенно в сторону дома, это нервотрепка и ссоры. Как донести до него, что он ездит как баран?
4: Как вы?
2: Ну, вы уже...
4: Жестко.
2: Вы это нам написали или с ним можете тоже так разговаривать? Скажите ему.
4: Ну, накипело уже у человека все, уже не может.
3: Видимо, решила через нас обратиться к мужу. Возможно, едут сейчас вместе в левой полосе.
2: Есть, конечно, индивиды мы такие. Никакого уважения на дороге. Я еду от 60-й, еду в левой полосе.
4: Я тоже не люблю очень, когда тащится в левом ряду. Мы много раз уже эту тему обсуждали. Нам частенько пишут, ну вы там тоже давайте, имею право ехать где хочу, с какой скоростью хочу.
2: Нет, где хочу, вы не имеете права, и с какой скоростью. Должна есть скорость потока, да? Если правая полоса свободна, вы должны ехать по правой, при правой свободно. Не надо вот сейчас придумывать правила. Ну, а если вы, ну, просто есть еще люди, допустим, впереди там метров 10 у тебя машина, да, а тебе надо еще быстрее, чтобы я ехал, чтобы я к ней приезжался прям к заднице. Ну, ждем. Просто есть вот такие, как вы правильно написали, бараны или как? Кто ваш муж?
3: Человек на букву М и баран. Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.
1: Наша реклама.
5: нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
6: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
5: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
7: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1-1-87-47-18-9-5-84.
8: 10 ноября. Большой концерт «Good Times». Концертный зал «Сигнал». Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты «Good Times». Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
9: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9 часов 18 минут в столице. Давайте почитаем ваше сообщение. Угадаем сегодня.
3: По Железникову.
2: По Железникову.
4: Угу. А возле работы нет парковки, только платная. Прошу у руководства, чтобы оплачивали парковку. Отказываются. Кто прав?
2: А я не знаю, там в договоре как у вас вообще. Мне кажется, работодатель не обязан знать, где вы будете стоять ваша машина. Вы должны добраться до работы, а каким образом? Слушайте, все же зависит от работодателя. Некоторые вон везут своих шаттлы, ходят какие-нибудь от станции метро, другие. Все зависит от доступности. А если вам машину неудобно ставить, ну, наверное, общественный транспорт вам в помощь. Даже не знаю, что вам сказать.
4: Ну, я думаю, что вы не один, не одиноки в проблеме с парковкой у работы и на работе. И каждый, наверное, сам справляется. Вряд ли кто-то входит в положение, ну, в большинстве своем.
3: Каждый раз приезжаю на работу, я так радуюсь, что на своей территории, потому что мы проезжаем двор, через который, в принципе, проехать очень сложно.
2: Тут еще квест.
3: Да, и я не знаю, как паркуются люди, которые живут здесь, ну, вот в округе, потому что, ну, места в принципе нет. И так очень много где такая вот ситуация, поэтому, конечно,
2: все иногда говорит, спасает все очень за то, общественный чтобы транспорт. В городе автомобиль не нужен, в большом.
4: Мне 49 лет в субботу исполнилось. Папа забыл поздравить с днем рождения. Живем в разных городах. Обижаться или нет?
2: А, слушайте, у меня вот мой папа, я только до меня сегодня дошло, что мой папа меня не поздравил.
4: Вчера у Саши был день рождения.
2: Да, и я, конечно, ему сегодня позвоню.
4: Ну, ты же не обиделся.
2: Нет, я не обиделся. Я понимаю, что человек может забыть. Вот, тем более у нас у него двое. Это моя сестра, у которой тоже осенью день рождения. И я. И я понимаю, что ее день рождения он помнит, конечно. Но я, так сказать, все равно надо напомнить о себе.
3: Папка!
4: Ну, люди в возрасте, если вам 49, папе, наверное, уже где-нибудь 70, да, может быть, и больше. Ну, просто.
3: Ну, на родителей вообще за это нельзя обижаться.
2: Ну, уж чего-чего, но обижаться на родителей, это тоже, даже если
4: пошутить
2: они не правы.
4: Можно, если у вас такие отношения, когда можно пошутить. Главное, чтобы он не переживал, а то, ну, действительно, если вы еще масло в огонь, ну, он будет сам переживать, что забыл. Вы обидитесь, ну, зачем человеку?
3: Главное, дети, такие? Чтобы помнили о днях рождения их родителей.
2: Да.
4: Ждем ваши проблемы, гадаем сегодня по...
3: Железникову.
4: По Железникову. Пишите, рассказывайте, что вас беспокоит.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. Ноль плюс.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Куда срочно перенести рабочие чаты?
11: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
12: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
13: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
19: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
20: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
21: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
22: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
23: Александр Бом, Яна Лукьянова
24: и Игорь Паньков.
23: Подъемники на нашем радио.
25: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
26: Давайте сразу гадать. Гаданием. Да. Проблема, которая вызвала большой резонанс. Муж ведет себя за рулем, как человек на букву «М». Тащится в левом ряду, не пропускает моргающих. Каждый раз какая-то поездка, особенно в сторону дома, это нервотрепка и ссоры. Как донести до него, что он ездит как баран? Ира нам написала. Ира, доброе утро.
27: Ира, доброе утро.
28: Доброе утро.
29: Ира, ну вы отважная женщина.
27: Смелая, выставили.
29: Смелая.
28: Я сама просто люблю ездить по-нормальному. И вот мы ехали на выходные, просто уезжали в Беларусь. В одну сторону ехала я, и
25: И все было хорошо.
28: Все было спокойно, да, то есть где-то ускорилось, где-то притормозило. Когда кто-то едет, я смотрю по всем зеркалам, я всегда пропускаю. Потом обратно вернулась, а он вот, вот видите ли, там дыры в правом ряду, я не буду туда уходить. Ну, блин, значит, едь быстрее, если ты не будешь туда уходить.
25: Тогда вообще не понимаю.
29: Ира, у вас шлем есть или каска? Вот сейчас он вас услышит, вы как домой придете?
28: Нет, он не слушает вас, это я вас слушаю.
26: Вот ладно. Это молодец, мы сразу за вас. Ир.
29: Ну тогда мы за вас спокойны, да.
26: Ира, а вы давно вместе?
28: Да, мы давно вместе, с 11-го года. У нас куча нашествий вместе прошло. Вот.
26: Ну я имею в виду, что он только последнее время стал так водить или всегда так
27: как
26: водил?
27: Баран.
28: В последнее время, может быть, стало похуже, вот так вот я скажу.
26: А сколько ему лет?
28: Ему за 40, мне еще нет.
26: Странно.
29: Вот оно что.
26: За 40. Мне его еще нет. Ну давайте тут пусть книга вам ответит. Номер страницы, номер строчка.
28: Так, пускай будет 7-я страница.
26: Так. Строчка.
28: И 13-я строчка.
26: Сверху, сверху. Снизу, сверху. Муж ведет себя за рулем, как человек на букву М. Тащится в левом ряду, не пропускает моргающих. Каждый раз какая-то поездка, особенно в сторону дома, это нервотрепка и ссоры. Как донести до него, что он ездит как баран?
25: Как-то мы тащились с Сашкой в школу из последних сил. И вдруг нас нагнала девчонка. Ну, кто-нибудь нагонит?
26: Тут главное в этот момент потом
25: сделать все виноватое лицо.
26: Хорошо, да. И не говорить ему, а я же говорила.
25: Ну, либо махнуть. Точно. Да, махнуть на это рукой.
26: Ну да, если у вас есть возможность по отдельности
29: ездить.
26: Да, ездить или вы за рулем правильно ездить, то пожалуйста. 9:35 в Москве. Доброе утро.
22: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
3: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
6: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
8: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвэйл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальном

0: Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов 45 минут столица. Здравствуйте.
3: И выйдет на работу за каждого десятого.
2: То есть...
3: Распространение технологий искусственного интеллекта к 2035 году снизит будущую емкость российского рынка труда на 10%, до 69 миллионов человек, подсчитали социологи. Максимальное сокращение спроса на труд ожидается в финансовой и научной сфере, минимальным в сельском хозяйстве и добывающей промышленности. При этом наиболее заметным образом ИИ повысит производительность труда в таких отраслях, как информационная и связь, торговля, операция с недвижимостью.
2: Ну, мне кажется, и очень много различного рода видеопродакшн, вот, съемка клипов, телевидение, кино, безусловно, потому что сегодня... Не, можно было быть, конечно, там режиссером, который скажет: нет, мне нужны натурные съемки в тайге, там мы поехали.
3: Это для нашего поколения.
2: А кто-то скажет: а зачем нам вести съемочную группу? Мы все это сделаем, нарисуем. Сейчас же даже это рисовать тебе не надо. Ты просто вбиваешь промпт.
3: У меня знакомые, у них продакшн, они снимали рекламу для больших брендов и для одной лотереи. И обычно они очень любили съемки вот этих рекламных роликов для лотереи, да. Вот можно это было здесь, в Москве, снять легко, даже в студии, даже еще без графики. Песочек, пальмы, это все делалось здесь. Или в павильонах кино. Но вот почему-то заказчики отправляли, ну или они убеждали заказчиков, что нужно именно на Мальдивах снять этот ролик и съемочную группу из 20 человек туда отвезти и неделю еще снимать этот ролик. Так вот, сейчас буквально встречались на выходных, он говорит: представляешь, наш самый любимый, самый богатый заказчик, с деньгами у него все нормально, их отрасль не пострадала, так как пострадали другие. Говорит: а зачем? Давайте...
4: Нарисуем.
3: Да, мы нарисуем все.
2: Так это не вы рисуете, это искусственный интеллект сейчас рисует. Сейчас ничего рисовать, никаких художников не нужно.
3: Это
2: заказчик, в том-то и дело,
3: говорит, да.
2: Что ты вбиваешь: хочу, значит, тайга, там, вечер,
3: а я тебе больше
2: время
3: скажу,
2: года, сентябрь, человек, 17.00.
3: Человек-звезда, который, ну, лицо рекламной кампании, даже его уже не задействуют.

0: ему заплатили деньги за использование лица, имени, образа. И, соответственно, просто это сгенерированный...
1: Голограмма летает за него.
0: Ну, не голограмма уже, а просто вот генерация. И ничего, никуда не надо ехать, время тратить.
2: Вообще надо красота. Срочно новые профессии открывать какие-то.
0: Ну, об этом же каждый день говорят, что вот, нас всех заменят, но на наш
1: не нас всех хватит. Ну, не нас всех, но многих заменят.
2: Слушай, ну за детей и внуков переживательно. Надо, говорю, надо открывать новые профессии срочно, да у которых еще не заняты.
1: Почему тебе за них переживательно? Вот те, кто жил в 18 веке, что они говорили, а люди будут летать на самолетах? Представляете, эти идиоты будут летать на самолетах. А как же лошади, говорили они.
2: Наконец-то свобода лошадям.
1: И вот теперь мы летаем на самолетах. Извините, что-то у меня нервное. Ну, не все. И не всегда. И не всегда вовремя. Но, тем не менее, поэтому и за этих тоже переживать не нужно. Кто будет жить в будущем.
0: Разберутся там, но...
1: Может быть, люди будут тогда заниматься творчеством больше, а все техническое...
2: А творчество тоже уже все и поглотило.
1: Часть будет
0: вкалывают делать... роботы, а не человек.
1: Может быть, эта песня рано известно. Или поздно станет.
2: А он будет только отдыхать и наслаждаться жизнью?
0: 9.50 в Москве.
1: Но не мы.
3: На нашем радио. Наша реклама. Праздник начинается в Магнит-Экстра и семейный. Покупайте молочко детское Нантри Оптипро с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Госдуме предложили компенсировать учителям 50% первого взноса по ипотеке. В некоторых регионах уже действуют жилищные программы для педагогов, например, в Московской области. Однако на федеральном уровне такого механизма нет. Депутаты хотят распространить программу в первую очередь на учителей начального, основного общего и среднего общего образования. Предложения будут направлены в Минпросвещение, передает ТАСС. Среди возможных требований к участникам должны быть педагогический стаж от 3 лет и возраст до 55 лет. В Приморье устраняют аварию, оставившую без света 14 тысяч человек в 18 населенных пунктах. Под отключение попали около 3 тысяч жилых домов и 18 социально значимых объектов. В Приморье действует штормовое предупреждение из-за сильных и очень сильных дождей, риска подъема уровня рек и подтоплений. Самые сильные осадки прогнозируются сегодня на юге региона, где может выпасть от 1 до 1,5 месячных норм осадков. Эстония начала переброску воинских подразделений ближе к границе с Россией в рамках перехода к стратегии активной обороны. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По информации издания, силы одной бригады планируется перевести на расстояние примерно в 50 километров от границы. В Нарве также строится военная база, рассчитанная на размещение около 1000 военнослужащих. Утверждается, что военные перемещают к восточной границе, в том числе дальнобойное вооружение. При этом руководители военных и разведывательных ведомств Эстонии не считают, что Россия стремится к полномасштабному конфликту с НАТО в ближайшей перспективе. Бывший британский принц Эндрю начал судиться с полицией из-за обысков по делу Эпштейна. Об этом сообщили «Политика» и «Телеграф». Бывшего принца задержали в феврале. Полиция провела обыск в его доме в поместье Сандрингем и его бывшей резиденции в Виндзоре. Самого Эндрю отправили на допрос, который длился больше 12 часов. Его отпустили под залог, а следствие продолжилось, однако до сих пор не принесло никаких результатов. Сам член королевской семьи отрицает свою вину. В России последний сокращенный рабочий день в этом году придется на 3 ноября. Как сообщает РИА Новости, его продолжительность станет меньше на 1 час в связи с празднованием Дня народного единства. Таким образом, 3 ноября будет предпраздничным рабочим днем. 4 ноября в стране ежегодно отмечают День народного единства. Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что мир должен принять некоторые негативные моменты ради преимуществ искусственного интеллекта и сохранения у людей свободы выбора. Он указал на сохраняющиеся различия во взглядах по поводу регулирования ИИ, хотя, как отмечает политика, за последние месяцы эти разногласия сократились. В сентябре компании-разработчики выступили с призывом вместе координировать развитие ИИ-технологий, чтобы избежать захвата агентами искусственного интеллекта всего интернета. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 5 октября, сегодня понедельник, новая рабочая неделя. До 13 градусов тепла обещают нам синоптики. А в течение недели, собственно говоря, будет теплая погода. Временами, конечно, будут дожди, но в средняя температура составит 15 градусов.
3: Всемирный день учителя. Поздравляем всех учителей с профессиональным праздником. Международный день врача. Всех врачей также. Да, поздравляем с профессиональным праздником. Сегодня, кстати, день сотрудников уголовного розыска МВД России. Поздравляем. Также Всемирный день архитектора. Смотрите, сколько профессиональных праздников. День образования Республики Адыгея. 100 лет.
4: И множество ваших личных поводов для радости.
2: Да. Ну, а играть мы будем по Дню учителя.
4: По Дню учителя.
2: Школа, учителя.
3: Давайте учителя против родительского комитета. Если вы работаете в школе учителем, то вы за одну команду будете играть. Если вы состоите в родительском комитете, ну или просто родитель ученика, школьника, то за другую. Пожалуйста, отправляйте имя и пояснение, за какую команду будете играть. А что разыгрываем?
4: Разыгрываем сертификат на посещение экскурсии по маршруту номер 2 «Башни изнутри». Специальная школьная комбо в бронзе. В бронзовом зале ресторана «Седьмое небо» на двух человек 9 октября этого года в 19:00.
3: Наша любимая Останкинская башня приглашает всех. Ждем заявки.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама.
6: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
7: Удивите любимых чудесным новогодним подарком. Курортный отель «Самарский» приглашает взрослых и детей на зимние каникулы. Комфортные номера и коттеджи, бассейн нон-стоп, оздоровительные программы на любой вкус. Родной Самарский. Отдыхайте на здоровье. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Шура звезд меня зовет. Нежно северных лесов.
9: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила. Тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл и «Сигнал».
10: Билеты на сайте kassir.ru.
9: Начало в 20:00. Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1-1-87-84-71-89-5-84.
11: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
12: Наше радио. Проверено временем.
13: Знаете ли вы? Поистине, рукописи не только не горят, но и спасают жизнь. В 1912 году при неудачном покушении на Теодора Рузвельта пуля, попавшая в грудную мышцу, чудом не задела жизненно важных органов. Спасением стала 50-страничная копия речи, лежавшая в нагрудном кармане его пиджака. По словам очевидцев тех лет, получив порцию свинца, Рузвельт улыбнулся и продолжил свою 90-минутную предвыборную речь на пост президента Милуоки, штат Висконсин, после чего отправился в больницу.
14: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте играть.
3: Играем с Мариной из Екатеринбурга. Марина находится в родительском комитете. Та самая, которой больше всех надо, написала нам. Марин, доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
6: Доброе, доброе.
4: Сколько школьников у вас, Марин?
6: 33 человек в классе.
4: А, ну, личных детей, я имею в виду, ваших.
6: А, нет, один.
4: А какой класс?
6: Третий.
5: А буква какая у вас?
6: Г.
5: Как-то вы так это не смело.
4: Ну и что?
5: После вас еще есть АБВГДЕ же заикал МН?
6: Да, есть В, АБВГДЕ есть. Вот, посчитала правильно.
4: Ну ладно, это лирика. Марина, расскажите, как ваша деятельность протекает? Ненавидят ли вас родители из-за постоянных поборов? Вы же инициируете.
6: Мне кажется, да, я инициирую. Причем я уже писала, что я как раз вот та, которая больше всех надо и которая всех бесит. Мне кажется, что некоторые, да. Прям некоторых я прям откровенно раздражаю, чего греха таить, потому что все время куда-то нужно, какие-то походы, какие-то театры, какие-то экскурсии, какие-то там, я не знаю, что еще, мастер-классы. Ну, то есть вот я больше люблю вот эту историю, не поборы там в класс, куда-то еще вот так. А мне хочется, чтобы дети что-то видели, но не все согласны, что так часто надо это делать.
4: Марина, а вы работаете? Вот обычно задаются вопросом вот родители, чем занимаются самые активные представители родительского комитета, когда они постоянно в чате, кем вы работаете?
6: Нет, я не постоянно в чате, это невозможно объективно. Я работаю на пятидневке, я маркетолог. Но мне в целом хочется, чтобы было интересно, весело, задорно. Это вот еще, наверное, профдеформация определенная, поэтому все несут
5: давайте.
3: Но ведь и те, кто поддерживает, тоже есть такие наверняка.
6: Конечно, нет, у меня очень хорошие, на самом деле, родители, по большей части, как бы все издают всегда, никто меня там не ругает. Ну, я отчитываюсь.
5: Давайте играть.
6: Чеками.
5: Давайте. Сегодня нечетное число, преимущество на вашей стороне. Кто традиционно ассоциируется с образом первого учителя в мировой истории? Конфуций, Сократ или Аристотель?
6: Аристотель.
5: Это Конфуций. Считается первым профессиональным учителем в истории. Он создал первую частную школу в Китае. Конфуций. Какой символ чаще всего используется в логотипах ко дню учителя? Глобус и указка, книга и горящая свеча или совенок и доска?
6: Мне кажется, совенок. Где-то видела.
5: Лукьянов тоже думает третик. Когда отвечает Лукьянова, я всегда даю возможность...
3: Шанс передумать.
5: Шанс передумать. Если вы оставляете, то оставляете.
6: Да, совенка. Оставляем совенка. Это красиво.
5: Это книга и горящая свеча. Книга символизирует знания.
3: А мы вас предупреждали.
5: А свеча – свет просвещения и теплоту учительского труда. Как в средневековой Европе называли студента, который зарабатывал на жизнь, помогая другим студентам? Аспирант, бакалавр или магистр?
6: Бакалавр.
5: Изначально бакалавр означало подмастерье начинающего ученого, еще не получившего полной степени. Бакалавр, абсолютно верно. Вашему сопернику нужно ответить. Лукьяна, думала магистр?
3: Лукьянова не думала.
4: На два вопроса. Сегодня нечетное число и по нашим правилам преимущество у первого участника. Так, дорогие наши учителя, если вы еще не в школе или
3: у вас перемена
4: в отпуске, или каникулы, во многих школах каникулы, между прочим, с сегодняшнего дня, то напишите нам, сразитесь против представителей родительского комитета. Наконец-то, здесь, в прямом эфире.
3: Да, если вы преподаватель, пожалуйста, напишите нам, мы обязательно с вами поиграем.
4: Наш.ру, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, играем дальше.
3: Что? У нас учитель географии с 22-летним стажем Сергей на связи. Доброе утро.
4: Сергей. Доброе утро всем.
5: В какой школе преподаете или преподавали?
4: Нет, прямо сейчас сижу. Ну, правда, да, каникулы начались в школе. В обычной, в среднеобразовательной школе.
5: Угу. И как вам работается там?
4: Вы знаете, был спад, наверное, лет 5 назад, но сейчас какой-то подъем внутренний, и детки радуют, и родители радуют. Не знаю, почему так произошло. Да, какое-то было выгорание несколько лет назад, но сейчас все как-то худо-бедно радует.
5: А это все в одной школе произошло, выгорание и подъем? Или разных?
4: Ну, вы знаете, я сменил всего лишь 3 школы за это время. То есть в среднем работал где-то, вот, ну, так получалось, по 8 лет в среднем школе. И вот с 2015 года в этой школе без смены работаю.
5: Тут, кстати, представитель Прекрасно. Родительского комитета Марина, которая играла до вас, ваша соперница, написала: «Если вдруг я выиграю, отдайте мой приз учителю в рамках доброй воли и профессионального праздника». Мы, кстати, вас и всех ваших коллег еще раз поздравляем с Днем Учителя сегодняшним.
3: С праздником вас, да.
5: Но на вопросы давайте отвечать.
6: Ну вот это как бы, раз человек уже победил, вот как ему, он не хочет отвечать.
5: Он не победил, теперь. Он хочет отвечать.
6: Как давайте. В Древней Руси назывались школы при монастырях? Книжные училища, приходские школы или гимназии?
4: Приходские школы пусть будет.
6: Книжные училища при монастырях появились в 9 веке, а в 11 веке. Там учили чтению, письму и богослужению. Кто из известных русских полководцев преподавал математику в кадетском корпусе? Суворов, Кутузов или Багратион?
4: Пусть будет Суворов.
6: Это Михаил Ларионович Кутузов в молодости, после блестящего окончания артиллерийской школы, преподавал там же геометрию и математику. Какой предмет в гимназиях Российской империи считался королевой наук? Латинский язык, математика или история?
4: Всегда считается математика королевой наук.
6: Но вы отвечаете.
4: Ну, я отвечаю тогда латынь. Тоже было, нет, французский. Только, да, вы всегда путаете вот этим вопросом.
3: Александр Ангович, совесть есть у вас? Нельзя в праздничный день человека мучить.
5: Призы все равно ваши.
6: Призы ваши, да.
4: Ну, свою, да. Пусть будет математика. Царица наук сейчас.
6: В классических гимназиях латинский язык был главным предметом. На нем читали Цезаря, Цицерона и Вергилия. И он давал право поступления в университет без экзаменов. Мы вас поздравляем в любом случае. Во-первых, с праздником. Во-вторых, с тем, что мы вас
3: отправляем вас на Останкинскую, нашу прекрасную телебашню. Сегодня мы разыгрывали и с удовольствием, с радостью вручаем вам наш приз. Вы отправляетесь 9 октября в 19 часов на экскурсию по маршруту номер 2 «Башня изнутри». Получаете специальное школьное комбо в бронзовом зале ресторана «Седьмое небо» на 2 человек. С праздником!
5: С праздником! Всех
6: поздравляем!
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
12: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
13: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
14: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
15: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
16: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
17: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
18: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
19: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
20: Проще простого.
21: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
22: Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 10 часов 37 минут в столице. Всем доброе утро.
3: Россияне рассказали, сколько могут прожить без смартфона.
4: Час.
3: Почти половина жителей страны, 46%, могут обойтись без смартфона лишь несколько дней. Треть не больше суток, а 4% не выдержит и 2 часов. Главный страх при потере доступа к гаджету — остаться без связи с семьей и пропустить рабочие задачи. При этом 63% респондентов периодически устраивают себе дни отдыха от уведомлений.
2: Ну а если, допустим, дома все? Все дома,
3: ну,
2: вы
3: вот
2: сидите,
3: яркий пример.
2: Едите, пьете, никуда на работу не надо, можно же без телефона пожить.
5: Если все рядом мои домашние, например, вот, я вообще легко могу без телефона.
2: Ну так хрен
5: я, более того, выходные... я иногда реально забываю, где он у меня лежит.
3: В выходные Янке дописаться
5: нереально.
3: Невозможно, да.
5: Но если дети в школе, ну как бы и все по своим закуточкам, то да, мне телефон нужен, потому что я тогда мониторю ситуацию. Держу руку на пульсе.
3: Привыкли мы к этому, да?
5: Я помню вот эти времена, когда надо было за 2 копейки там эти звонить из автомата. Ну, не помню уже, сколько стоили, но условно 2 копейки. Наверное, так и было.
2: Слушай, ну что...
5: И стояли
2: ты
5: очереди, чтобы дозвониться.
2: Хочешь, если вот раньше бы они были, мы бы ими так же пользовались. Мы бы просто,
5: конечно.
2: Мы просто предупреждали там, я заходил на работу, допустим, к маме, говорю: мам, я пришел со школы, поел, все, мы пошли туда. Вот у нас это тоже было средство коммуникации. Просто оно слишком долгое было. Не было в руках коробочки, по которой можно было бы написать сообщение или позвонить.
3: Ну, а вот традиционный при таких темах, традиционная история и вопрос. Как вы договаривались встретиться и встречались без телефонов раньше?
5: А потому что было точное время и точное место, известно,
2: да,
5: обеим
2: нас
5: сторонам.
2: Нас это дисциплинировало кого-то, кто-то все равно опаздывал. А потом семеро одного не ждут. Ты понимаешь, если его все нет.
5: Но все равно дожидались.
2: Нет долго.
5: Ну долго сколько?
2: Ну час нет, а парню сообщить, ну кому он сообщит, мы возле леса стоим. Я, ну что ты говоришь, кого ждать? Нет, никого не ждали.
5: Да после леса тем более надо дождаться, мало ли что случилось.
2: Да не после леса, а в лес идем. Вот все перевернешь.
5: Возле, я сказала, а не после.
3: Ну, это, наверное, актуально было для больших городов, для тех,
2: просто,
3: кто, как я, жил в маленьком...
2: Просто зачем вот эти опросы сейчас, сколько бы россияне или люди в целом на планете смогли прожить без телефона? Что за тупой вопрос?
3: Ну, люди же говорят, умные, знающие, что надо как-то ограничивать даже не только детей, но и себя в смартфоне.
2: Слушай, при чем здесь смартфоны? Ограничивать вообще нужно во всем. У нас ограничений сейчас особенно. Ограничения сняты на многое. Поэтому телефоны здесь просто как козлы отпущения. Мне кажется, это совершенно нелепо. Сейчас требовать от людей, сколько вы проживете без телефона. Вот без воды человек сколько может прожить? 7 дней или сколько там?
3: Не знаю.
2: 10?
3: Ну, все, наверное, от
2: конкретного человека зависит. Все, потому что такова физиология.
3: 10 это много, мне кажется. Даже 7 много. Пару дней уже.
2: Такова физиология. А без телефона, ну, все зависит от твоей зависимости.
3: 10:41 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Так устать может только бездельник.

0: участник розыгрыша.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов 47 минут в столице, сегодня 5 октября, сегодня понедельник, новая рабочая неделя. Средняя температура за неделю составит 15 градусов, сегодня 13, облачно.
3: Да, мы еще раз хотели бы поздравить всех учителей, врачей и сотрудников уголовного розыска МВД России, а также архитекторов с профессиональными праздниками. Международный день врача, Всемирный день учителя, День сотрудника уголовного розыска МВД России.
2: Всемирный день, учителя, только учителей поздравляли.
3: Только учителей поздравляли. И, по-моему, он был первую субботу октября. Ну, раньше. Но я могу ошибаться сейчас.
2: Он, короче, плавающий этот
3: был день. Раньше плавающий, а сейчас... Точно. Ну, это же Международный день учителя сегодня. Так что всех поздравляем. Ну и, конечно, поздравляем нашего коллегу Александра Арнгольдовича Бона, который вчера перешагнул этот рубеж и добавилась цифра 2 к пятерке.
2: Буква не говорит про пятерку.
3: Ну, Саша, почему скрываешь? Ну, тебе возраст к лицу.
2: Я ничего не скрываю. Поэтому чего мне скрывать? Я хотел сказать огромное спасибо, уважаемые мои слушатели, за ваши поздравления. Я просто, ну, каждому отвечать не стал. Подумал, скажу в эфире. Огромное спасибо за теплые слова. Я знал, что вы ко мне так тепло относишься.

0: относитесь.
1: И вот Саша очень переживал,
0: убедился,
1: что
0: да,
1: вот. День рождения выпал на выходной день, и вы не сможете день в день его поздравить.
0: Я же это с тобой делюсь вообще.
2: Мы делимся со всеми. У нас нет секретов от слушателей.
1: Ладно, дорогие друзья, начало новой недели. Всем желаем хорошей и продуктивной недели. Погода будет осенняя, около 13 градусов, переменная облачность и, возможно,
0: потому что
1: дождь.
0: Осень.
1: Да. Любим вас. Счастливо и берегите себя.
2: Не скучайте.
3: Подъемники на нашем радио. Наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Средняя стоимость квартиры в новостройке массового сегмента в Москве составила 21 миллион рублей. За год она подскочила на 30%. В месячном выражении стоимость объекта столичных новостроек выросла на 2,5%. Как пояснили ТАСС-аналитики, рост цен связан прежде всего с тем, что быстрее всего раскупают самые бюджетные квартиры и апартаменты, а также со снижением объема предложения комфорт-класса в городе. В бизнес-классе средняя стоимость квартир выросла почти до 39 миллионов рублей. В элитном сегменте до 380 миллионов. Немного опустилась цена только в премиальном сегменте на 2% до 115 миллионов. Фестиваль «Космос рядом» познакомит молодежь с возможностями обучения и работы в космической отрасли. Он пройдет в ноябре на площадке Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. По словам организаторов, космос становится пространством, в котором молодой человек может найти собственную профессиональную траекторию в инженерии, науке, технологиях, проектной деятельности и других направлениях. На фестивале молодежь сможет не просто услышать о космосе, а попробовать себя в нем. Мероприятие объединит образование, науку, технологии и покажет участие, какие задачи и возможности открывает космическая отрасль. Ветврачи в Москве спасли собаку с ожогами, применив лоскутную замещающую терапию. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин. По его словам, у собаки с ожогами долго не заживали раны на коже и была применена лоскутная замещающая терапия из ее же кожи. Все завершилось благополучно. Также среди интересных случаев из практики он назвал операцию на хомяке весом 35 граммов, а также спасение чихуахуа, на которое упала тяжелая 20-литровая кега с водой. У животного был перелом позвоночника и сильнейшие ушибы головного мозга. Оно впало в кому и около месяца находилось в стационаре. Но собака восстановилась и прошла курс реабилитации, в который входили массаж и бассейн. В составе туристического поезда в Карелию в октябре будет курсировать вагон-спа. Об этом сообщила пресс-служба федеральной пассажирской компании. Состав идет из Москвы через Петрозаводск, Сартовалу и Выборг. Такие туристические поезда работают почти как отели на колесах. Состав везет пассажиров по маршруту, делают длинные остановки в интересных местах, а между ними можно отдыхать прямо в поезде. Теперь к этому добавилась еще и возможность сходить в сауну. Пока баня – это только эксперимент, но со временем может заработать и на постоянной основе. В Москве сегодня облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. По данным гидрометцентра, температура воздуха составит плюс 12-14 градусов. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 6. В Подмосковье сегодня плюс 15. Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: 10 ноября. Большой концерт Good Times. Концертный зал «Сигнал». Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио.

0: наше радио.
1: В главном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл, священной злобой возвращаюсь.

0: наша реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
3: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
8: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
9: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
10: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
11: Это как?
10: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
11: Выгодно. Пошел оформлять.
10: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
12: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на Сбербанк.ру и Сберхелс.ру 0+.
13: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
14: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
13: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
16: Да.
17: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали нескучные поэты, Ольга.
15: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
18: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
19: Проще простого.
20: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
21: Наше радио.

0: дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи. Новая Самара. 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Украинские военные ночью атаковали Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, атакам подверглись лабораторный корпус в 200 метрах от 4 и 5 энергоблоков, а также здание по переработке радиоактивных отходов. В обоих случаях повреждена кровля, угрозы ядерной безопасности нет, сказал Лихачев. Пресс-служба станции уточнила, что в результате инцидента никто не пострадал. Радиационный фон на объекте в норме. Роспотребнадзор сообщил, что в Иркутском противочумном институте не выявили аварии при работе с патогенными микроорганизмами. Специалисты выявили у сотрудницы института пневмонию, неустановленные этиологии. Инфекционист, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов объяснил НСН появление слухов о чуме в Иркутске.
2: Это не перепутали с чумой. Просто эта данная женщина работала в лаборатории. И достоверно известно, что она могла контактировать с возбудителем чумы. Поэтому первое предположение было о возможной утечке возбудителя. Тем более, что внутрилабораторные заражения все-таки редко, но встречаются. Самое главное, что Роспотребнадзор заявил об отсутствии чумы, соответственно, в Иркутской области. И можно теперь расслабиться и по этому поводу больше не спекулировать.
1: Добавлю, что сотрудница противочумного института ранее скончалась от опасной инфекции. Wildberries запустила в Тверской области доставку заказов через передвижной пункт. Сейчас он охватывает 12 населенных пунктов, где отсутствуют стандартные пункты выдачи заказов. В компании отметили, что новый формат позволит жителям малонаселенных и удаленных территорий получать заказы непосредственно в своих населенных пунктах. Автолавка с заказами будет приезжать по установленному расписанию 4 дня в неделю. Такие же передвижные пункты выдачи заказов в дальнейшем могут появиться и в других муниципальных образованиях и населенных пунктах. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил пересмотреть школьные программы. По его мнению, некоторые учебные курсы можно сократить. Такая мера, как считает Фадеев, повысит эффективность обучения школьников и снизит бумажную нагрузку на учителей. При этом важно сохранить текущий уровень зарплат педагогов, отметил он в интервью РИА Новости. Самородок января цветок палеогена продали на аукционе за 157 тысяч рублей. За время торгов начальная цена балтийского камня увеличилась в 4 раза, говорится в сообщении пресс-службы Калининградского янтарного комбината. Предприятие провело аукцион редких образцов балтийского камня возрастом 35-40 миллионов лет. Одним из самых заметных лотов стал прозрачный образец янтаря, сохранившимся внутри древним цветком. Всего на аукцион выставили 52 лота, более половины из которых были выкуплены участниками. Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Дмитрий, как прошли ваши выходные?
2: Ну, хорошо, спокойно, я отсыпался, приходил в себя. Я наконец-то чувствую, что я выздоровел. Пусть не на 100%.
1: Это почти 4 недели прошло.
2: Почти 3 недели, да. И как я понял по нашим коллегам, те, кто, собственно, болели с похожей симптоматикой, все длилось у всех примерно столько же.
1: Какой
2: первый
1: ужас.
2: День я сегодня встал бодро. Думаю, так! Хочется что-то делать. Взял с собой ноутбук. Мне нужно подготовить несколько текстов, поскольку у меня запись будет в четверг подкаста поэтического. Там много-много чего еще. Короче говоря, есть чем заняться. Вот. Поэтому сейчас я быстро работаю, потом сажусь за ноутбук. Михайловна,
1: да,
2: вернись.
1: Хорошо, да, я здесь, я что?
2: Ну, как-то взглядом куда-то в стул как-то
1: уперлась. Да, я пытаюсь загрузить нашу систему, она немножечко у меня
2: тормаживает. Ну, мы в эфире, давай пока что эту систему загрузим.
1: Конечно,
2: давайте.
1: Я же на выходных посетила Рязань. В Рязани грибы с глазами. Я всю жизнь думала, что там пироги с глазами, а там грибы с глазами, представляешь?
2: Да.
1: Даже купила 2 магнитика на эту тему.
2: Один мне, спасибо.
1: Нет, оба мужу, извини.
2: Понятно.
1: Вчера по какой-то неизвестной причине вечером, то есть как бы день ничего не предвещал, знаешь. Я даже не знаю, честно говоря, с чего эту невероятную историю начать, но закончилась она где-то далеко за городом, часах в полутора езды от моего дома. И на заднем сиденье мы ехали с мужем.
2: И на заднем сиденье у тебя закончился день?
1: Ах, если бы.
2: С мужем, ага, так, ладно.
1: Нет, мы ехали с мужем, я за рулем, Сережа на пассажирском, и на заднем сиденье дрых, не побоюсь этого слова.
2: Так, котик?
1: Хороший друг. Ну, дрых он, да.
2: Человек? Homo sapiens?
1: Друг человек, да.
2: Друг
1: человек. Друг человека.
2: Так, вот, такое
1: так вот бывает.
2: Да.
1: И как вечеринка пошла? Вот, а мы просто встретились пообедать. Встретились пообедать мы в 3 часа, а вот в 8 часов вечера, в общем, закончилось это вот таким вот именно образом.
2: Хорошо поели.
1: Да, да. И, в общем-то, вечеринка пошла совсем не по плану. Самый неожиданный аспект этой истории заключался в том, что я понятия не имею, где этот человек живет и куда его везти. А везти его куда-то надо.
2: Ну, он же ваш друг, конечно.
1: Жена
2: вы
1: не
2: же
1: берет
2: знаете,
1: трубки.
2: Где он живет.
1: Угу. Жена не берет трубки.
2: Так.
1: Ну, да, он проживет в другой стране. У него...
2: А, все, понял. Гость.
1: Ну, да. Жена его не берет трубки.
2: Welcome to Russia, гость.
1: Я обзвонила половину нашего доблестного шоу-бизнеса. Ну, так как вечер воскресенья обычно все проводят либо с семьей, либо на сцене, то как бы тоже никто трубки не брал. В общем, как-то наугад мы по обрывочным сведениям его куда-то довезли. И оказалось, что довезли мы его, в общем-то, туда, куда надо. И теперь вспоминаем эту историю, в общем-то, с немножко с нервным смехом. Но я думаю, что впоследствии, конечно, это будет такой наш...
2: Мы сейчас тоже послушали...
1: С семейной байкой.
2: Смешно. Смешно, да. Хорошая история.
1: В общем, вечеринка пошла не по плану.
2: О!
1: Вот. Бывали ли у тебя, Дмитрий, случаи, когда вечеринка пошла не по плану?
2: Был такой случай однажды. Это было еще в школе, класс 10, наверное. Впервые мы решили с одноклассниками оторваться без родителей. Кому-то досталась квартира от родителей, не в плане вообще, а в плане куда-то свалили. Вот. И мы там решили затусить в одной из комнат. А так как нас было много, ну, весь класс было 36 человек, то вещи мы в общем, сбрасывали во вторую комнату на, в общем, кровать. Там были 2 кровати, а мы на одну сбрасывали. И вот я тоже пришел, начал рыться, а потом эта кровать стала разговаривать. Вот, орал я долго, орал я громко, сбежали все. Выяснилось, что мы там закопали нашими куртками бабушку, которая тихонько лежала и никуда не уехала вместе с родителями. И вот она под грудой проснулась, поняла, что ее замуровали демоны. Mm-hmm. Был крик такой, что она, в общем, реально думала, ее собственно, закопали. Вот, страшно было всем, вечеринка пошла не по плану. Да.
1: Дорогие друзья, расскажите, пожалуйста, нам ваши истории.
2: До сих пор не смешная история, я боюсь еще теперь таких вещей.
1: Бабушек боишься?
2: Ну, мало ли, вот, знаешь, ну, очень часто кровати, ну, если в этом, ну, какие-то празднования большие были, там, у вас была большая семья, то все как бы навалом было. Вот теперь я такие кровати обхожу стороной везде. Даже в магазинах мебельных. Чуть больше горбик, я думаю, да ну нафиг надо вообще.
1: По-любому там чья-то бабушка смыкалась.
2: Чья-то бабушка лежит, да. Да, погнали.
1: Да, дорогие друзья, вечеринка пошла не по плану. Такая тема нашего первого часа. Сегодня всех с понедельником. Пишите ваши истории через ваши, в общем, мессенджеры, наши чаты, боты.
2: Короче, все работает,
1: пишите.
2: Погнали, да.
0: Наша реклама.
3: Эй! Давай, давай!
4: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.
5: Эй, поворачивай к черту. Новой дорогой поедем домой.
4: 12+.
6: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226 50 71.
7: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Нежно северных лесов.
9: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл и сигнал.
10: Билеты на сайте kassir.ru.
9: Начало в 20:00 для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, УГРН, 1-187-847-189-584.
11: Записывай, запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
13: Знаете ли вы, зимой, чтобы начать движение автомобиля, порой мешают запотевшие стекла внутри салона, которые в сильные морозы мгновенно превращаются в наледь. Во всем виновен конденсат, образующийся из-за разницы температур. Чтобы избежать подобной ситуации, не стоит после завершения поездки закрывать машину. Остановите двигатель, откройте двери и охладите салон в течение пару минут. И вы увидите, как утром одной проблемой станет меньше.
14: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
15: Наше радио.

0: дня. Прилемский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Пиу-пиу.
2: Не знаю, почему я это сказал.
3: Да, вечеринка пошла не по плану, дорогие друзья. Такой тема нашей сегодняшней первой час, а я не знаю, что
1: случилось. Да,
3: сегодня
1: с тобой,
3: у меня
1: да.
3: с путешествиями что-то произошло. Здравствуйте, мои любимые, дорогие душнилки Алиса и Митя.
1: Здравствуйте.
3: Митя, с выздоровлением.
1: Спасибо.
3: Было дело у друга на даче, была пятница. Предки уехали на море, а мы отмечали его 18-й день рождения. И предки вроде должны были приехать только через 2 недели. Но вернулись в субботу в 5 утра, забыли что-то. Итог, куча мусора, грязи, все в конфетти, куча народу, кто на лестнице, кто на шкафу, кто в туалете спит. Что было после того, как мы все уехали, не знаю. Но с тех пор друг больше на дачу к себе не звал, пишет нам Павел, 39 лет, Москва.
1: Я понимаю, потому что вот так друзей зовешь на дачу, а потом ишачить тебе приходится. Так, отмечали новоселье, тоже связано, видите. Друг решил эффектно открыть шампанское гусарским методом. Как это называется, когда вы...
3: Сображ.
1: Сейчас очень модно, да. В итоге вашего собража минус люстра, минус натяжной потолок, плюс 2 часа с пылесосом. Новоселье удалось. Ремонт начинаем заново. Пишет нам Костя.
3: Добрый день. Последний день отпуска в Краснодарском крае решили посетить семью ресторан и погулять на славу. Но перед этим дети покатались на аттракционах, и дочку сильно укачало. Заказали мидии, но совестно было их есть, когда она смотрела на это грустными глазами. Пришлось уйти домой.
1: Заказали на вечеринку пиццу на всю компанию. Курьер перепутал заказы, привез коробки, доверху набиты веганскими брокколи, роллами и так далее и тому подобное. Пришлось суровым рокером под пиво хрустеть капустой и делать вид, что мы на ЗОЖе. Пишет нам Сергей из вот Твери, в которой ты была недавно.
3: Да, в Рязани, спасибо.
1: А, да, ну я так сказал, да.
3: Привет, в субботу не отходя от цеха, организовали шашлыки. Хорошо сидим, отдыхаем, и нежданчиком привозят тонну металла, который должен был быть только в понедельник. Как обычно, водитель вечно куда-то спешит, с криками, матюками разгрузили, гуляем дальше, но уже не то настроение.
1: Так, короче, пригласили соседа, чтобы не жаловался на шум. Я не знаю, вот так написано просто. Он пришел, заснул в кресле.
3: Если бы они его не пригласили, он бы жаловался на вечеринку.
1: Да.
3: А чтобы он не жаловался, они сразу его на вечеринку позвали.
1: Он пришел, заснул в кресле через 15 минут под Рамштайн и проспал до обеда следующего дня. Самый надежный гость, пишет нам Юра. Очень нормально.
3: Заметьте, и не жаловался.
1: Вы там наверху, не топочите, как слоны. Да.
3: Привет, разговорники. Помню, как-то собрались мы с друзьями вечеринку устроить и отдохнуть по-нашему. Все пошло не по плану, как только мы узнали, кто ее организовывал. Организатором был Косяк. Кличка у парня такая, так как он всегда косячит. И как в воду глядели. В середине всего события нас забрали в полицию. Так как этот децибел...
1: Так, хорошо. Мне это очень нравится.
3: Сотрудников, в общем-то, правоохранительных органов, чтобы они нам салют устроили.
1: Ага.
3: И стабильного, видимо, должен был быть салют.
1: Ага. Но фантазия у человека работает нестандартно, а это хорошо. Возможно, он скрытый гений. Очень-очень глубоко скрытый гений под всем остальным. Так, друзья, вечеринка пошла не по плану. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
14: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
15: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
16: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
17: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
18: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифрой при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
19: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Вечеринка пошла не по плану.
2: Опять звук какой-то из меня вылетел. Что ж такое-то?
1: Ну, тут у тебя недержание звуков.
2: Недержание звуков, да, это называется речь.
1: Нам написали сразу несколько человек, причем из разных стран. И причем написали буквально с разницей в одну минуту. Первое правило пьянки на даче. Дача должна быть не ваша.
2: Я уже это понял. Все, никогда больше. Либо чтобы были не пьющие девчонки.
1: Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Мы продолжаем обсуждать тему. Вечеринка пошла не по плану. Вот что вы пишете. Всем привет. Здравствуйте, наши прекрасные и любимые ведущие. В 2003 году у брата была свадьба. Его приехали поздравить друзья с другой свадьбы. Так как они уже были под действием огненной воды, то что-то пошло не так. Начался замес возле двора прямо у ворот, там, где был балаган, и играли свадьбу. Но самое смешное, когда местные бабки с соседних дворов сидели на лавочках, как зрители, и, возмущаясь, махали палками.
2: Правильно.
1: Сидит на почтительном расстоянии
2: слева,
1: бабка.
2: Я сказал, с левым хуком его, сидеть, вот я учить тебя. Ну, да. А вот смотрите, когда точно пошла не по плану вечеринка, и, конечно, пережить такое не очень хочется. Снимали коттедж на выходные. Ну, то есть чужая дача. Оказалось прямо за забором пасека.
1: Ой.
2: Ага. На второй час тусовки нас атаковали пчелы. Вечеринка плавно переместилась в местный медпункт. Все опухшие, но веселые, пишет нам Леха.
1: Привет, ведущий. Друг пригласил обмыть только что купленную квартиру. Дело было летом. Температура за 30 жары. Помимо него и меня подъехали еще трое друзей. Решили попить пивка, купили пару ящиков, рыбку, чипсы, все такое. Заходим в подъезд, а дом еще не сдан в эксплуатацию, и лифты работают, мягко говоря, через раз. И вообще не пойми как. В итоге перли эти ящики и пакеты на 22 этаж. Пока дотащились, забыли, зачем приехали. Да.
2: Жена устроила девичник. Я обещал уйти к другу, но подхватил простуду и остался спать в спальне. В итоге 7... Это так написано. Пьяных баб всю ночь лечили меня горчишниками, поили чаем с малиной. Лучший девичник в моей жизни, пишет нам Саня из Москвы. И Минздрав предупреждает, да, чрезмерное употребление вашего алкоголя вредит вашему здоровью, но пробуждает заботу.
1: Как-то мы в студенчестве вели под белые руки своего друга шибко под шофе, и нас остановил патруль. Мы объяснили ситуацию, но в этот момент этот зомби выходит из комы, хватает товарища полицейского за погоны и отрывает их с криком «Я лишаю тебя звания!» Надо ли рассказывать, какое веселье началось? Вот и прозвище у него с тех пор «Отморозок».
2: Да, итак, друзья, вечеринка пошла не по плану. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: И так, вечеринка пошла не по плану. Такая тема нашего сейчасшнего часа. Сейчасшнего часа. Привет, душнилки. Не далее, чем в субботу, приехали мы в Иваново на рок-концерт. После него погнали в местный караоке, а там какая осень в лагерях. Пришлось срочно приобщать людей к Good Times и Королю и Шуту. Тут вечеринка такое ощущение, что у всех пошла не по плану.
2: Да. Вот, устроили корпоратив на теплоходе. На середине реки у судна заглох мотор. Ждали буксир 4 часа. Спиртное закончилось в первый час. Зато мы выучили наизусть весь репертуар караоке и подружились с капитаном. Капитан, кстати, поет Кипелова лучше самого Кипелова. В общем, пишет нам Ольга из Ярославля.
1: Привет, наши. Глубоко до 18 лет собирались на даче выпить втихаря красного. Штопора нет, не беда, есть отвертка. Бутылка открылась, расколовшись ровно пополам.
2: Собирались с девчонками на суши вечеринку, крутили роллы сами. Но что-то пошло не так с рисом, и он превратился в клейстер. В итоге мы не смогли отодрать роллы от бамбукового коврика, ели рис прямо с циновки ложками, было вкусно, но странно, пишет нам Маринка из Подольска.
1: Привет, дневняшки. Как-то на нашем местном курганском рок-концерте отрывались мы компанией. Рядом другой расколбас. Но тут пришло тело с погонялом полторашка, производная от фамилии, залазит на сцену и прыгает оттуда, как Билан. Все расступились.
2: Я понимаю.
1: А я не успел.
2: Ой!
1: И этот центнер веса приземлился мне на спину.
2: А вот откуда еще тоже полторашка?
1: Друзья, меня Нет, полторашка — это производная от фамилии. Не полтора центнера. Друзья меня переказявленного, тут так написано.
2: Смешно.
1: Повели домой. По дороге нашу странную компанию остановил патруль. Хоть домой довезли, пишет нам Ванюха.
2: Так.
1: Да. Вот. Так, еще сообщение. Добрый день, дневняшки. Извините, что не в тему, но хочу поздравить дочку Викулю с 17-м днем рождения. Она слушает это точно. И, надеюсь, у них вечеринка пойдет по плану, пишет нам тольяттинский таксист.
2: Поехали отмечать повышение друга на шашлыки в лес. Машина застряла в колее в 5 километрах от трассы. Тракторист, которого мы вызвали на помощь, застрял рядом с нами. В итоге вечеринка века прошла в кабине трактора под наше радио «Романтика», пишет нам Денис. Во-первых, у меня несколько вопросов, Денис, а один из них очень пошлый, очень некорректный. Насколько велика кабина трактора, что туда поместилась вся вечеринка?
1: Долго ли умеючи?
2: Да. И я молчу.
1: Молчи.
2: Алис Михайловна
1: молчи.
2: Закрывает мне рот ногой. Понимаете?
1: Я тебе запретила шутить эту шутку. Добрый день, любимые ведущие. Дай дочитаю. Однажды утром после веселой вечеринки муж пошел в туалет, а когда пришел, сообщил ему, что по дому ходит незнакомая девушка. Почему такой? Жена, спаси, там ходит незнакомая девушка.
2: Я боюсь, она на меня смотрит.
1: Стали вспоминать, кого мы вчера могли приютить дополнительно, ничего не вспомнили. Оказалось, это была новая девушка нашего друга, которую муж просто не узнал утром. Без макияжа и накладного хвоста на голове. Был конец 90-х, было смешно.
2: Ну да, этот хвост был у меня в руке, я помню.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама.
3: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
4: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

быстро разведет мосты.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Речной флот столицы станет полностью электрическим к 2035 году. Новые суда придут на смену устаревшим теплоходам. Об этом рассказали в столичной мэрии. Там отметили, что стратегия развития московского транспорта предусматривает рост общего количества поездок на речных судах до 7 миллионов в год. Регулярное пассажирское движение будет осуществляться по всей акватории Москвы-реки в границах города. Производственная программа московской верфи предусматривает закладку более 100 электросудов до 2030 года. Первые 4 судна уже спущены на воду и протестированы перед выходом на маршрут. Дым от пожара заметили рядом с московским зоопарком. Очевидцы сообщили каналу «Осторожно, Москва» о сильном дыме в районе Зоологической улицы недалеко от зоопарка и метро «Баррикадная». Предварительно загорелась кровля административного здания на Садово-Кудринской улице. На месте работают пожарные, данных о пострадавших нет. Первые турникеты столичного производства установили на МЦД-3. Они появились на станции Электрозаводская. Конструкции поддерживают на диаметрах актуальные способы оплаты проезда, обладают улучшенной антивандальной защитой и яркой подсветкой. До конца года установка таких турникетов на третьем диаметре продолжится, сообщила пресс-служба Дептранса. В Москве завершена реставрация около 1000 археологических находок, обнаруженных весной в Коробейниковом переулке. В ближайшее время уникальные находки передадут в музей Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы. Археологи изучили прибрежную зону пруда, располагавшегося там в 18-19 веках. В ходе раскопок были обнаружены монеты, пули и пуговицы того периода. Наряду с фрагментами печных изразцов, фарфоровой и фаянсовой посуды специалисты встретили множество емкостей из-под мази и помад. Еще одной интересной находкой стала статуэтка девочки в шляпе. В Пушкинском музее в пятницу откроется выставка о выдающемся французском коллекционере Гюставе Файе, крупном собирателе произведений Гогена. Экспозиция соберет работы из коллекции самого Файе и людей из его окружения. Обещают показать не только работы, хранящиеся в Пушкинском музее, но и привезти из Эрмитажа. По замыслу кураторов, экспозиция должна напоминать интеллектуальный салон начала 20 века в Москве и Париже. К выставке выпустят каталог с новыми архивными находками. Экспозиция продлится до 22 ноября. Погода в Центральной России на этой неделе будет пахнуть океаном. Регион окажется во влиянии западно-восточного переноса воздушных масс с Атлантического океана, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, воздушные массы с Атлантики будут беспрепятственно перемещаться с запада на восток. В результате сформируется динамическая осенняя погода. Осадки будут сменяться окнами хорошей погоды и наоборот. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Да что ж такое-то? Я не могу это контролировать, оно само вылетает из меня. Что такое? Вообще не понял.
2: Добрый день, дорогие друзья.
1: Выздоровел, блин. Сидел молча, нормально все было. Молчал, сопливил. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Вот тут вот, в общем, честно скажу, напрягла искусственный интеллект, чтобы помог мне изобрести тему на этот час. Тем более, что интересно, что предлагает, в общем-то, машина.
1: Машина,
2: да. Ну, и что я вам хочу сказать? Из всех тем, либо совсем скучные, либо то, что мы уже неоднократно обсуждали. Но попалась таки одна тема, которую мы еще не обсуждали с вами. И, кстати, в принципе, она мне в какой-то степени понравилась.
1: Давай,
2: значит,
1: попробуем.
2: На что вы думали, вы потратите 5 минут, а в итоге угрохали на это полдня? Значит, а вот я сейчас тут быстренько...
1: Сейчас я... Загибай пальцем, поехали.
2: Чик-брык, как говорит мой папа.
1: Загибай пальцем.
2: Давай.
1: Что-то на этой полке беспорядок. Сейчас наведу порядок на этой полке.
2: Ой, все.
1: Да. И все.
2: Через месяц обнаружишь себя со шпателем в руке.
1: А на этой полке также бардак. Все,
2: да.
1: Это нормально. У меня друзья купили квартиру, там была мебель, они мне мебель на дачу отдали. Думаю, я просто сниму старый лак с шлифмашинкой, все как положено. Что тут, господи?
2: Чик-брык и все.
1: Выходные пролетели. Просто, и я только первый шкаф делаю, а там их еще 5. Вот. И я теперь думаю, стоит ли, может быть, просто маслом покрыть, потому что, ну, очень классный рисунок вскрылся. Очень классный рисунок вскрылся. Но дело не 5 минут, естественно. То же самое касается генеральной уборки, но насчет уборки мы
2: еще
1: уже, в принципе, говорили.
2: Еще поездка за всякими документами. Знаешь, вот тебе надо получить одну справку.
1: Да.
2: Вот тебе нужно одну справку получить.
1: Да. Приносишь все, включая, как в старом анекдоте, туалетную бумагу. А это показывать надо, а то я хочу туалетную бумагу купить. Да, здесь согласен. Что у нас еще?
2: Компьютерные дела, потому что когда ты думаешь, что это на 5 минут, это в среднем на полчаса.
1: Я минутку гляну, пока сижу в туалете, короткие видео.
2: Ну, так тоже, да, окей.
1: Ты, здравствуй, геморрой. Да, ну и так далее. Я это честно сказал, мы все взрослые люди, мы все это понимаем, а это очень хороший путь к этому. Все, друзья, погнали писать. Что вы думали, у вас займет 5 минут, а в итоге вы на это угрохали уйму времени. Пишите через наших ботов, ваших мессенджерах, будьте честными, мы делаем то же самое.
2: На 5 минут женился, думал, на 5 минут, а вот в итоге.
1: Ну, нормально.
2: Пишите тоже.
1: А что, затянуло?

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И у нас тема, на что вы думали, уйдет 5 минут, а потом, в общем, оказалось вообще ни разу не 5 минут.
2: Да, и за полторы нормально.
1: Здравствуйте, наши любимые. Решил сегодня подготовить мотоцикл к зимовке. Конечно, не 5 минут, а часик хотел выделить. В итоге с 10 утра сижу с ним, а сейчас 4 час, мод наполовину разобран. Маленькое обслуживание превратилось в театральный ремонт. Ну, я думаю, имелся в виду тотальный ремонт,
2: тотальный,
1: а получился
2: да.
1: театральный ремонт.
2: Тоже верно.
1: Сергей, Сургут, хулиганам привет. Хулиганы – это мотоклуб.
2: Калина из Новомосковска нам пишет: в субботу ремонтировал машину, оставил на воскресенье чуток доделать. И тут зашел домой в 12 ночи. Ну, в смысле машина, Калина, как я понял.
1: Так. Залил наливные полы в комнате за 20 минут сам, первый раз в жизни. Радовался проделанной работе до тех пор, когда мне позвонили соседи и сказали, что я их заливаю. Разбираемся по ущербу до сих пор. Это, знаешь, это сразу в две темы. И думаю, что за 5 минут, и думаю, что и вечеринка пошла не по плану.
2: Ага. Ой, мне очень жаль, правда, ваша история, конечно, очень грустная. Наша, здравствуйте. Вот думала, что на даче я обработаю туи за очень короткий период. В итоге уже не то, что полдня, а уже третий день этим занимаюсь. Кошмар, пишет нам кто-то, жалуется. Ну, что у вас есть туи?
1: Здравствуйте, решил обновить новую версию системы на телефоне. Написано 5 минут. В итоге телефон в ремонте был неделю. Не обновляю больше систему, пишет нам Павел из Москвы.
2: Добрый день, Дмитрий и Алиса. Здравствуйте. Это, да, знакомо, но вот что-то у меня давно такого не было уже. Это вот наша тревожность мешает нам, Михаил.
1: Да?
2: Прилег на 5 минут, а проснулся на следующий день.
1: Мечта.
2: Мечта. Я бы с удовольствием бы провалился в сон. Тут, блин, заставить себя уснуть невозможно. А вы, кто вы? Кто вы счастливые люди? Это чем вы занимаетесь, что вы настолько можете себя ухайдокать, что потом просто спите?
1: Респект не скучно. Устроился на работу. Говорят, очень нужен. Посмотрел, нету некоторого инструмента, сказал начальнику. Тот сказал, ща закажем. Думал, это быстро. А в результате сижу вторую неделю, ничего не делаю, а деньги идут. Ну, ладно, я еще посижу, раз их это устраивает.
2: Так, ну и давайте-то финалочку в этом выходе. Привет, Душнила. Работал заведующим производством. Однажды в смену не вышел один из моих работников. Ну и я думал, что сейчас за 5 минут тут все переделаю, а потом примусь за свои прямые обязанности. Сел под кондиционер, часа через полтора приступил к своей работе. Результат работы под кондиционером: простужены лицевой нервы и куча лекарств на лечение. Ну тут тут как бы вот больше вечеринка пошла. Ну тоже в две темы. Так, друзья, у нас какая тема, я забыл?
1: Думал, что потрачу на это 5 минут, а ушло больше, чем полдня.
2: Пишите коротко через наших ботов в ваших мессенджерах с чувством юмора. Приветствуйте.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
11: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
12: Остановитесь. Почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
13: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
14: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
15: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
3: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
4: И обсуждаем, что вы думали займет 5 минут, а заняло гораздо-гораздо больше. Время, на которое вы вообще не рассчитывали.
5: Вот смотрите, пишет нам Сергей из Сергиева Посада. Дима, Алиса, привет. Каждый раз думаю, вот послушаю вас минут 5, пойду обедать. Ага. С вами залипаю. Сидит голодный Серега в Сергиевом Посаде.
4: Я считаю, это лучшая вообще награда за наши...
5: Не выкручивайся уже. Просто спасибо скажем Сережке. Приятного аппетита тебе.
4: Привет. Давай. А что там лампочки поменять в фарах? Пару минут. Но! Треснуло крепление, побежал за клеем, стемнело, потерял прижимную пружину, пришлось колхозить, полдня ушло. А самое обидное, когда ты все заклеил и закончил, и тут ты находишь эту несчастную пружину.
5: О, да, ад просто. Зашел в магазин за хлебом на 5 минут, вышел через 1.5 часа с 2 полными сумками. Да, и минус пол заработной платы. Сейчас цены вообще...
4: Хлеб-то купили?
5: Да, хлеб-то купили, а то я так за туалетной бумагой хожу обычно.
4: Привет, дневные. Попросил брата жены помочь на даче кинуть проводку на электрик. На день. В итоге сделали проводку, уронили мне на... Кошмар, простите. Уронили мне на голову навес, который строили, покрыли крышу, прорыли водоотводный канал, сделали заезд. Человек выпал из семьи на 6 суток.
5: Так.
4: От его жены я потом сильно получил. Как голова?
5: Да.
4: Привет, лучший. Да, работаю давайте, электриком. Да, тут, видимо, пишет как раз тот самый электрик.
5: Да.
4: Попался объект на переделку. Думаю, ерунда, за недельку сделаю. При условии, что там уже была электрика сделана. Итог. 4 километра проводов, уже 6-я неделя в работе. Знаете, а переделывать бывает гораздо дольше и труднее, чем делать с нуля.
5: Всем привет. Первый день коллапса с бензином. После работы, думаю, заеду, заправлюсь. Делов-то 5 минут. Подъезжаю к заправке, испытываю шок. Там очередь из 60 машин. Простоял 2,5 часа.
4: Добрый день.
5: Где вы, кстати, откуда
4: где,
5: вы?
4: Где вы?
5: Откуда вы, да?
4: Добрый день. Я добывать задумываю что-то шить. Думаю, ну сейчас раскрою, завтра сошью. А нет, очнулась уже вечера почти дошитая вещь. Ну, потому что это же азарт, невозможно остановиться.
5: Наверное.
4: Я драпировку на платье на цирковом фестивале перешивала 4 раза.
5: Ой.
4: То есть я между шоу... Вместо обеда садилась и перешивала драпировку, потому что мне не нравилось.
5: Ну вот как и Серега из Сергиева Посада. Это же хорошо, понимаешь, вместо еды заниматься делами другими. Так, Андрей из Уссурийска нам пишет. Андрей, я вас понимаю как никто другой, поскольку в ближайшее время буду это делать. Здравствуйте. На выходные хотел быстро поменять уплотнитель на входной двери. Думал, старый сниму, новый наклею, но, как всегда, старый снялся, а клей местами остался. Его снять оказалось та еще задача. Андрюх, да, мне тоже сейчас грозит. Понял, что она у меня уже вся оторвалась, и нужно эту штуку, уплотнитель, эту резинку клеить заново, да.
4: Здравствуйте, ведущий. Жене на днях приснилось, что пошила коту лежанку красивую во сне. Во сне, подчеркну, да? Ага. Вчера решила воплотить жизнь. Говорила, за час управиться. Ага, сейчас. 3 часа. Звездохалась, так и не завершила. Лежит лежак недоделанный.
5: А вот смотрите, счастливая история. В 2008 году зашел в мебельный салон. Нужен был комод. Разговорился с работником, устроился поработать. Выяснив, что владелец не выплачивает заработную плату, переманил спустя полгода всех работников, открыл свое производство, до сих пор все довольны, ну и я тоже. Фига себе бизнес свой сделал. Классно?
4: Привет, наши. Делаем с мужем всесезонное место отдыха. У нас частный дом на Кубани. Осталось только защитить от ветра гибким стеклом. В итоге уже 3-ю неделю ставим люверсы, потому что приходим и зависаем там с пивком и вкусняшками. Доделаем к зиме, наверное.
5: Да и куда торопиться, слушайте. Все равно уже, да.
4: Здрав предупреждает, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью и, кажется, установке гибкого стекла тоже.
5: Итак, друзья, что вы думали, на что вы думали потратить буквально пару минут, а в итоге надолго застряли. Пишите, пожалуйста, через наш бот в ваших мессенджерах. Все работает.
2: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И вот я прям ждала такого сообщения. Здравствуйте, родные. В 2000 году было начало зимы. Студент второго курса, гости каждый день. Моя девушка говорит, заедем, мол, ненадолго в гости к подруге. Посидим, погреемся, чаи погоняем. Зашли на 5 минут. Влюбился сразу и бесповоротно. Вместе до сих пор. Две дочки. Люблю ее с каждым днем все крепче и нежнее. Пишет нам Леша Монтажник. А как же ваша девушка? Она так и осталась в том далеком 2000-м. Одна.
2: Не будем эту грустную историю. Но это же счастливый конец, понимаешь? Ну, хотя бы для пары, для кого-то, да.
1: Ну, окей, ладно.
2: Для двоих.
1: Для четверых там еще дочки.
2: Вот, понимаешь, и они в любви растут. Так что, в принципе, противовес тут. Живая математика, к сожалению, она как бы беспощадная, ей на чувства плевать в данном случае. Так что все норм. Добрый день, любимые душнилки. Спасибо большое. Как ты решил послушать наше радио? Думал, не понравится, выключу. Итог уже 25+, лет вас слушаю, был на нескольких нашествиях и так далее. Пишет нам Сергей, 43. Опять Ленская улица. Да? Да, да, да.
1: Были у меня такие 5 минут. Привет. С бисером. Сажусь сейчас дня, стою с 12 ночи с ватными ногами и с полностью просмотренным сериалом. Кстати, передайте привет Ване и Аделе. Ваня и Аделя, вам привет.
2: Привет вам, да. Добрый день, я так уборку дома начинаю. Думаю, вот только полы помою за полчаса и все. Ага. Потом еще решила вещи перебрать, пыль вытереть, ну, окошко протереть еще минут 5, залезть в дальний угол, там прибраться и так далее. Все, весь день в уборке.
1: Славик из Тюмени пишет. Здравствуйте. Хотел по-быстрому сарайку построить. Думал, за неделю скидаю. Строю второй год. Подошел вот к покрытию крыши.
2: Сарайку построить? Что это? Как это вообще? Ладно.
1: У многих случается так, пишет нам. Утром звонит будильник, и ты тут такой подумаешь. Ну, сейчас 5 минут полежу и встаю. Открываешь глаза, уже обед.
2: Да, это вообще прекрасно, что мы уже его обсуждали. Всем дня, алмазная мозаика. Думала, ну, на недельку развлечения. Вот уже идет второй год этого мероприятия, пишет нам Виктория.
1: Сын в детском саду был огурцом. Решила взять зеленую футболку мужа и быстренько вышить пупырки. В итоге 3 ночи работала над этим, зато очень реалистично получилось.
2: Вы шили пупырки?
1: Да.
2: Вы мастер пупырок получили?

0: станешь жаль.
1: Наша реклама. Праздник начинается в Магнит-Экстра и Семейный. Покупайте молочко детское Нантри Оптипро с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
2: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
3: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
2: 10 октября в ивент-холле «Сигнал».
4: Билеты на сайте kassir.ru.
2: Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
5: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-471-8984.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио.
9: Так звучит наше

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. У России есть необходимые разведывательные возможности для мониторинга ситуации на границе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации в СМИ о переброске Эстонии воинских подразделений к российской границе. По данным Financial Times, в рамках перехода к стратегии активной обороны эстонские вооруженные силы передислоцируют на восток, в том числе дальнобойное вооружение. Суд в Москве приговорил к 15 годам колонии бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Он был признан виновным в получении взяток на сумму более 300 миллионов рублей, а также других преступлениях. Экс-чиновник оштрафован на 500 миллионов. Помимо этого, суд конфисковал у бывшего градоначальника 320 миллионов рублей, эквивалент полученных взяток, и лишил госнаграды. Его жена осуждена на 9 лет колонии, также со штрафом 500 миллионов. Также суд постановил конфисковать у читы Копайгородских еще 121 миллион сумму легализованных средств. Бывшему мэру вменяли получение взяток от застройщиков и бизнесменов, легализацию преступных доходов и растрату. В январе суд в Сочи обратил в доход государства имущество Копайгородских на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей. Нобелевскую премию по медицине и физиологии присудили за исследования в области оптогенетики. Награду получили двое ученых из Германии и один из США. Как объявил Нобелевский комитет в Стокгольме, они награждены за исследования светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики. Лауреаты заложили основу новой эры в нейробиологии. Они сыграли ключевую роль в изучении светочувствительных белков и развитии оптогенетики, метода, который позволяет с помощью света управлять активностью отдельных клеток, в том числе нейронов. Израильские спецслужбы допустили к полету второго пилота Fly Dubai, который впоследствии напал на командира экипажа. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на источники. Перед рейсом из Дубая в Тель-Авив власти Арабских Эмиратов передали израильской стороне список пассажиров и членов экипажа. По данным издания, никто из них не вызвал у спецслужбы опасений или возражений. Издание отмечает, что эта информация ставит новые вопросы об упущениях в обеспечении безопасности. В частности, остается неясным, как гражданин Омана, страны, не имеющей дипломатических отношений с Израилем, оказался вторым пилотом рейса в Тель-Авив. Мировые цены на арабику снизились на 25-30% из рекордного урожая кофе в Бразилии. Глава ассоциации «Росчай кофе» Ромас Чентури рассказал НСН, почему это не сильно повлияет на кофейные цены в России.
2: Сегодня на бирже какая-то котировка, она ориентиром является для текущих сделок, которые в виде кофе в России образуются уже через 3-4 месяца. Если через месяц цены вырастут, то вот это сегодняшнее 30% падение, оно может быть отыграно. И рынок потребления может никак этого не почувствовать.
1: Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: А давненько у нас, знаете, что с вами не было? А словарного запаса?
2: А давненько. Давайте, может быть, сделаем его.
1: А давайте. Тем более, что делаем мы его не просто так, а есть у нас для вас кое-какой приз.
2: Кое-какой.
1: Призец.
2: Я
1: бы даже сказала, весьма... Что?
2: Ничего.
1: Я бы сказала, весьма даже занятный призец, который позволит вам немножко передохнуть. И вот эту вот рутину и хмурь октябрьской столицы с себя ненадолго скинуть.
2: Вот как.
1: Вот так вот я вас заинтриговала. Что это конкретно, мы вам скажем чуть-чуть попозже.
2: Ну, мы вас вырвем, да-да-да. Лиза Михайловна права полностью. Из хмурей. Хмури. И дадим вам заряд бодрости, тепла и...
1: Кушочек лета, да.
2: За кушочек лета. Так, заявки, что же, можно писать,
1: давай, в принципе? Да, делитесь, да, дорогие друзья, на две команды. Команда Ленского, команда Вокс.
2: Почему так-то?
1: А
2: нет, команда те, кто пойдет в эфир, и кто не пойдет в эфир.
1: Вот так?
2: Конечно, что мы будем
1: Хорошо.
2: Вообще...
1: Хорошо.
2: Не надо, значит, смотрите. Если вы готовы ответить на три вопроса в прямом эфире, дать условно 5 правильных ответов, то, значит, пишите слово «эфир», ваше имя. А если вы сейчас заняты на работе, ну, такое бывает, когда на работе приходится работать, что-то делать, видимость, может, вам, мы с вами тоже эту тему уже обсуждали, видимость на работе, и не можете отвечать на вопросы, но готовы пойти...
1: Рискнуть,
2: да. То просто пишите «резерв» и ваше имя. Все. И мы возьмем одного из эфира, одного из резерва. И
1: одного
2: все
1: мы
2: разыграем.
1: Возьмем в эфир.
2: Да. А второй, если он справится, то, значит, билеты его.
1: А ну, если не справится, то мы выберем рандомно до начала розыгрыша,
2: да.
1: До начала эфира мы выберем...
2: Резервника.
1: Резервиста, не знаю, как правильно сказать.
2: Вот не надо заострять внимание.
1: Да.
2: Вот. Будем делать вид, что мы грамотные. И то, что вы можете в чем-то сомневаться. А мы никогда не делаем ошибок. Итак, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наша реклама.
3: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене «Ивент-холл и сигнал».
4: Билеты на сайте kassir.ru.
3: Начало в 20:00 для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург. УГРН 1187-84-71-89-584.
5: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: 10 ноября. Большой концерт Good Times. Концертный зал «Сигнал». Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
10: Наше радио.
11: Знаете ли вы, взяв в руки купюру в 500 рублей, на лицевой стороне вы увидите памятник Петру Великому работы Марка Антокольского, где изображен парусник на фоне морского и речного вокзалов, а на обратной – панораму Соловецкого монастыря. Но что в купюре примечательного? На лицевой стороне российской банкноты изображен аргентинский фрегат «Либертад». Дело в том, что первый дизайн рисунка Центробанк отклонил, и художник Игорь Крылков использовал в качестве образца первую попавшуюся фотографию большого корабля, невзирая даже на то, что он никогда не стоял у берегов Архангельска.
12: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
13: Наше радио.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим с лордом пневмослонома о хейтерах и узнаем об очень неожиданной коллаборации группы The Hatters. Группа «Пневмослон» выпустила новый альбом под названием «Что видят хейтеры». В релиз вошли 10 песен, и часть материала музыканты начали создавать еще несколько лет назад. «Что видят хейтеры» узнали лично у лорда «Пневмослона».
2: В нем 10 песен, и некоторые идеи для них мы таскали с собой несколько лет, прежде чем они наконец превратились во что-то законченное. Наверное, главная особенность этого альбома в том, что мы продолжаем делать то, что любим больше всего – сталкивать вещи, которые вроде бы вообще не должны находиться рядом. Поэтому здесь панк встречается с кислотным 303-м синтом, драм-н-бейс со скапанком, а рок в какой-то момент может внезапно превратиться в хардстайл и аптемпо. С текстами примерно такая же история. На поверхности это местами максимально простые, смешные и даже нарочито идиотские песни. Но если захотеть покопаться, почти в каждой можно найти еще один или два этажа. При этом мы никого ничему не собираемся учить. Скорее предлагаем вместе посмотреть на привычные вещи немного под другим углом. Потому что не все низкое обязательно примитивно, не все возвышенное обязательно глубоко. И вообще мир гораздо сложнее, чем первое впечатление о нем. Собственно, отсюда и название «Что видят хейтеры?», потому что каждый в конечном итоге находит то, что пришел искать.

Услышать новые песни вживую можно будет уже на этой неделе. Друзья, группа «Пневмослон» планирует начать играть свежий материал на ближайших концертах. Не пропустите! The Hatters выпустили совместный трек с дизайнером Артемием Лебедевым. Релиз получил название «Важнейшая новость». В своей интерлюдии Лебедев рассуждает о новостях и советует не перегружать себя лишней информацией. А Юрий Музыченко, в свою очередь, поет о том, что мир слишком большой, чтобы пытаться уследить за всем происходящим.

0: стала главной новостью прошедшей недели. Лебедев в итоге назвал собственную поездку в Петербург, в студию The Hatters, где и была записана их совместная работа. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, Алиса Михайловна, огласите, пожалуйста, что мы будем разыгрывать в нашей рубрике «Слова
2: на запас». Да, дорогие друзья, вот не просто так вот мы сегодня с вами будем общаться, а будем общаться мы потому, что у нас есть для вас сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа, в общем, там очень-очень-очень много всего.
1: Там лето.
2: Интересненького, да. Да.
1: Плюс там ванны, все прочие сауны и так далее. Да, и, снега, там... и снег там есть.
2: Да, короче снег? Говоря. Там есть снег?
1: Там есть, ну, такой, да, леднечек, по-моему, если я не ошибаюсь, Вот, ты можешь туда прийти, там...
2: Точно, там есть снежная комната.
1: Да, конечно, конечно, это все...
2: И водные
1: горки. Короче, полный кайф вообще,
2: абсолютно. Настоящая русская баня.
1: Да.
2: Короче, у нас есть сертификат на двоих. А у вас есть возможность его у нас забрать.
1: Выиграть.
2: Забрать. Легально забрать. В честной борьбе.
1: Ну, как бы победители не судят, поэтому да.
2: Ну, все-таки я... Вот ты как считаешь, что на войне и в любви все средства хороши? Или все-таки честный бой, равная борьба, никаких ударов ниже пояса, и пусть победит сильнейший?
1: Да вообще здравого смысла бы побольше и туда, и туда. Особенно в любовь. Больше бы здравого смысла. Ибо, если в любви говорят гормоны, вот. А иногда нужно, знаешь, самые лучшие, как выяснилось, браки, они чуть ли не дружи, в общем, дружбы начинаются, а в общем, после перерастает взаимное уважение. Вот, то, что люди друг друга ценят. Поэтому любовь, знаешь, как-то, мне кажется, переоценивают. Это так. Все, через 3 года закончилось. Нафиг надо.
2: Короче, дорогие друзья, есть еще возможность поучаствовать в нашем розыгрыше. Делимся на 2 команды.
1: Эфир и резерв.
2: И резерв.
1: Да. Все, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
2: В следующем
1: либо
2: выходе
1: в эфир,
2: уже с кем-то.
1: Сыграем.
2: Да.
1: Мы такие, мы можем.
0: Наша реклама. Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Эстео.
6: Указанное оборудование может быть опциональным до 31 октября 2026 года. Не оферта.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
9: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.

0: Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского дома. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
2: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И еще Олеся. Олеся, добрый день.
2: Здравствуйте. Олеся у нас в эфире, а Нина у нас в резерве. Здравствуйте,
1: да.
2: Олеся.
1: Ой, я да. не то нажал.
2: Как-то громко сейчас было.
1: Сейчас будет нормально. Бывает так.
2: Здравствуйте, Олеся, еще раз.
3: Да.
1: Так, рассказывайте, чем вы занимаетесь, почему вы сейчас не заняты какой-то работой, как и большинство людей?
3: Работаю мамой.
2: Это самая почетная работа.
1: И самая тяжелая. Да. Так, давайте тогда мы сейчас вас быстро будем, собственно говоря, отоваривать, да, чтобы вы могли спокойно потом вернуться уже к вашим приятным маминским обязанностям.
2: По которым вы, конечно, соскучитесь за время эфира.
1: Да. Так, ну что, Олеся Михайловна, давайте.
2: Первый вопрос вам, как маме. Сколько у вас детей?
3: Двое.
2: Как и маме двоих детей, вы точно с легкостью ответите на этот вопрос. Назовите пять врачей, ну, пять специализаций врачебной практики. Понимаете вопрос? Ну, как бы, что имеется в виду?
3: Название врачей.
2: Пять названий врачей.
1: Короче, да. Итак, все, время я уже тянуть больше не могу, поэтому время начинается сейчас. Погнали!
3: Психиатр, окулист, хирург, стоматолог, лор.
1: Лор влез. Все.
2: Фу, а первый кто был? Психиатр?
3: Психиатр.
2: А первый был психиатр, то есть мне не послышалось.
1: Да.
2: Вот так сказать.
1: Мама двоих детей с первого врача. Оговорочка по Фрейду.
2: Угу.
1: Так, ну что, пока что 1-0 в вашу
2: молодцом,
1: пользу.
2: Молодцом.
1: Да, Нина из Одинцова.
2: Нина из Одинцова, держитесь.
1: Да.
2: Шанс еще есть.
1: Но мы верим в вас, Олеся.
2: Мы верим в справедливость.
1: Да, давайте.
2: Справедливость.
1: Итак.
2: Назовите, пожалуйста, 5 названий любых водоемов. Ну, то есть это может быть, там, не знаю, река такая-то, там, озеро такое-то, океан такое-то, там море такое-то, понимаете, да?
1: Нет, не понимаю пока.
2: Ну, озеро долгое, река.
1: А, все. Короче, просто название водоемов.
2: Угу.
1: А, все, понятно, да? Окей?
3: Угу.
1: Все, да. Готовы?
3: Готовы.
1: Время начинается сейчас, Олеся, погнали.
3: Река Лена, Байкал, река Москва, Черное море, Азовское море.
2: Блестяще.
1: Да, все. Блестяще. Да, достаточно. Умничка вообще. Ну, 2-0, в принципе, смысл уже. Нужно как бы отправлять Олесю дальше наслаждаться материнством с двумя детьми.
2: Да, но мы можем Олесю отправить наслаждаться материнством не просто так, а вместе с сертификатом на двоих в аквапарк Карибия. От спонсора АО Карибия. Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс с настоящей русской баней и снежной комнатой. И, конечно же, горки. Аквапарк Карибия – это здоровый отдых для взрослых и детей.
1: Осталось только деть куда-то двух детей, чтобы пойти с мужем на горках.
2: Или с подружанечкой детей мужу, а с подружанечкой на горке.
1: Детей подружание, а с мужем вырваться, отдохнуть.

0: Наша реклама. Праздник начинается в Магнит-Экстра и Семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
1: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио.

Прислушиваю звуки шагов, а вдруг это смерть моя, а вдруг это смерть моя. Взмахнет косой или что там у нее еще, так и не поняв, кто я, так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились, это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего, не допросишься, что ни посули, она никакой гарант, она никакой гарант.

что пью пиво, слушаю звонок у двери, может, это жизнь моя, может, это жизнь моя. А то зашла бы, посидели, может, в облако принесла бы, неужели я такая свинья?

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Сергей Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником. Мэр назвал их труд началом всех начал. В Москве в честь Дня учителей организовали праздничную программу с интеллектуальными играми, концертами и театральными постановками. В Новопушкинском сквере к празднику установили 8-метровый арт-объект в виде букета. По городу разместили праздничные баннеры, героями которых стали московские педагоги. В знак признания и благодарности ребята в школах перед уроками встретили учителей с плакатами, подарками и цветами. Столичных педагогов поздравили известные музыкальные коллективы. Во дворцах творчества и центрах дополнительного образования организовали игры и выступления детских ансамблей. Учащиеся к 1 сентября оформили больше 314 тысяч абонементов на карту москвича в приложении «Метро Москвы», сообщил Департамент транспорта. Купить и записать льготный абонемент на 30-90 дней можно в любое время. Он начинает действовать с момента первого прохода в транспорте или автоматически на 11-й день с момента покупки. Абонемент можно использовать вместе с сервисом оплаты по биометрии. Тоннелепроходческий механизированный комплекс «Натали» продолжает проходку правого перегонного тоннеля на участке от станции Ватутинки до Кедровой Троицкой линии метро. С мая пройден около километра из запланированных более 2,5. Как отметили в градостроительном комплексе столицы, метростроители работают в сложных инженерно-геологических условиях. Для защиты тоннеля от возможного влияния карстовых процессов проходчики используют высокоточную железобетонную обделку с дополнительной внутренней металлической оболочкой. На финальном этапе щит пройдет под Калужским шоссе. Сотрудники полиции задержали в Москве организатора теневой схемы легализации мигрантов, которой воспользовались сотни иностранных граждан. Как сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк, это выходец из Центральной Азии, он арестован. Его сообщники находились за пределами России и выполняли все функции дистанционно. Они использовали реквизиты действующей коммерческой организации, а также подконтрольных фирм однодневок и оформляли с иностранцами подложные трудовые договоры. Стоимость этой услуги составляла 4000 рублей. На основании полученных фиктивных документов мигранты незаконно продлевали сроки своего пребывания в России. Более 17 тысяч спортсменов из 83 регионов стали участниками фестиваля «Моя столица», который прошел в Москве минувшие выходные. Он завершил сезон большого бега. На Воробьевых горах в течение 2 дней прошли старты на 1,5 километров, детский забег на 500 метров, благотворительный забег безграничных возможностей на 5 километров, розовый забег на 3 километра в поддержку женского здоровья, а также старт на 10 километров и полумарафон «Моя столица». Соревнования организованы Всероссийской беговой туристической серией «Бегом по Золотому кольцу». Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Perfume Stories – это синтез роскоши, эксклюзивности и безупречного качества. Бренд предлагает авторские селективные ароматы для дома и бизнеса, концентрированные духи и парфюмированную косметику, созданную для тех, кто ценит утонченность, действенность и эстетику. А у нас в гостях Елизавета Туркенич, основательница премиального бренда парфюмированной косметики и ароматов. Лизочка, здравствуй.
2: Алиса, привет. Дмитрий,
3: да,
2: привет.
3: Доброе, здравствуй. Здравствуй, очень рад вас видеть уже не первый раз.
2: Не первый раз.
3: И сегодня мы коснемся такой темы, как, собственно, ароматы для помещений. Да, для, собственно, того, где мы находимся, верно?
2: Да, для интерьера.
3: Я тут сейчас столкнулся недавно, но был, кстати, не твой аромат, вот, у меня там где-то лежал. Вот, я выхожу в общий тамбур, у нас что-то потравили, что-то там в мусоропроводе, за машиной стояло, и это поменяло атмосферу. Мои соседи такие сказали, говорят, Митя, спасибо тебе большое. Я говорю, а что ж вы сами-то не поставили? Вот, теперь я как бы целиком и полностью понимаю, что это очень важно в нашей жизни.
2: А теперь как подобрать... Покупаешь эти ароматы на постоянной основе?
3: Ну, Лиза, тогда, в принципе.
2: Я,
3: в общем, к чему хочу сказать, что мы уже очень давно привыкли, что мы, и мужчины, и женщины пользуются духами, еще там чем-то, и мыло у нас, и там различные гели для душа. А как заставить пахнуть ваше помещение, вашу квартиру? Как подобрать себе аромат? Вот об этом будем разговаривать сегодня с Лизой.
2: Да, все верно. У нас есть список вопросов, но мы будем его придерживаться лишь слегка, потому что Лизе всегда есть что рассказать. Тут вот такой вопрос: зачем вообще интерьер, аромат и как запах влияет на наше восприятие пространства?
4: На самом деле, как Дмитрий сейчас правильно подметил, аромат может полностью изменить наше восприятие пространства. То, как мы себя в нем чувствуем, если мы привыкли, что аромат мы чаще наносим на себя, то сейчас в современном мире, в этом бешеном темпе, нам хочется, чтобы нас окружали прекрасные ароматы, которые могут позволить нам расслабиться, почувствовать себя, в таком, возможно, очень богатом состоянии, в богатой атмосфере. Поэтому пока что, если вы не зарабатываете миллионы, то в целом можно начать с качественного аромата, окружить себя им, наносить его не только на себя, но и распылять в пространстве, и тогда, уверенно, богатство притянется.
3: Так, хорошо. Помните,
2: подожди, у меня вопрос. А у тебя планируется линейка, вот действительно, знаешь, сейчас же есть всякие, как они называются, медитации на богатство, всякие там... как это называется, аффирмации на богатство. У тебя планируется линейка ароматов, притягивающих богатство?
4: Ты знаешь, я планирую линейку ароматов, которая будет, скажем так, олицетворять наше состояние. У меня есть такая идея, то есть вот это состояние спокойствия, состояние какого-то, наоборот, возбуждения. То есть если я раньше думала создать линейку ароматов, которая будет олицетворять города, то сейчас я подумала, что, наверное, мы живем в том темпе и в том режиме, когда хочется... чтобы мы немножко замедлились, вот как мы с тобой разговаривали. То есть сейчас начинаем больше думать о себе, и поэтому ароматы все больше начинают быть с нами в унисон, биться как одно сердце, только ароматное сердце.
2: Отличный ответ.
3: Так, друзья, мы очень скоро вернемся, и если у вас есть вопросы, присылайте их через наших ботов, в ваших мессенджерах все работает.
0: Наша реклама.
5: Моя бабушка курит трубку.
6: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.

0: 12+.
1: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Зачем я?

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И Елизавета Туркенич у нас в гостях, основательница премиального бренда парфюмированной косметики и ароматов.
2: Perfume Stories.
1: А вот, кстати говоря, Алиса, скажи, пожалуйста, а как ты относишься к феминитивам? Вот ты себя чувствуешь основательницей или основателем? Вот насколько...
3: Мне приятнее феминитив «са».
1: А, то есть ты такая girl power.
3: Ты знаешь, всего понемногу, всего в меру, в балансе. Просто много, какие слова склоняются у нас в целом в русском языке, да, и в мужском, и в женском роде. Поэтому почему бы основателя тоже бы не склонить и не добавить этот феминитив, ну, чтобы, да, основатель, ну, он, стал, принципе, основательницей.
1: В пределах, да, в пределах языковой нормы. Скажи, пожалуйста, каково вообще? Ты достаточно юная девушка, нежная, с тонкой кожей, очень такая утонченная, очень нежная. Скажи мне, пожалуйста, не сложно в очень жестком мире бизнеса и капитала?
3: Нужно работать с правильными людьми, и все будет получаться. На самом деле, первое время было сложновато, но потом, когда ты начинаешь еще больше, ну, скажем так, грубо отсеивать людей, с которыми тебе комфортно работать и с которыми некомфортно, начинает происходить тот период, когда к тебе уже притягиваются люди, которые соответствуют, скажем так, твоему внутреннему наполнению и с которыми у тебя схожи цели, планы, задачи, взгляд на бизнес. Поэтому я поняла, что пытаться построить бизнес-отношения с теми, кто не соответствует с тобой в ценностях, достаточно сложно. И даже, в принципе, не стоит пытаться их переделать и что-то из этого вытянуть.
1: Да, это правда. Фундаментальные, скажем так, фундамент любого бизнеса и любых деловых взаимоотношений – это общие ценности. Этому учат действительно на всех бизнес-образованиях одно из самых главных знаний. Так, а скажи, пожалуйста, было ли у тебя такое, что тебе приходилось своими принципами поступаться в бизнесе ради получения какой-то вот более выгодного предложения?
3: Интересный
1: не то, что
3: вопрос.
1: Прям принципами фундаментальным, но вот как вот неприятен тебе человек, ты бы при других условиях с ним не сотрудничал, но он тебе предлагает очень прям такой... Золотой такой контракт какой-то, ну, for example.
3: У нас был опыт, когда человек был представителем компании, ценности с которой сходились с компанией, а с человеком они не сходились. Так. Мы здесь смотрели более стратегически, все-таки нам работать с компанией, человек...
1: Придет и уйдет?
3: Да, придет и уйдет, а с компанией нам, конечно, интересно работать, и мы понимаем, что у нас единый взгляд там, на сервис, на то, как нужно mm-hmm. относиться к продукту, как нужно относиться к клиентам, гостям, и, конечно, в этом случае мы делаем выбор в пользу того, что да, нужно работать.
1: Отлично, великолепно.
2: Так, отлично. Ну, раз общие вопросы закончились, давайте теперь перейдем к теме интервью, а именно ароматы в помещении, да, и из-за чего Лиза сюда пришла. Бизнес мы уже выяснили, вот феминитивы выяснили, законы тоже там ведения бизнеса с неприятными людьми выяснили, которые были интересны Алисе Михайловне. Вот, теперь давайте, в общем, вопросы к Елизавете. Было сказано. В самом первом выходе я там хотел задать вопрос, тему продолжил, поэтому сейчас вот сделаю это сейчас. Скажи, пожалуйста, что можно сделать богатый аромат у себя в помещении? Чем пахнет богатство, Лиза? Вот чем, с, в общем, точки зрения парфюмера пахнет богатство и как этот запах подобрать себе?
3: Чаще всего богатство — это про глубокие гурманские ароматы, про...
2: Стоп, какие ароматы?
3: Гурманские.
2: Ага,
3: то есть, например, аромат бобов тонко, ванили, пачули, сандала. То есть...
1: Ветивер.
3: Ведь, конечно...
2: А что, подобрали же, да? В курсе, да? А, хоть эти девчонки знают, так?
3: Да, то есть те ароматы, которые иногда могут погрузить нас немножко как будто бы в восточный базар, ну, такой интеллигентный, красивый, который нас будет обволакивать приятными ароматами, специями, вот этой вот атмосферой такой немножко приглушенной. Поэтому чаще всего богатые ароматы – это про это. Но опять же, стоит понимать, что ароматы всегда ассоциируются у нас с какими-то нашими воспоминаниями. Например, такие ароматы у нас могут ассоциироваться не с богатством, а наоборот, с какими-то, ну, не очень
1: шумом,
3: приятным. Да, с не очень приятными.
1: Чурчхелла, пахлава.
3: Поэтому в этом в случае, конечно, богатый аромат будет у человека ассоциироваться уже с чем-то другим. И, в принципе, нельзя назвать, что, к примеру, какой-то один компонент, он про богатство. Мы смотрим всегда его в разрезе всей композиции. То есть, если...
1: В контексте.
3: Да, в контексте mm-hmm. композиции. Если мы видим, что в общем и целом как раз-таки аромат располагает вот к тем нотам, про которые я говорила, что пирамида состоит из них, тогда да, мы можем судить, что он про богатство. Но, опять же, если, допустим, мы берем какой-то аромат, который мы ассоциируем с богатством, ароматом и погружаем его в пирамиду аромата, где уже остальные ноты, они, например, более легкие, воздушные, там, цитрусовые и так далее, аромат уже будет звучать по-другому. Это будет не про богатство. Поэтому смотрим всегда на полную композицию.
2: Так, хорошо. А вот эти вот баллончики, там, типа лесная хвоя, лесная или там рапсодия, морской бриз, да, вот это вот, это не про богатство, да? Это просто вот, чтобы там где-то было и прям совсем редко этим пользовались, да? И пусть все хорошо питаются.
3: Ну да, Дмитрий, тут понятие богатства у всех разное, поэтому, быть может, для кого-то лес будет ассоциироваться с чем-то. Тут, знаешь, еще важно понимать, насколько качественно сделан аромат, то есть из каких компонентов. Хвоя-то может пахнуть и благородно, но та хвоя, про которую говоришь ты, тут, конечно, благородство нужно очень поискать.
2: Ну почему вы думаете, что у меня особая хвоя? Так, друзья, очень скоро вернемся. Вот у нас в гостях Елизавета Туркинич, основательница бренда Perfume Stories. Сегодня разговариваем об ароматах для помещений. Что это как-то, будем выяснять в ходе нашего интервью.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: И Елизавета Туркенич, основательница премиального бренда парфюмированной косметики и ароматов Perfume Stories, у нас в гостях. И обсуждаем мы сегодня ароматы интерьерные.
2: О, вот, да. Это звучит лучше, чем для в общем помещения. Спасибо тебе,
1: интерьерные, дорогая. Пожалуйста. Интерьерные ароматы. И дошла вот так вот, я слышала такие слухи, что Лиза сделала коллаборацию ни много ни мало с Jazz.fm, который также входит в наш холдинг. И коллеги представили эту коллаборацию на закрытой презентации буквально уже в какое-то ближайшее время. Расскажи мне тогда.
2: Чем пахнет это, джаз?
1: Да, есть фестиваль «Все краски джаза». А, тут, получается, все...
2: Ноты
1: все
2: джаза.
1: Все ноты джаза.
2: Прям вот подходит все, как
1: все
2: хорошо.
1: Все ароматы джаза.
2: Так, все, хватит джаз. Рекламируйте. Ваш джаз нам чужд. Так.
1: Напоминаю, что 9 октября у меня в Санкт-Петербурге джазовый концерт в клубе Игоря Бутмана. Так, продолжаем.
3: Да, Алиса, слушай.
2: Чем пахнет джаз?
3: Абсолютно верны. Джаз в нашем прочтении пахнет и цитрусами, и экзотическими фруктами, и как раз-таки вот этой древесной дорогой базой. Пока не буду раскрывать все ноты, мы уже допрезентуем 7 числа, как раз-таки будет презентация.
1: То есть вот уже послезавтра?
3: Уже послезавтра, да. Мы воплотили интерьерную линейку с этим ароматом. То есть у нас идет аромадиффузор, ароматический интерьерный спрей, плюс ароматическое саше. Данная коллекция у нас не будет доступна к продаже. Это будет только для слушателей Jazz Radio.
2: Да. Я люблю джаз. Ваш джаз
1: полюбил
2: нам...
1: за последние 15 секунд.
2: Да.
3: Поэтому сделали линейку, разрабатывали ее с начала года, поэтому у нас разработка заняла достаточно много времени, потому что воплотить джаз в... из музыки в аромат. Достаточно интересная задумка. И здесь пришлось изучить историю, посмотреть, в принципе, с чем ассоциировался джаз, кто был его представителями. И, соответственно, на основании этого уже конструировать варианты ароматов. И далее мы из нескольких референтных ароматов мы выбрали, соответственно, потом тот самый аромат джаза, который мы воплотили уже в продуктах.
2: А как вообще, вот если, допустим, прийти в помещение, понять, вот я хочу, чтобы здесь чем-то пахло, вот как можно его оценить? Или все же зависит от человека, который владеет этим помещением? Или как вообще? Вот как подбирается аромат?
1: Владеет или арендует?
2: Ну да, или там арендует. Знаешь, что офисы у тебя заказывают? Ну, вот, допустим, да. В Москва-Сити вот эти вот крутые офисы заказывают у тебя там ароматы. Все, окей, хорошо.
1: Напоминаю, пахнуть... что компания называется Perfume Stories.
2: Да. Вот так, хорошо. Итак, вот как понять, чем должен пахнуть, ну вот наша студия, чем здесь должно пахнуть, кроме меня и духов Алисы Михайловны?
3: Вы знаете, здесь пахнет шикарно.
2: Спасибо.
3: Каждый раз захожу.
2: Я стараюсь не потеть, когда гости приходят, да.
1: Дмитрий, если бы ты делала аромат для нашего радио, ты бы какие ноты туда сложила? Вот чисто гипотетически.
3: У меня считывается наше радио как что-то энергичное.
2: Так.
3: То есть, а если, например, джаз-радио — это больше что-то такое утонченное, спокойное, размеренное, то наше радио — это больше про энергию, это больше про движение, это больше про жизнь. Если мы говорим именно на языке парфюмерии, то в данном случае мы бы взяли цитрусовые ноты, например. Но, конечно же, когда такие очаровательные ведущие, нужно нам еще припудрить чем-то все-таки...
2: Припудрить, надо, да, я люблю, когда пудра.
3: Статусным таким, например...
2: Кожей старой.
3: Да, кожа,
2: да. Мы все тут уже старые, поэтому нормально мы пахнем старой кожей, кроме Вокс.
3: Старые, опытные.
1: Опытной кожей пахнет.
2: Опять скрипит потертое седло, это про нас.
1: Давай, Лиза, мне интересно.
2: Простите, да.
1: Итак, кожа,
3: цитрус. Я бы взяла цитрусы, кожу. Возможно, добавила бы немного фруктов, но фруктов таких более сдержанных. Возможно, инжир. То есть
1: сухофруктов.
2: Ну, вот это вот не надо,
3: сухофрукты нам больше уже
1: молчи.
3: Такой восточности дадут. Если, конечно, есть задача сделать такую немножко пикантную ноту, тогда да, мы можем добавить сухофрукты. Но здесь, наверное, вот основа была бы — это цитрусы, фрукты, возможно, чуть-чуть сухофруктов и древесная подложка. То есть я вижу этот аромат вот так. То есть это и про энергию, и про движение, и про некую статусность
2: все-таки,
3: которая есть
2: такой,
3: в каждом. Да?
2: Спасибо.
3: Абсолютно верно.
2: Итак, друзья, Елизавета Туркенич у нас в гостях, основательница бренда парфюмерной косметики Perfume Stories. Мы очень скоро вернемся, и мы сегодня разговариваем об интерьерных ароматах. Ждите.
0: Наша реклама.
4: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
5: Это как?
4: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
5: Выгодно. Пошел оформлять.
4: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
6: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
7: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
8: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальный приоритет. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И Елизавета Туркенич, основательница. Почему я Туркенич говорю каждый раз?
2: Не знаю.
1: Туркенич.
2: Чепелявишь ты. Чепелявишь ты.
1: Хорошо.
2: Вот, Лизавета Михайловна нас прощает.
1: Да. Значит, основательница премиального бренда парфюмированной косметики и ароматов под названием Perfume Stories.
2: И
1: если
2: вопрос,
1: вам хочется заказать аромат для своего, не знаю,
2: офиса, квартиры,
1: кондоминиума, может быть, на подарки друзьям вам хочется.
2: Кстати, хорошая идея.
1: Вот такие вот сделать ароматы имени себя. Или может быть,
2: так
1: вы...
2: можно сделать?
1: А почему нет?
3: Конечно.
2: То есть там аромат Дмитрий Ленский, пожалуйста, да? Ага, хорошо.
3: У нас даже есть одна идея, но пока что мы не будем рассказывать.
2: Не будем, да?
1: Ну, мы можем рассказать.
2: Можем, а мы можем, конечно. А мы не будем? Или будем? Или будем, или не можем?
3: Будем.
2: Решите, Михайловна. Вы обе Михайловны, решите.
1: А почему нет? Михайловна и Михайловна, да. Мы на самом деле уже достаточно длительное время работаем с Лизой над ароматом. Не буду говорить, как называется, но он будет выходить под, скажем так, в коллаборации со мной.
2: О, вот отлично, так. Все, да. Хочу понюхать. Так, тогда вопрос, давайте так. Если ты хочешь сделать, чтобы у тебя в помещении, в твоем интерьере пахло, с чего начинать вообще? Вот как, вот я стою, у меня моя такая как бы квартира, вот я хочу, чтобы она пахла вот как-то индивидуально, чтобы это прям завораживало и заманивало.
3: Ну, ты знаешь, как с человеком, вот мы когда формируем парфюмерный гардероб, мы же смотрим на человека, на его образ жизни, на то, как он одевается, либо мы его переодеваем, например.
2: Или раздеваем.
3: Или раздеваем, да, Дмитрий, тут смотря какие задачи. И, соответственно, когда мы подбираем для помещения аромат, здесь мы смотрим на само пространство, например, какое оно светлое, темное. Конечно, мы слушаем пожелания клиента о том, какой аромат он видит в своем доме, в бизнес-пространстве. Если это бренд, то здесь, конечно же, важно понять концепцию бренда, то есть его философию, про что они, чтобы аромат не пошел в, скажем так, разрез с тем, что транслирует компания. То есть, например, если они про какую-то роскошь, аккуратность, эстетичность, то туда аромат, к примеру, бетона, будет неуместен, скажем так.
2: А можно и такое сделать с ароматом бетона?
3: Можно и такое сделать, да.
2: Прикольно.
3: То есть, в целом, это как нео-ароматы, ароматы скошенной травы. То есть, в принципе, сейчас очень много возможностей делать, например, молекулы синтетические, которые могут пахнуть хоть бензином. В целом,
1: а я видела такие
2: направления. А это уже на богатом, это уже к нашему первому, собственно говоря, бензин, конечно. Это запах роскоши.
1: Жёных колодок еще.
2: А еще, знаете, а запах нового автомобиля сделать можно? Потому что очень многие, к примеру, там парфюмированные штуки пытаются, ну вот новый автомобиль, он пахнет шикарно. И очень многие автопроизводители, они даже разрабатывают специальные ароматы, чтобы запускать, потом он выветривается. Но вот можно ли такие вещи сделать тоже?
3: Да, да, даже на самом деле есть парфюмерные концерны, которые создали уже аромат нового автомобиля. Ну, например, у нас есть аромат Parent Fraise, груша Fraise, мускус дыня. То есть у нас некоторые клиенты ассоциируют его с ароматом нового салона Mercedes.
1: Вау!
2: А у разных, да, кстати премиальных машин разных.
3: Конечно, да, но я не исключаю, что они правы. Я думаю,
2: можно,
3: что они как
2: Mercedes.
3: Водители, да, скорее всего. Опять же, здесь вариант еще с ассоциацией. То есть, возможно, у них в тот момент был на супруге этот аромат, либо же на, может быть, менеджере, который продавал автомобиль. То есть
2: лучше
3: настолько...
2: на супруге как-то
3: думать. На супруге,
2: думать,
3: конечно, да, более элегантно
2: логично,
3: звучит.
2: Да.
3: Поэтому...
1: На жизнь вносит свои коррективы.
2: Да, этим ароматом великолепного нового автомобиля пах менеджер Алексей, да? Вот работающий в салоне Мерседеса.
1: Я помню, в двух местах мне очень нравилось, как это сказать, ароматное, ароматическое оформление, наверное, да?
3: Аромадизайн.
1: Аромамаркетинг,
3: аромадизайн, но аромадизайн, как по мне, все-таки более уместно, потому что фактически мы дополняем дизайн пространства. Мы делаем его более эстетичным, более законченным. И все равно мы, когда заходим в пространство, мы же считываем его не только по визуальному коду, но и по ароматному коду. И важно, конечно, как там пахнет.
1: И вот два места, такие люди сейчас, кому больше 25 лет, сейчас меня поймут. Это магазины Массимо Дутти, просто они закрылись в 22-м году, поэтому как бы...
2: Я не нюхал магазины, так, и там запах был...
1: Да, там был специфический очень их собственный вот этот вот аромат, и когда очень много раз пытался пытала продавцов-консультантов, дайте мне, пожалуйста, вот чем вы тут вот ароматизируете пространство, они говорят, это у нас категорически запрещено. Я, кстати, считаю, что это большая ошибка. Если бы они приторговывали этим ароматом, мне кажется, они бы дополнительную какую-то маржу сделали. И второе место, вот как раз где давали пробничек вот этого аромата, это гостиница европейская, Grand Hotel Europa в Санкт-Петербурге. Там тоже свой специфический вот этот вот аромадизайн.
2: Угу,
1: но там можно вот эти вот маленькие вот этот вот духи приобрести, именно вот этот вот аромат.
2: И пахнуть дорогим отелем.
1: И унести с собой частичку. Ты не отелем пахнешь, ты пахнешь своей, ты как бы уносишь впечатление, потому что у нас же запечатывается, доказано, самый яркий маркер впечатлений, который запечатывается в нашем мозге, как раз связан с обонянием.
2: А-а-а.
1: То есть ты уносишь с собой не запах отеля, а ты уносишь с собой воспоминания о прекрасно проведенном отпуске в Санкт-Петербурге, например. Так что, дорогие друзья, если у вас есть отель, если у вас есть магазин одежды, то, пожалуйста, милости просим. Индивидуальный аромадизайн можно заказать вот у Елизаветы Михайловны Туркенич. Это бренд Perfume Stories.
2: Очень скоро вернемся, Лиза. Да, Лиза пока что снимала видео, пока мы тут рассуждали.
1: Пока я болтала.
2: Да-да-да. Очень скоро вернемся, друзья.

0: То есть это же зона, где мы встречаем.
1: Где входим, да-да-да.
2: Первое впечатление.
0: Первое впечатление. Mm-hmm. То есть здесь мы открыты к экспериментам. Можем даже и запах бетона использовать, собственно говоря.
2: А потом, знаешь, так, как есть. В римском доме. Ага. Женская половина по одному пахнет, мужская по другому пахнет.
0: Да, например. Mm-hmm. Например, в гостиной можем уже использовать более лояльный, мягкий аромат. А, к примеру, если мы говорим уже про спальню, то здесь вот... Это, пожалуй, самый такой аккуратный момент в плане подбора вот. Ароматов, потому что он должен быть и слегка ощутим, и при этом ненавязчив, потому что, когда мы ложимся спать, нам хочется расслабиться, и если аромат будет подобран неподобающий, он не будет нам подходить, мы не будем считывать его как безопасный, то мы не сможем хорошо спать. Ну, фактически у нас будут проблемы со сном, потому что мы не сможем нормально уснуть, мы не сможем качественно восстановиться. Поэтому очень важно, подбирая аромат, например, под каждую зону отдельно, все-таки уделять внимание тому, какой это аромат и насколько нам с ним комфортно. Экспериментируем в зале, например, в зоне гостиной во входной группе, в уборной, а вот в спальне уже очень аккуратно подбираем ароматы.
1: Или вообще не ставим, да? Или слегка.
2: Ну, здесь горная
0: лаванда. Да, вот, кстати, как вариант, если это лаванда качественная, то почему бы и нет? Либо же это что-то очень мягенькое.
2: В гостях была Елизавета Туркенч, основательница Perfume Stories. Спасибо.
1: Спасибо тебе.
3: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама.
4: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
5: Стрелки спотыкаясь бегут, темное время, поздняя осень.
4: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
6: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1-1-87-47-18-95-84.
3: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. В России утвердили стратегию развития биоэкономики, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. Премьер подчеркнул, что цель стратегии – сформировать приоритетные сферы производства, в которых будут применяться биотехнологии в ближайшие 10 лет и в более долгосрочной перспективе. Они охватят агропромышленный комплекс, медицину, ветеринарию, энергетику, жилищно-коммунальное хозяйство и экологию. Речь идет не только о новых материалах, видах топлива, удобрениях и кормовых добавках, но и о лекарствах и медицинских изделиях. Для этого предусмотрено существенно нарастить научную структуру, организовать больше технопарков, конструкторских бюро, площадок. Реальные доходы населения в России в будущем году вырастут на 1,4%, а в последующую двухлетку в среднем на 2,5% ежегодно. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации. По словам главы Минфина, задача обеспечить минимальный размер оплаты труда к 30-му году на уровне 35 тысяч рублей будет выполнена. Как утверждал Силуанов, проект федерального бюджета на ближайшие 3 года устойчив к любым сценариям развития экономики. Он предусматривает ресурсы для реализации национальных целей развития, обеспечения макроэкономической стабильности и роста реальных доходов граждан. Россия в этом сезоне выполнит все свои обязательства по поставкам зерна на мировой рынок, заверила министр сельского хозяйства Оксана Лут в кулуарах форума «Биопром». Сейчас экспорт зерна осложнен проблемами с логистикой в Азово-Черноморском бассейне, на который приходится до 80% отгрузок из-за ударов дронов. В настоящее время прорабатываются и используются альтернативные маршруты экспорта зерна. Его отправляют через порты Балтики и Дальнего Востока, сухопутные переходы. Специалисты Мегафона впервые провели тесты 5G-роутера WeWins C150, адаптированного для российских сетей компании SoftMaster. Устройство принимает сигнал от базовой станции, а затем создает локальную сеть, к которой пользователь подключает смартфон, компьютер, телевизор и другую технику. В ходе испытаний специалисты подтвердили заявленные производителем показатели скорости передачи данных, стабильное соединение и поддержку 5G-диапазонов. Полученные данные будут учтены при дальнейшем совершенствовании устройства. Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана впервые в своей 27-летней истории выпустил музыкальный клип «Русь. Ожившая картина». Он создан на основе инструментальной композиции Николая Левиновского «Русь» на тему оперы Александра Бородина «Князь Игорь» и его «Богатырской симфонии». Клип посвящен 65-летию Бутмана. В видео с помощью технологии искусственного интеллекта оживают полотна Виктора Васнецова. Фрагменты слова полку Игореве читает Сергей Безруков. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: Да, ребята, это мы. Здравствуйте.
2: Привет, друзья.
1: Здравствуйте, добрые, проверенные друзья. И добро пожаловать в лучшее шоу в обозримой вселенной. В единственное шоу, которое тает во рту, а не в руках.
2: Это очень хорошо. Поправлю тебя только чуть-чуть. Вечернее.
1: Вечернее шоу. Да.
2: Вот. Ну, нельзя же у нас начальство в утреннем шоу. Нельзя же сказать так.
1: Хорошо. А кто нам запрещает?
2: Да вроде бы никто.
1: Вот. Говорить-то можно все, что угодно. Тем более, что следующие 4 часа у нас, нам за это еще и деньги будут платить.
2: Да, это правда.
1: Так что, ребята, короли вечернего радиоэфира, готовы нести, как обычно, разумное, доброе и вечное. Но начнем мы, как водится, с того, что проверим, насколько мы в одной в одном направлении единовекторны, насколько мы настроены на одну волну. И сделаем это при помощи замечательных песен, которые все знают. Ну, мы вот такую вам загадываем, как загадочку, головоломочку. Даем какой-то строчки из каких-то песен, которые
2: хорошо известных песен, да. Ну, конечно.
1: И ждем от вас маячков через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах, чтобы вы нам указали, что за песня, кто поет, о чем, откуда. Ну, в общем, как-то дали понять, что вы в материале. Итак, Андрей Германович сегодня будет
2: давайте,
1: отвечать.
2: Да, давайте. «Век моих усталых коснись, тихий сон даря. Заплутавшей птицы вернись в стужу января. Кто-то мне пусть скажет в ответ, ничего такого здесь нет. Безрассудной птицей вернись в стужу января».
1: Вот такие вот,
2: вот
1: сегодня...
2: сложный текст-то.
1: Как-то припев с рефреном, назовем это так, «Стужа января». Итак, ребята, через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах откликнитесь, если песню узнали. Ну, а мы буквально через пару минут вернемся и подведем итоги нашего вот этого нашего музыкального блиц-опроса.
0: Наша реклама.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
6: Новая Самара.
5: 340-0505. Застройщик ООО «СЗФинстрой». Проект регистрации на сайте
7: наш.дом.рф. Шура звезд меня зовет в нежно-северных лесов.
8: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене «Ивент-холл и сигнал».
9: Билеты на сайте kassir.ru.
8: Начало в 20.00 для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, УГРН, 1-1-87-84-7-1-89-5-84.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
10: Наше.
12: Знаете ли вы, злодеям айфоны заказаны. Корпорация Apple запрещает использовать iPhone на съемках голливудских фильмов в качестве атрибута отрицательного персонажа. Это негласное требование стало ударом для режиссеров, где по сюжету картины есть тайный злодей. Ведь если мы видим на экране в чьих-то руках iPhone, это означает, что данный персонаж либо положительный, либо нейтральный герой. А в детективах или трейлерах подобная наводка автоматически становится откровенным спойлером.
13: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
14: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И результаты музыкального блица мы готовы подвести. Ребята, как обычно, мы в вас не сомневались. Уверенно, лидирующее большинство...
2: дали верный ответ.
1: Совершенно верно.
2: Есть несколько ошибок.
1: Есть.
2: Да ладно,
1: есть,
2: не будем их называть.
1: Ребята,
2: мы их закрепили.
1: Песню эту, что называется, помним мы с «Молодых ногтей». И предлагаю сейчас
2: Давай.
1: Фрагментик вспомнить.

0: Хорошо как. Николай Петрович Караченцев. Песня очень, что называется, в кассу, учитывая погодные явления.
1: А это же Дунаевского, да, музыка?
0: Я вот тебе сейчас
1: если не скажу. Не ошибаюсь, это Максим Дунаевский.
0: Вполне автор. Вероятно. Я вот не готов сейчас сказать. Ну, я готов сказать ошибаться. Про другое.
1: Так.
0: Сегодня огромный пласт людей в нашей необъятной стране отмечает свой профессиональный праздник, поэтому мы поздравляем всех учителей с Днем Учителя, который сегодня отмечается. Всех, кто получал педагогическое образование, учился в педах, на истфаке, на филфаке, на...
1: Я вообще могу сказать, что этим людям надо памятник ставить при это жизни, правда. Потому что это очень тяжелая работа. Ну, может, со студентами полегче, а, например, со школьниками это же... Прямо совсем тяжело.
0: И вот давай, Андрей Германович, ну, поскольку сегодня день учителя, мы можем эту тему немножко чуть-чуть с тобой, скажем так, развить. Потому как у нас сейчас есть антикоррупционное законодательство, согласно которому, я вот сейчас боюсь, чтобы не соврать, по-моему, подарок дороже 3000, его нужно то ли декларировать, то ли еще что-то. Ну, вот если, условно говоря, ученики подарили, ну, не знаю, ручку с золотым пером, то этот подарок...
1: Да, может восприниматься как взятка, да.
0: Да, его уже нужно декларировать, в общем, заплатить с него налоги. И знаете, вот, мне кажется, учителя — это такие вот люди, у которых вот 1 сентября у них вся квартира заставлена цветами.
1: Угу,
0: ну, просто
1: верно.
0: Потому что... А потом им на День Учителя, вот сегодня, завтра у них будет вся квартира заставлена...
1: Конфетами.
0: Совершенно верно.
1: Конечно.
0: А давайте, ребята, вот поговорим. Вот, ну, вот учителю. Вот действительно, а что можно подарить учителю? Ну, такое... Давайте, чтобы не превышать бюджет, допустим, в 3000, да? Угу. Вот это как бы антикоррупционное законодательство не нарушать. Вот в порядке, в пределах 3000, что можно подарить учителю? Вот так вот, чтобы, ну, вот, выразить какую-то симпатию, ну, не симпатию, не знаю, признательность, еще что-то. Вот что бы ты мог?
1: Ну, я не знаю, я бы, например, подарил бы, условно, 2 манго и что-нибудь, какой-нибудь еще экзотический фрукт. Потому что преподавателю столько конфет кушать нельзя. Ребят, имейте это в виду. Что сахар в крови повышается. Да. Вот, и это не очень здорово. Вот, хотя, конечно, и манго тоже. Ну, то есть, вот тебе, пожалуйста, вот такой вот пример.
0: Хороший вариант. Ну, потому что...
1: Еще можно подарить, мне кажется, если он тоже не превышает там 3000, какой-нибудь сертификат, чтобы преподаватель мог там немножко в себя прийти там, или причесочку, чтобы сделать красивую в каком-нибудь хорошем месте. Но... Я просто не знаю, превышает этот сертификат или нет?
0: Ну, условно. Наверное, можно на 3000 что-то...
1: Ну, можно.
0: Ребят, вот как считаете, что, может быть, у вас есть практика, что вы что-то преподавателям дарили, ну, там, у вас же дети есть, вот там, на День Учителя, еще что-то. Помимо вот этих традиционных конфет и цветов, наверняка у вас есть что дарили, чтобы вроде как и учителю, ну, знаете, подарок такой неформальный был, ну, типа, знаете, вот на тебе, вот, ну, типа, вот, ну, а вроде как подарок с душой.
1: Да.
0: И подарок, который можно, ну, не передарить там или сказать, ну, Господи, опять эти гладиолусы. А сказать, о, наконец-то хоть что-то стоящее. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Давайте сегодня порассуждаем.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня решили посвятить празднику, Дню Учителя, темку такую завести. А что подарить учителю, ну, если не цветы и не конфеты? Ну, так, в пределах 3000 рублей.
2: Вот прекрасный, я считаю, вариант. В нынешнее время сертификат на какой-нибудь маркетплейс, например. На эту сумму и все.
1: Ну, да, вот
2: она сертификат сама на массаж. Или он потратит вообще так, как считает нужен. Да, интересный вариант.
1: Пишет нам, спасибо за поздравление, колбасы или сыра.
2: Колбасы или сыра.
1: Ну, хороший кусок сыра, это как бы, ну да, как вам.
2: Да и хорошие колбасы тоже.
1: Ну, хорошие колбасы сейчас...
2: Сейчас ее нет.
1: Да, а вот хорошего сыра, в принципе, можно кусочек.
2: Дарить надо сертификаты в рыбацкие и охотничьи магазины. Если не сам учитель, так и иный супруг скажет спасибо.
1: А если он...
2: Старушка поздравляет с профессиональным праздником.
1: А если ейный супруг не фанат рыбной ловли, то что делать?
2: Ну вот...
1: Предлагают бутылку дистиллята, стресс снимать. Ну, так себе,
2: да, мне так кажется. Себе. Мне кажется, вообще вот, ну, дарить преподавателю...
1: Ну, тем более преподавателю. Это ж не напитки. Начальник цеха, там, не знаю, не Кузьмич, там, человек, который тебе там, не знаю, что-то помог.
2: Ну, да.
1: Бензином выручил.
2: Да. Вот пишут нам, у нашего сына в первом классе была учительница.
1: Так.
2: Так вот, она открытым текстом сказала, что любит золото.
1: Так.
2: А предыдущий класс на выпуск подарил телевизор. История, правда, очень давняя, лет 20 назад была.
1: Ну, тут как бы можно смело человеку говорить, а, знаете, по очень, очень наглых людей любят сотрудники прокуратуры проверять там на всякое вот это вот. Привет королям. Нынче стандартный вариант – это сертификат. Стандартный вариант. То есть, если, как бы, видишь, вот, опять же, идея нам казалась оригинальной и нестандартной, да, сертификат. Оказывается, сейчас сертификаты стандартные очень даже...
2: Так вот, пишет, привет, если маленькие. У меня двое детей в школе. Каждый раз квест придумать подарок в пределах как раз вот этих 3000. Вот примеры, что дарили. Сертификаты на маркетплейсы, корзину с фруктами и орехами, ежедневники с гравировкой.
1: Ежедневник с гравировкой.
2: Ну, один ежедневник, может быть, преподаватель нужен. Но два-то точно уже не надо, или три?
1: Точно нет.
2: А надаривают же, наверное.
1: А вот, не знаю, а вот какой-нибудь мешок кедровых орехов, мне кажется, хороший.
2: Так, мешок кедровых орехов не 3000 стоит. Мешочек.
0: Наша реклама.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь. С лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это арабика капучино.
2: Если у вас другая, другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.

0: Comru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Comru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Оффер телеком холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране. Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
8: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: И сегодня мы с вами пытаемся придумать, а что подарить учителю, ну, допустим, вот на сегодняшний праздник, День Учителя, так, в пределах там 3000, что позволяет государство, законодательство не декларировать, и чтобы это были не цветы или конфеты.
2: Привет, Маш, я, наверное, пойду от обратного и скажу, чего дарить не нужно преподавателям. Поскольку сама работаю в сфере дополнительного образования, то скажу прямо, навороченных ежедневников, суперканцелярских наборов, ручки с гравировкой всех имен первоклассников, пожалуйста, не надо. Дарили классному преподавателю сертификат в известную компанию по организации различные движухи от похода в спа-салон до полетов на параплане. Потом классно признал, что это был отличный подарок, пишет Наманечка из Самары. Ой, Саратова, простите.
1: А вот я не очень, то есть, подожди, учителю подарить ручку с гравировкой ученика имени, то есть...
2: Не надо,
1: то есть, она говорит, не надо. Я понимаю, то есть, как-то странно выглядит. У учителя есть ручка с гравировкой Игорек Седов, что ли?
2: Да.
1: Какой-то так себе подарок.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Продолжим, ребята, про подарок, который можно подарить учителю. Например, сегодня, в день учителя.
2: У меня бабушка по папиной линии, она была преподавателем русской литературы в школе. И вот знаешь, у нас не было года, когда нам не привозили 2-3 сервиза. Тогда это было очень популярно. Да. А у нее был застав.
1: Себе.
2: То есть сейчас сервизы уже, я вот смотрю, просто не дарят. А мы своей директору дарили букеты из чая, кофе и орехов, постельное белье, именной ежедневник с ручкой и вазу с именем.
1: Постельное белье. Это как-то очень личный подарок. Не, я не знаю, ребят. Я не набор чая с орешками, именной ежедневник с ручкой. Ну вот нам сказали, что ручки, именные ежедневники просят не дарить.
2: Мы дарили наши сертификаты, цветы, клубник в шоколаде, билет на концерт. Была идея подарить сертификат на конную прогулку, но тогда не сложилось. Почему, интересно?
1: Ну, мы дарили преподавателю по вышке зажигалку с гравировкой, но сейчас вот это уже верх лимита выйдет. Ну, наверное, да, но зажигалка. Но опять же, если человек курит, да, ну тогда, наверное,
2: ну, да.
1: Да,
2: если нет, то бессмысленный подарок, в общем.
1: Ну да.
2: Привет, с праздником. Можно подарочный сертификат на 3000 в любой магазин. Маникюр, констовары, одежда. Я лично дружил со всеми преподавателями сына. Экскурсии вместе организовывали. Турслеты дарила себе таланты, возможности, помощь во благо воспитания и образования подрастающего поколения.
1: Так, книгу «Повесть о настоящем человеке».
2: Интересно. Хамаму учителю подарили сертификат. Ну, подороже. Это что ж весь класс по взятку посадят?
1: Ну, нет.
2: Калюха из Зеленограда напишет.
1: Нет, но...
2: Ну, есть правила, их надо соблюдать, наверное.
1: Когда дочь была в 6 классе, на день учителя, мы для нашей классной шила запекотьку. Так мы с дочерью называем запекотьку. Называем чердачные игрушки с ароматом кофе или корицы, расписанные вручную. От класса ей зачем-то подарили чайник. Тетя говорит, что что наш подарок вот стоял на ее столе и источал аромат кофе и корицы.
2: Подарили лечебные травы и башкирский мед.
1: Если у человека аллергия на мед.
2: Но передарит, в конце концов, башкирский мед не пропадет.
1: Ну как-то как можно передарить банку меда?
2: Ну как?
1: Здравствуйте,
2: Марья Ивановна.
1: Марья Ивановна, преподаватель физики. Я вот вам баночку меда.
2: А это можно заранее узнать. Подойти, Марья Ивановна, а вы мед любите?
1: А у меня как раз с собой есть баночка меда.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Ну что, прекрасно. Ой, мне прямо так сообщение это нравится. Доброго вечера, короля вечернего эфира.
2: Доброго.
1: Я сегодня своей учительнице дарю ужин в ресторане. С нами немного одноклассников. Коррупции нет, на всем по 50. Наша любимая классная не работает уже. Но мы ей благодарны, все, особенно я. Она верила в меня и билась за меня на всех педсоветах. Молодец. Класс, да? Молодец. Вот так вот.
2: А
1: вот
2: представляешь, у кого-то супруга преподаватель. Ну, можно же на день учителя учителю подарить ужин в ресторане и что-нибудь еще романтик.
1: Можно, но здесь никак не регламентируется внутри семьи сумма этого подарка.
2: В пределах 3000 рублей можно подарить 2500. Но сделать это должен каждый ученик в классе. Такое любой учитель оценит, да, но не оценит действующее законодательство.
1: Добрый вечер. Я в свое время в 7 классе сделал на трудах деревянную указку.

0: стейк тот же самый. Ну, как-то это лучше, чем... Ну, тортик это, ну,
1: знаешь,
0: как...
1: так прийти преподавателю на день учителя, такая, рибай, две штучки, пожалуйста, возьмите.
0: А рибай в трешечку уже не уместится.
1: Ну, один.
0: Даже...
1: Один уместится.
0: Очень, очень маленький
1: рибай. Небольшой, да.
0: Рибайчик. Рибаюшечка. В общем, ребят, спасибо за ваше сообщение. Всех преподавателей еще раз поздравляем с профессиональным праздником и благодарим за все, что вы сделали для нас.
2: Шоу 10 баллов на нашем радио. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Сергей Собянин в день учителя наградил московских педагогов, которые признаны лучшими по итогам опроса выпускников столичных школ прошлого учебного года. Такой выбор сделан впервые. Как отметил мэр, ежегодно в Москве выпускаются около 100 тысяч человек. А за несколько десятилетий награжденные учителя выпустили практически половину всех, кто сегодня трудится в Москве на самых разных профессиях. Всего награду получили 25 человек. Учителя математики, биологии, английского и русского языка, литературы, истории и общества. Знаний, информатики и физики 22 школ. В их числе победители профессиональных конкурсов и почетные работники образования Москвы. Педагоги, чьи выпускники ежегодно сдают ЕГЭ на высший балл, становятся победителями и призерами Олимпиад. Размер денежной премии составил 250 тысяч рублей. Департамент транспорта с 15 октября обяжет столичных курьеров проходить тестирование на знание правил дорожного движения и стандартов работы. Как сообщил ТАСС заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Алексутов, аналогичная проверка знаний уже успешно действует в Москве для таксистов. Знания ПДД будут проверяться на базе комплекса информационной системы аналитика работы такси. Сегодня в Москве работают свыше 135 тысяч курьеров. До 14 октября проверить знания можно было по желанию. С 15 числа курьерские сервисы не смогут допускать к выполнению доставки сотрудников, которые не прошли тестирование. Жители столицы выбрали в проекте «Активный гражданин» новый дизайн карты «Москвича» к ее 25-летию. В голосовании приняли участие более 218 тысяч человек, сообщил Сергей Собянин. Всего выбрано 6 дизайнов. 4 из них посвящены архитектуре столицы разных эпох и стилей, а также главной водной артерии столицы Москве-реке. Еще 2 варианта работы юных художниц, финалисток конкурса «Создай новую карту «Москвича» со сказочными героями на фоне современного города». В настоящее время карта «Москвича» пользуется около 5 миллионов человек. Ежегодно ее получают порядка миллиона граждан. За 25 лет выпущено уже больше 32 миллионов карт. Бесплатные лекции на электросудах столицы посетили более 6 тысяч человек с момента запуска проекта, сообщил Департамент транспорта. Уже проведено больше 270 мероприятий. Как отметили в Дептрансе, электросуда уже стали не просто транспортом, а популярной площадкой для образования и досуга. Новый цикл лекций запускается вместе с Политехническим музеем 7 октября. В предстоящей ночью в столичном регионе не ожидается заморозков, которые отмечались в предыдущие несколько дней, сообщил гидрометцентр. Температура воздуха в столице составит плюс 6-8 градусов по области от 4 до 9. В городе осадков не ожидается, а в Подмосковье может пройти местами небольшой дождь. Он также прогнозируется и завтра днем. В Москве от 14 до 16 градусов, по области плюс 11-16. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть Макси, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Еще раз поздравляем всех учителей с профессиональным праздником. И нам-то справедливо указали на то, что сегодня также отмечается День сотрудников уголовного розыска. И приписочка по возможности. Поздравьте, пожалуйста, оперативников с их профессиональным праздником.
2: Мы, да, конечно, и оперативников, и ветеранов. Всех мы поздравляем. Да,
1: и тут еще присоединяется... мы так обычно не делаем, но сегодня ведь праздник, поэтому почему бы и нет?

0: я же говорю, мы обычно так не делаем, но сами понимаете, праздник. Ну, почему бы немножечко не пошалить? Тем более, что час у нас этот будет крайне серьезный.
1: Абсолютно,
0: будет разыгрываться титул умника дня, поэтому первый на этой неделе.
1: Каждому титулу умника дня мы придаем некую уникальность.
0: Ну, потому что он сам по себе уникальный, потому что их всего-то ничего, этих людей, которые, ну вот, представляешь,
1: Я вот знаю, вот в среду у нас будет, потому что у нас, например, будет гость, это будет уникальный титул умника дня.
0: Где у нас будет гость?
1: Где? Ну, вообще просто в эфире у нас будет гость, например.
0: У нас во вторник будет гость.
1: Не во вторник, во вторник у нас не гость.
0: А что у нас во вторник? Ну, что-то у нас тоже, во вторник у нас вторник. Во вторник, если ты что-нибудь принесешь из дома, то почему? У нас будет что-нибудь из дома.
1: Я, например, мороженое сегодня съел, тоже можно привязать к титулу умника дня. Вкусное. Было.
0: Вот, понимаете, вот нечто сказать. Вот вам к титулу 500 эскимо от щедрот моих. Он рассказывает, какое было вкусное мороженое. Что ты за человек такой, Андрей Германович?
1: К титулу 500 эскимо.
0: Ладно, ребят,
1: слипнется, вот.
2: Наша реклама. 26 ноября. МТЛ-Арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой.
3: Напои меня водой твоей любви.
2: Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании. 12+. Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. 9-я просека. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
2: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
2: Наше радио.
6: Знаете ли вы, если в Англии еще и сохранились где-то на окнах сетчатые клетки, они были придуманы, увы, не для птиц. В 20-30-х годах, по рекомендации авторитетного тогда доктора Эммета Холта, данные сооружения возводили заботливые родители для проветривания собственных чад. На окнах с внешней стороны дома крепилась металлическая клетка, куда помещали корзину с младенцем или более повзрослевших малышей на всеобщее обозрение. Радостными эти воспоминания детства вряд ли кто мог назвать. Зато так истинные лондонцы выгуливали своих детей, не выходя из дома. А что? Дешево и сердито.
7: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: И мы готовы, ребята, вас пригласить в игру «Успеть за 60 секунд». Нам нужен первый человек, который готов будет побороться за титул.
2: И первая кодовая фраза.
1: Да. Давай,
2: используя...
1: Да. Используя тему прошлого часа, кодовая фраза будет такая: подарок в рамках бюджета.
2: Длинно.
1: Зато отражает суть явления. Автор пусть будет 11-го сообщения, будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Как угодно, так и изъявляйте желание играть. Итак, подарок в рамках бюджета.
0: Наш.

0: успеть за 60 секунд.
1: Итак, мы начинаем разыгрывать титул «Умника дня». Первой сегодня за него будет бороться Анжелина. Анжелина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анжелина.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый. Итак, у вас сейчас есть возможность выбирать между Андреем Германовичем и Игорем Владимировичем. Кого вы выбираете?
3: Андрей Германович.
2: Ну и как приятно. Спасибо за доверие.
1: Минута времени, 10 вопросов. Вы готовы?
3: Готовы, поехали.
2: До какого животного, согласно устойчивому выражению, доходит излишне долго?
3: До жирафа.
2: Правильно. Вокалистом какой рок-группы является Курт Кобейн?
1: Являлся.
2: Являлся, конечно, да.
3: Дальше.
2: Нирвана. Сколько полос на государственном флаге Анголы?
3: Три.
2: Две. Является ли валторна духовым музыкальным инструментом?
3: Да.
2: Правильно. В каком виде спорта выступал Уэйн Грецкий?
3: Хоккей.
2: Правильно. Как называются жители города Варшава?
3: Варшавяне.
2: Правильно. В какой части света обитают альпаки?
3: Альпаки — это Южная Америка.
2: Правильно. Сколько максимальных очков получает команда за выигранный розыгрыш в волейболе?
3: Три.
2: Одно. Делится ли число 212 без остатка на 6?
3: Нет.
2: Правильно. И в какой океан впадает река Конго?
3: В Индийский.
2: В Атлантический.
1: 6.
2: Но вы великолепно сыграли.
1: Хорошая игра была, ну, да. Хороший результат. Благодарим вас, Анжелина, за принятое участие. И хорошего
3: продолжения. Нам прям стыдно.
2: Ну, бывает. Ничего страшного.
1: Это элемент игры, да. Волнения и всего такого. Спасибо. Хорошего продолжения дня. Мы же в скором времени пригласим второго участника. Проведем второй раунд и уже узнаем, кому достанется титул. Так, а что?
2: Да.
0: Наше радио.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: И мы готовы пригласить второго участника игры, который может блеснуть своим всезнайством. Андрей Германович.
2: Да. Я тут полез посмотреть, какие странные подарки вообще преподносили преподавателям. И нарвался на очень любопытную статистику. Ну, кстати говоря, педагоги единодушно включили в антирейтинг подарков кокосовые конфеты и чай. Не дарите, имейте это в виду. Очень странные варианты есть. Соевое мясо дарили, кабачок с банкой варенья, коробку гематогена, ну и так далее, и так далее. Очень много странных подарков. Классно вообще. Открытка с Днем Учителя. Открытка написана с Днем Учителя Иван. Подарили преподавательнице Марии. Но самый, на мой взгляд, классный подарок, это подарил человек из Волгореченска преподавателю. Он принес 2 копченых краба. Ой, этих карпа. 2 копченых карпа будет второй кодовой фразой. Имейте в виду, не надо дарить, потому что история, как вы понимаете, закончилась печально. Они пропахли всю учительскую, и в нее 3 дня никто не заходил. 2 копченых карпа.
1: Почему без пива?
2: Да!
1: На всякий случай напомним, употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Итак, ребята, 2 копченых карпа. Автор 11-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
13: Алло, ну, как там с бизнесом?
14: Что? Вы кому звоните?
13: Твоему бизнесу звоню.
14: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
15: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу, Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
16: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
17: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
18: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: успеть за 60 секунд.
1: И в первом, точнее, во втором раунде будет принимать участие Сергей. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей.
3: Здравствуйте.
1: Итак, Сергей, ваша соперница Анжелина сыграла с результатом 6 из 10. Вопросы сегодня не самые сложные для понедельника. Ну, такие.
2: Ну, средние.
1: Да. Готовы ли вы?
3: Да, конечно, давайте.
1: Поехали. В какой океан впадает река Амазонка?
3: В Атлантический.
1: Правильно. Делится ли число 411 без остатка на 3?
3: Нет.
1: Делится. Сколько минимально очков может заработать за результативный бросок в баскетболе? Минимально.
3: 2.
1: 1 очко. В какой части света обитают ламы?
3: В Южной Америке.
1: Правильно. Как называются жители города Орел?
3: Орловчане.
1: Орловцы. В каком виде спорта выступал Арвидас Сабонис?
3: Баскетбол.
1: Правильно. Является ли варган духовым музыкальным инструментом?
3: Да.
1: Нет. Сколько полос на государственном флаге Польши?
3: Две.
1: Правильно. Вокалистом какой рок-группы являлся Бон Скотт?
3: Дальше.
1: AC/DC. Какая птица, согласно устойчивому выражению, свое болото хвалит?
3: Кулик.
1: Правильно. Всяк кулик свое болото хвалит. Давайте подводить итоги. Раз, два, три, четыре, пять. Андрей Германович.
2: Пять, да, да, простите, пять.
1: Пять из десяти.
2: Пять из десяти.
1: Чуть-чуть не хватило до ничьей, но ничего страшного, Сергей, не расстраивайтесь. Титул мы сегодня вручаем Анжелине, а Сергею просто слова благодарности.
2: Да, все верно. Сейчас я выдам приз.
1: Да. Вам, ребят, напомню о том, что если хотите поиграть, но как-то стесняетесь, боитесь, времени нет, начальник не одобряет игры во время рабочего времени. Можете взять смартфон в любое удобное время, взять мессенджер Макс, открыть социальную сеть ВКонтакте, тележку, где вам удобнее. Найти там умник дня, подписаться и поотвечать на вопросики в свое удовольствие, коих уже, ну, там далеко за 1000 уже перевалило этих вопросиков. Отвечаешь и прям получаешь удовольствие. Чувствуешь, как умнеешь на глазах. Вот. Кроме того, в мессенджере Макс можно узнать, чем сегодня день в истории знаменит.
2: Ну, про два события мы уже знаем.
1: День учителя, день работников уголовного розыска. В 1929 году в Ленинграде состоялся первый в СССР сеанс кино со звуком. До этого было только немое кино. А в 1962 году в Великобритании вышел первый фильм из серии приключений Джеймса Бонда.
2: Доктор Ноу. Как же давно это было.
1: Да, а смотрится, ну, вот сейчас, если посмотрите.
2: Да нет, смотрится, как будто это давно снимали.
1: Да. Ну и о том, кто родился в этот день, чем он еще вошел в историю, можете узнать в мессенджере Макс. Напомню, канал называется «Умник дня». Подписывайтесь и расширяйте свои знания.
0: Наша реклама.
4: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
5: Это как?
4: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
5: Выгодно. Пошел оформлять.
4: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
6: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о поведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: 100 тысяч рублей, сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
1: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
2: Новая Самара.
1: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, судья Евгений Федотов. Владимир Путин поддержал идею создания нейросети в сфере образования. Об этом президент объявил на встрече с педагогами в День учителя. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Путина, в стране нужно иметь единую платформу, которая бы объединила все. Единую программу учебники помогала бы учителю ориентироваться во всем этом многообразии. Как подчеркнул президент, необходимо, чтобы нейросети в ходе образовательного процесса не создавали условий, при которых качество подготовки будет не улучшаться, а ухудшаться. По его словам, учеников необходимо заинтересовывать в получении образования, чтобы у них был стимул для приобретения знаний и саморазвития. Владимир Путин назначил главу Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. Другой указ устанавливает, что деятельность бизнес-омбудсмена будет обеспечивать автономная некоммерческая организация «Платформа для работы с обращениями предпринимателей». Ее учреждает Управление делами президента. Арбитражный суд Москвы удовлетворил сегодня требования алюминиевой компании «Русал» об отмене предупреждения Федеральной антимонопольной службы относительно корректировки внутренних цен на алюминий. В свою очередь, ФАС намерена обжаловать решение в апелляционной инстанции. В июле антимонопольная служба возбудила дело в отношении «Русала» из-за неисполнения предупреждения о корректировке цен на алюминий. В формуле ценообразования для российских потребителей учитывалась региональная премия, которая основана на европейском ценовом показателе. При этом алюминий отечественного производства сейчас поставляется преимущественно в страны Азии. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин удовлетворил прошение об отставке министра туризма региона Сергея Яковлева. Он написал его после происшествия со скандалом на вокзале с участием полицейских и спортсменов футбольного клуба «Нижний Новгород», в ходе которого министр находился в нетрезвом состоянии. Как подчеркнул глава региона, поведение чиновников в подобной ситуации не может быть оправдано ничем. Ранее в СМИ появилась видеозапись, на котором мужчина, представившийся нижегородским министром туризма, на вокзале требовал задержать каждого члена футбольного клуба, потому что они якобы недостойно представляют регион. После чиновника отправили в отделение полиции. Специалисты Государственного русского музея завершили комплексную научную реставрацию картины Ивана Айвазовского «Девятый вал» 1850 года. Полотно представила генеральный директор музея Алла Манилова. Работы проведены в рекордные для ее уровня сроки – за 4 месяца. Особенность с «Девятым валом» заключалась в том, что одновременно с картиной реставрировали ее историческую оригинальную раму. Специалисты установили более 100 утраченных фрагментов резьбы. Реставрация приурочена к масштабной выставке Айвазовского, которая откроется в Русском музее 16 октября. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Да, друзья, добрый вечер.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Есть о чем поговорить час, потому как у нас традиционно про вас, про нас и про Горгаз. Ну, во-первых, поздравляем к тому, с чем сегодня уже поздравляли, еще два есть повода.
2: Так.
1: Почему бы? Во-первых, у меня дали отопление.
2: Ага, поздравляем.
1: Всю ночь булькало. Во-вторых...
2: Может, это было не отопление?
1: Это было отопление. Булькало в батареях. Вот. И, кроме того, в Москве, вернее, не в Москве, во многих регионах сегодня выпал первый снег. Прям вот говорят, что...
3: В каких таких регионах?
1: Говорят, чуть ли не в Казани, чуть ли не Казань засыпало.
3: У нас сегодня 12 утром было.
1: Ну, у нас было что-то около того. И, ну, вот если у вас сегодня выпал снег, вот напишите, Андрей Германович,
3: напишите. И фоточки, пожалуйста, если он есть.
1: Ну, сейчас еще с фоточки расставил. Есть о чем поговорить, ребят. Потому что как про, сейчас про нас, про вас и про Горгаз. Статистику свежую подвезли. Почти половина россиян, то есть нас с вами, специально прибедняются.
3: Угу.
1: Занижают заработную плату перед родственниками, коллегами и друзьями. Таких среди нас с вами 43%. И за год это количество выросло на 8% относительно год к году. Делают это из скромности, чтобы не просили в долг, не завидовали и не портились отношения из-за денег. Угу. Причем женщины скрывают доход в два раза чаще, чем мужчины.
2: Интересная статистика, интересная. Мне кажется, в этой студии есть двое представителей этих 40. Двое, четверо.
1: Да, здесь четверо. Ну ладно, кто еще? Кто из нас троих? С одним-то все понятно. Кто из нас троих еще?
3: Почему все четверо, я же сказал.
1: Да. Ребят, давайте сегодня поговорим, вот, ну, поскольку про нас, про вас и про Горгаз, давайте поговорим сегодня. А вот вы свои, ну, когда там заходит какой-то разговор, там, с друзьями, с родственниками, спрашивают, сколько зарабатываешь? Ну, так, вообще, как бы, задавать вопросы, сколько зарабатываешь,
3: мне тоже это... кажется, это очень некорректный вопрос.
1: Согласен.
3: Раньше-то, кстати говоря, в советские годы вообще вопросов не было.
1: В приличном обществе не принято задавать подобное, но... Ребят, рано или поздно этот вопрос возникает, там мама спрашивает, еще кто-то. Вот вы честно отвечаете или все-таки прибедняетесь? И если прибедняетесь, то...
3: То на сколько? На сколько процентов?
1: Не надо на сколько.
3: Не, почему?
1: По какой причине? По какой причине? Ну, то есть, человек прибедняется, тут сказали, чтоб денег не попросили, не позавидовали, вот, в исследовании.
3: Знаю даже.
1: Значит, из скромности. Вот я не знаю, что-то люди, вот, которые в списке Forbes из скромности не занижают.
2: Еще жене не говорят, сколько получают.
1: Ребят, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Вот когда вам задают вопрос относительно ваших доходов, если вы их занижаете, если не занижаете, так говорите, честно, говорю, вот про свой... Если занижаете, то по какой причине это делаете? Любопытно узнать, как у вас.
0: Наша реклама.
4: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим с лордом пневмослоном о хейтерах и узнаем об очень неожиданной коллаборации группы The Hatters. Группа «Пневмослон» выпустила новый альбом под названием «Что видят хейтеры». В релиз вошли 10 песен, и часть материала музыканты начали создавать еще несколько лет назад. «Что видят хейтеры» узнали лично у лорда «Пневмослона».
2: В нем 10 песен, и некоторые идеи для них мы таскали с собой несколько лет, прежде чем они наконец превратились во что-то законченное. Наверное, главная особенность этого альбома в том, что мы продолжаем делать то, что любим больше всего – сталкивать вещи, которые вроде бы вообще не должны находиться рядом. Поэтому здесь панк встречается с кислотным 303-м синтом, драм-н-бейс со скапанком, а рок в какой-то момент может внезапно превратиться в хардстайл и аптемпо. С текстами примерно такая же история. На поверхности это местами максимально простые, смешные и даже нарочито идиотские песни. Но если захотеть покопаться, почти в каждой можно найти еще один или два этажа. При этом мы никого ничему не собираемся учить. Скорее предлагаем вместе посмотреть на привычные вещи немного под другим углом. Потому что не все низкое обязательно примитивно, не все возвышенное обязательно глубоко. И вообще мир гораздо сложнее, чем первое впечатление о нем. Собственно, отсюда и название «Что видят хейтеры?», потому что каждый в конечном итоге находит то, что пришел искать.

Услышать новые песни вживую можно будет уже на этой неделе. Друзья, группа «Пневмослон» планирует начать играть свежий материал на ближайших концертах. Не пропустите! The Hatters выпустили совместный трек с дизайнером Артемием Лебедевым. Релиз получил название «Важнейшая новость». В своей интерлюдии Лебедев рассуждает о новостях и советует не перегружать себя лишней информацией. А Юрий Музыченко, в свою очередь, поет о том, что мир слишком большой, чтобы пытаться уследить за всем происходящим.

0: а главной новостью прошедшей недели Лебедев в итоге назвал собственную поездку в Петербург, в студию The Hatters, где и была записана их совместная работа. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Итак, ребят, как выяснилось, половина россиян, 48%, занижает свои доходы, когда их про эти доходы спрашивают по разным причинам. Ну вот, спрашивают у человека, сколько зарабатываешь, он говорит, ну вот... Вот. И мы у вас поинтересовали, занижаете или нет, ну вот когда у вас интересуются, и по каким причинам это делаете.
2: Я один раз товарищу назвал свою зарплату на тот момент, он сначала своей похвастался и меня спросил. Я растерялся, ну и назвал примерно сколько выходит в месяц. Сумма в 3 раза выше, чем у него, он прям погрустнел и весь вечер был подпорчен. Но с тех пор я занижаю.
1: Ну, кстати, да, вот бывает, как ты скажешь, сколько и человек с тобой как-то общаться перестал.
2: Да, у нас такого с тобой не было ни разу, мне кажется.
1: Правда. Добрый вечер. Я честно отвечаю. Пишет нам юрист из Вологды. 70 тысяч в среднем.
2: Добрый вечер, наши. Принижаю доход от жены 30%, иначе выскребет все до копейки. А ведь мне еще небольшой кредит платить, его брал, когда в семье с деньгами был напряг. А жене не сказал. Колян, Коля пишет нам, 45 годиков дурак. Вот, вот такая подпись.
1: Если прибедняться, то пенсионерка-мама обязательно начнет настойчиво предлагать помощь. Ей говорю честно, чтобы она была спокойна. Остальное говорю, нормально зарабатывал, нормально.
2: Стараюсь не говорить про зарплату. Люди впадают в апатию из-за того, что когда-то кто-то не учился, выбрал не ту профессию и прочее. Зависть, возможно, тоже присутствует. Я моряк.
1: Ну, надо полагать, что когда вы приходите, моряк в развалочку сошел на берег, когда Форт. Из рейса, да. Надо сказать, что у многих вызывают чувство.
2: Но там же тоже, я так понимаю, у моряков же, у них некий такой условно вахтовый метод.
1: Конечно.
2: То есть очень много можешь заработать.
1: Ну, вот в рейсе. На какой-нибудь на сейнер посадили и отправили куда-нибудь месяца на 3 ловить какую-нибудь условно хамсу. Угу. И вот спустя 3 месяца ты в развалочку сходишь на берег, тебе сразу оп, 3 зарплаты, как тебе там на сейнер, как тебе зарплату переведут на карточку? Тебе, наверное, сразу как-то по возвращению. И это ого-го, как?
2: Интересно.
1: За 3 месяца.
2: Интересно. Очень.
0: Наша реклама.
3: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер 1.
4: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
3: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
4: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. 0+.
5: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
10: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу.
12: вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом, чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
16: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
17: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
18: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
19: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
20: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
21: Проще простого.
22: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
23: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: И мы у вас сегодня поинтересовались. Когда кто-то интересуется размером вашего заработка, вы занижаете сумму? Если да, то по какой причине? Или если нет, то так и говорите, что нет.
2: Доброго вечера, Каролин.
1: Доброго.
2: Не занижаю, не завышаю свой заработок. Честно говорю, что работаю не за деньги, а за идею. За деньги у нас муж работает. А я в первую очередь мама 6 наших детей и немножко преподаватель технического вуза. Если можно передать кружевным друзьям привет. Можно, Лена, из Тюмени? Конечно, ну, можно.
1: Конечно. Я завышаю зарплату, чтобы мама не стеснялась брать доставку ей с продуктами или одеждой.
2: Угу.
1: Вот это очень благородно.
2: Не говорю никому размер зарплаты, даже мужу и маме. И сама не спрашиваю. Муж мне свои квитки присылает на мамины вопросы про цену подарков. Говорю, что ей бесплатно. Однажды поделилась с одноклассницей новостью о покупке дачи и стройке дома. А она у меня тут же денег попросила.
1: Зарабатываю примерно 400-450 в месяц. Если спрашивают, без стеснения говорю, ну, 500 000. По планам 1 000 000 в месяц. Ну, а что? Красиво звучит 500 000.
2: Да, конечно. Хорошо звучит, конечно.
1: Звучит еще как красиво.
2: Привет, парни. Я сам не интересуюсь. Меньше знаешь, крепче спишь. Я не люблю, когда у меня спрашивают. Никому не говорю правду, даже жене. Боюсь зависти. Правду знает только мой бухгалтер, пишет Альберт из Оттавы.
1: Ну, почему? Еще не только ваш бухгалтер, еще налоговый инспектор. У вас там в Оттаве все как бы с этим строго.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
3: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
10: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй.

0: Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-500-200-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Ну что, Андрей Германович, там что у нас еще? Люди скрывают?
2: Да нет, ну многие скрывают. Хорошее сообщение прилетело. Наши, чтобы все жили богатые, у всех зарплата росла. По теме стал прибедняться.
1: Звучит как тост.
2: Да, стал прибедняться.
1: Да, да. Что еще пишут? Доброго вечера, короли. Если мне задают такой вопрос, мне сложно на него ответить прямо. Говорю примерный доход, не занижая, не завышая, так как у меня доход на работе – это фиксированная сумма плюс процент с продаж, а продажи могут сильно отличаться. Вот я и называю сумму плюс-минус 20%.
2: Добрый вечер, напарники. Да честно скажу, прибедняюсь. Не хочу, чтобы завидовали. Считаю, что для своего региона зарабатываю неплохо, около 200 от Московской области. Даже мужу не говорю, сколько на самом деле зарабатываю, потому что он зарабатывает немножко меньше.
1: А вот это вот интересная тема, говорить ли мужу или нет.
0: Шоу 10 баллов на нашем радио. Наша реклама.
3: Что развелось меня зовет в нежно-северных лесах.
4: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Власти и бизнес нашли компромисс по вопросу о введении налога на сверхдоходы для горно-металлургических компаний. Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, поправки к налоговому кодексу в этой части, которые внесены в Госдуму, претерпели важные изменения. Они позволят сгладить последствия ценовых всплесков. Ранее стало известно, что налоговая ставка на сверхдоходы компаний горно-металлургического сектора составит от 20 до 30%. По отдельным видам продукции рентных отраслей в текущем году наблюдался рост мировых цен, за счет чего производители получили дополнительные поступления. Инвесторы позитивно отреагировали на сегодняшнее заявление главы Минфина, так как акции компании «Норникель» за 2 минуты выросли на 1,5%. Дональд Трамп заинтересован в контактах с лидером Беларуси Александром Лукашенко в рамках выстраивания отношений с Россией, заявил в комментарии на СН политолог Юрий Шевцов. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на полях Генассамблеи ООН заявил, что в Минске рассматривают встречу Трампа и Лукашенко в практической плоскости и предпринимают необходимые шаги для ее проведения. По словам собеседника на СН, такая встреча нужна Вашингтону больше, чем Минску, поскольку Беларусь важный союзник России. Таким образом, Трамп хочет удержать эскалацию украинского конфликта. Лукашенко понимает психологию Путина, поэтому достаточно многие западные дипломаты и политики идут на контакт с ним, заключил Шевцов. Телеведущая актриса Надежда Михалкова вышла замуж за губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухорука, сообщили ТАСС в департаменте внутренней политики региона. Там также подтвердили, что у пары родился ребенок. В прошлом году Надежда Михалкова была гостем фестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске, а несколько дней назад присутствовала на встрече своего отца, народного артиста России Никиты Михалкова, со зрителями в том же городе. У 40-летней Михалковой дочь и сын от брака с режиссером Резо Гигинеишвили. У 46-летнего Кухорука также 2 детей от предыдущего брака. 6-недельная стажировка молодых актеров из стран БРИКС+, которая проходила в рамках программы «Интер-Раша», завершилась в Российском институте театрального искусства ГИТИСИ. Участниками стажировки стали молодые актеры из Аргентины, Бразилии, Ирана, Индии, Египта, Турции, ЮАР, Малайзии, Китая и Эфиопии. В течение 6 недель они занимались актерским мастерством, сценической речью и движением, изучали систему Станиславского, биомеханику Мейерхольда, посещали московские театры, музеи и библиотеки. Сербский теннисист Новак Джокович выразил сочувствие россиянину Даниилу Медведеву после его дисквалификации за попадание мячом в зрителя в полуфинале турнира в Пекине. Он отметил, что был дисквалифицирован на US Open в 2020 году при похожих обстоятельствах. В полуфинале Джокович выиграл первый сет у Медведева со счетом 7-5. Во втором сете при счете 5-3 россиянин проиграл розыгрыш. С досадой он отбил отскочивший от стенки мяч в сторону трибун. В итоге мяч попал в болельщик. Он покинул трибуну, держась за голову. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. Когда вы уже, судя по тому, что происходит на улицах, вы, наверное, в пробочках стоите.
2: Да сегодня вроде какой-то не очень пробочный день. Хотя я только за, за свой Андрей маршрут, да, говорю.
1: Во-первых, здесь дождь, где-то снег. Так что вот пишут нам, писали в прошлом часе, что на Урале вообще там, сказали, на летней резине.
2: Мне накидали никого. Наши слушатели фотографии вот еще в прошлом часе. И Челябинск, и Сургут, там уже прямо... Ого-го.
1: Сейчас мы посвятим, наверное, обзору каких-то новостных событий, что нас затронуло, заинтересовало. Ну, я думаю, что найдем, чем вас развлечь, пока вы едете домой,
2: конечно,
1: или готовите ужин.
2: Конечно.
0: Наша реклама. Праздник начинается в Магнит Экстра и Семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио. Наша. Музыка

дерево в этом городе обречено, но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А тут вот такая интересная информация. Ко дню учителя аналитики Яндекс.Карты изучили более 600 тысяч отзывов с оценками 4,5 о 40 тысячах российских школ. И, ну, отзывы, которые положительные, естественно. Чаще всего пользователи так отзываются о сотрудниках учебных заведений, преподавателях, руководителях и других работниках. Эта тема встречается примерно в половине изученных отзывов.
2: Да, в каждом четвертом отзыве о сотрудниках пользователи называли конкретного человека. В 20% отзывов об учителях также указывается предмет, который он преподает. Чаще всего авторы пишут об учителях начальных классов. Таких упоминаний примерно столько же, сколько упоминаний преподавателей иностранных языков, русского языка и математики вместе.
1: А на втором месте качество образования. Эта тема встречается примерно в каждом пятом отзыве. Пользователи отмечают учебные программы и знания, которые получают дети.
2: Следом идут инфраструктура и условия в школах. Авторы отзывов пишут о состоянии зданий и территорий, оборудовании классов, питании, бассейнах, спортивных комплексах и мастерских. По числу упоминаний эта тематика почти не уступает качеству образования.
1: Ну и кроме того, пользователи отмечают атмосферу, внеурочную жизнь и форматы обучения. Более четверти положительных отзывов не содержат подробностей, их автор ограничивается просто общей оценкой школы.
2: Школа хорошая.
1: Поздравляем еще раз преподавателей с их профессиональным праздником.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Ну что там любопытного?
2: Слушай, ну тут такая история с одним искусственным интеллектом. Не буду называть его бренд. Хорошо, всем он известен. Вот. Но этот искусственный интеллект уже активно нарушает закон. То есть, и теперь они бьются. Его создатели и те, кто с ним работает, ну, вплотную, да, не те, кто пользователи, а те, кто с ним работает, они не могут понять, что делать дальше, потому что он вездесущ, он лезет куда не должно, он создает фактически персонажей внутри себя, и это прямо очень неприятная штука. Я не думаю, что многие следят за тем, что творится с искусственным интеллектом, но там скандал на скандале, да, и попытки и запретить его, и ограничить его в возможностях, и обсуждается это, ну, уже на мировом уровне, а не в каких-то там отдельных странах. Но, к сожалению, разговоры об его ограничении, в общем-то, они остаются, к сожалению, только разговорами. А программисты, которые с ним работают, ну, я бы, наверное, все-таки уже называл не программистами, а какими-то создателями, что ли, потому что они уже не занимаются там кодом или чем-то еще, они просто вот с ним общаются. Mm-hmm. Вот. Они прямо бьют во все колокола, говорят, это очень опасная вещь, мы не знаем, мы даже не понимаем, он уже самоосознал себя или нет.
1: Mm-hmm. Давай, и раз уж мы тут про искусственный интеллект, про всякое такое. Американская роботехническая компания устроила необычную церемонию. Она списала антропоморфных роботов предыдущего поколения F.02, потому что выпустила партию новых роботов с названием, ну, с маркировкой F.03.
2: Оригинально. Вот.
1: В промо-ролике, который сняла компания, снялся, на секундочку, Арнольд Шварценеггер. Да, как тот робот, помнишь, во второй части.
2: Палец вверх, да, поднимал, когда
1: Аста-ла-виста.
2: Не влавил в этом в жидком металле.
1: Ну и вот примерно точно так же уничтожили этих роботов. Просто поскидывали в жидкий металл, расплавили и вот.
2: Причем, как неинтересно.
1: Ну как, нет. Причем, что самое интересное, таким образом варварским уничтожить роботов якобы им порекомендовал сам Арни, ну, потому что, ну, как бы, ребята, ну, сделайте это.
2: Причем, знаешь, каждый робот выполнял определенный дубль, он говорит, не, кидайте следующий.
0: Наша реклама.
3: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, в отпуск я поеду, за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы spasibosberbank.ru в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
6: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Куда срочно перенести рабочие чаты?
10: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать.
11: Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
12: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
13: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
14: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
15: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
16: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.

0: Арабика Капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Арабика Капучино.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: Тебе будет как собачьему деду любопытно.
2: Так, да, любопытно, давай.
1: Ну, в общем, в Мексике, там же есть, ну, там вполне себе серьезные представительные организации, полицейские, в том числе и военные. И у них, соответственно, есть кинологические службы. Появился новый сотрудник кинологической службы. 7-килограммовый... чихуахуа.
2: Что он такой большой?
1: Собака весит около 7, то есть около 7, может и 5. И рост примерно 21 сантиметр.
2: Да, просто какой-то лев.
1: Что за лев этот тигр? Вот, несмотря на скромные размеры, носит он грозное имя. Команда. Вот. Причем...
2: Он прямо рабочая собака?
1: Прямо рабочая.
2: Или он...
1: Не-не-не, прям рабочая. У него тактический жилет, защитные очки, шлем, камера на голове. Я просто не знаю, как у него голова не отрывается, если ему GoPro-ху на голову повесить, то все-таки чихуахуа не сам. Но говорят, что... При всей как бы комичности ситуации специалисты-кинологи говорят, что в принципе есть смысл таких собачек держать на службе на кинологической, потому что они маленькие,
2: да,
1: и могут пролезть туда, куда большая кинологическая собака, ну, служебная собака не пролезет. А вот маленькая может...
2: Ну, ты обрати внимание, что вот во всех гражданских историях, типа там работа в аэропортах, да, там на вокзалах, где-то еще, там же, как правило, небольшие собаки, типа спаниели работают.
1: У нас шалайки в Шереметьево. Шалайки. Не знаешь, что это такие? Это гибрид лайки с шакалом. То есть с виду вот дворняга дворнягой. Но говорят, что такого нюха, как у шалайки, нет ни у одной собаки. Поэтому вот, если будешь в Шереметьево, обрати внимание на сотрудников кинологической службы. Вот у них шалайчики.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

от паутины усталых дорог. Здесь так дышится жадно, что хочется вовсе остаться и проститься со всеми, кто больше не смог.

кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Что-то нам подсказывает, добрые проверенные друзья, что пора уже расходиться.
2: Пора, конечно, пора.
1: Понедельник, потому, как... он день тяжелый, мы устали, я думаю, что
2: наши
1: слушатели тоже уже хотят отдохнуть.
2: Давай традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: Да, некоторым жмем руку крепко, некоторым это делаем нежно. И услышимся, ребята, завтра в 16:00.
2: Ну, не прям в 16:00.
1: Но в 16:00.
2: Будем, как обычно, нести разумное, доброе, вечное. На сегодня желаем прекрасного окончания этого дня. Не знаю, приятного аппетита и услышимся
1: пока-пока
2: завтра. Расходимся.
0: Наше радио.

часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослее,

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин разрешил провести реорганизацию Юникредит банка с выделением отдельной компании, которая останется в собственности итальянской группы Юникредит, а также продажу акций кредитной организации. Распоряжение президента опубликовано на официальном портале правовых актов. Итальянская банковская группа в 2022 году заявила, что рассматривает возможность ухода из России. С тех пор компания предприняла ряд безуспешных попыток продать свой российский бизнес. В мае этого года Юникредит сообщила, что планирует продать его инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов. Юникредит банк работает в России с 89 года и входит в число 30 крупнейших кредитных организаций страны. Россия обладает сильной школой педагогики, авторитет и статус которой подтверждают создатели инновационных методик и программ обучения. Такую оценку дал премьер-министр Михаил Мишустин. В день учителя он вручил премии и благодарности правительству в области образования. Мишустин отметил роль Российской академии образования в этом процессе и ту поддержку, которую она оказывает педагогам в творческом поиске и воплощении их идей. 5 из 10 премий в этом году присуждены за работу в области медицинского образования. Всего учреждено 10 премий в сфере образования. Около 17,5 миллионов самозанятых насчитали в России на начало прошлого месяца, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Из этого количества 9,5 миллионов получали в прошлом году доходы, при этом 6,5 миллионов совмещали самозанятость с трудовыми отношениями. За 4 года число официально трудоустроенных самозанятых граждан выросло на 1 миллион 300 тысяч человек. На днях Совете Федерации предложили повысить ставку налога для самозанятых, в частности курьеров и водителей с полной занятостью до 13% НДФЛ вместо текущих 4-6%. Состояние Илона Маска вновь преодолело отметку в 1 триллион долларов. Взлет котировок акций его компаний SpaceX и Tesla сегодня, сразу после открытия фондового рынка, вернул технологическому магнату статус триллионера, который он впервые обрел в июне, сообщает Forbes. Состояние главы Amazon Джеффа Безоса составляет на сегодня 371,5 миллиард долларов. Маск в феврале объединил компании XAI и SpaceX. По данным СМИ, совокупная капитализация объединенных компаний составила 1 триллион 250 миллиардов долларов. Российский нападающий капитан Вашингтона Александр Овечкин заявил, что нынешний сезон для него станет последним в Национальной хоккейной лиге. Овечкин в июле заключил новый контракт со столичным клубом сроком на один сезон. По словам 41-летнего форварда, решение он принял этим летом с семьей. Овечкин играет за Capitals с 2005 года. Он стал рекордсменом НХЛ по голам и выиграл Кубок Стэнли 2018 года. А сборной России Овечкин 3 раза становился чемпионом мира. На счету россиянина 929 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: наша реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
5: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
8: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
9: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
9: Нянька в погонах. С понедельника по четверг в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Передача компании во временное управление не должна становиться одним из способов недобросовестной конкуренции. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, которого сегодня Владимир Путин своим указом назначил на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей. По словам Шохина, сейчас с правительством идет активная работа по недавнему указу президента о временном управлении компании, которая не обеспечивает должную защиту от беспилотников или не восстанавливает поврежденные объекты. Как отметил глава РСПП, нужно определиться, как не только наказывать предприятия, но и стимулировать их расходы на защиту от возможного ущерба. Бывшего министра туризма и народных промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева арестовали на 3 суток по административной статье о мелком хулиганстве, сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. В этот же день Яковлев подал в отставку после публичного конфликта с футболистами клуба «Нижний Новгород» и сотрудниками полиции. В сети появились кадры, на которых Яковлев требовал задержать игроков сначала на вокзале, а затем в отделении полиции. Он утверждал, что спортсмены находились в состоянии алкогольного опьянения и резко критиковал их игру. Сам министр тоже был нетрезв. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что поведение чиновников в подобной ситуации не может быть оправдано ничем. Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Вьетнама и Ассоциацию туроператоров России в связи с появлением информации о случаях заражения вирусом Коксаки в одном из отелей Камрани. Среди симптомов – высокая температура до 40 градусов, сыпь на коже, стоматит. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что страховые компании не заметили роста числа обращений россиян по поводу Коксаки. Роспотребнадзор рекомендует для профилактики энтеровирусных инфекций тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест, использовать только бутилированную или кипяченую воду, хорошо мыть овощи и фрукты. Балет Большого театра проведет гастроли с 7 по 25 октября в Китае. Выступления состоятся в Пекине, Нанкине и Шанхае. Всего публику увидит 14 представлений, в том числе гала-концерты, балеты «Лебединое озеро» и «Дон Кихот». Завершатся гастроли в Шанхае в рамках 25-го международного фестиваля искусств. За дирижерским пультом Павел Сорокин. Спектакли в Шанхае пройдут при участии филармонического оркестра «Тайт», дирижер Алексей Богорат. Женская сборная России по волейболу выступит на чемпионате мира будущего года в США и Канаде, сообщила Всероссийская федерация волейбола. Путевку на турнир российская команда получила благодаря позиции в мировом рейтинге. Она занимает 11 место. Европейская конфедерация волейбола 30 сентября допустила сборную России к соревнованиям. Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко приветствовал это решение и отметил его важность для возвращения российских атлетов на международную арену. Следующим этапом, по словам Шевченко, должно стать возвращение российских волейбольных клубов на европейские турниры. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Праздник начинается в Магнит-Экстра и семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти-Про с 12 месяцев с картой Магнит-Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
2: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
3: Новая Самара.
2: 340-0505.
4: Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио. Музыка поколения.

лиц, так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в себе по пустоте, меняю шифры и замки. Всегда один и против всех.

теперь другое. Ты хохочешь, это жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен.

0: Наша реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о поведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
4: Новая Самара.
3: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте nastrichkodom.rf.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Минцифра подготовила проект положения об электронной почтовой системе. Она станет официальным каналом для направления на госуслуги и юридически значимых сообщений гражданам и организациям, сообщили ведомстве. Возможность отправить бумажное юридически значимое письмо сохранится. Оператором системы станет Почта России. Минцифра также предлагает продлить эксперимент по добровольному подтверждению IT-компетенции через госуслуги до конца 2028 года. В прошлом году начала работу национальная платформа по подтверждению IT-компетенции. За это время успешно прошли оценку 384 тысячи раз. Всего знания подтвердили порядка 190 тысяч уникальных пользователей. Главное военно-следственное управление Следственного комитета предъявило начальнику управления учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки вооруженных сил генерал-майору Сергею Никитушкину обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает РБК. 30 сентября 235-й гарнизонный военный суд отправил Никитушкина под стражу. Главное управление боевой подготовки отвечает за организацию, координацию и развитие системы боевой подготовки армии и флота. Оно также руководит деятельностью Центрального военно-патриотического парка «Патриот», вокруг которого в последние годы было несколько коррупционных скандалов. Владимир Путин разрешил провести реорганизацию Юникредит банка с выделением отдельной компании, которая останется в собственности итальянской группы Юникредит, а также продажу акций кредитной организации. Распоряжение президента опубликовано на официальном портале правовых актов. Итальянская банковская группа в 2022 году заявила, что рассматривает возможность ухода из России. С тех пор компания предприняла ряд безуспешных попыток продать свой российский бизнес. В мае этого года Юникредит сообщила, что планирует реализовать его инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов. Первый международный кинофестиваль «Автопилот», посвященный автомобильной культуре в кинематографе, открылся в Москве. В программу вошли конкурсные и внеконкурсные показы, а также короткометражные фильмы. Проект продолжает историю журнала «Автопилот», который более 30 лет рассказывает об автомобилях и автомобильной культуре. Зрителям представят роуд-муви, драмы, документальные картины, комедии, спортивное кино, триллеры, экшен и авторское кино. Фильмом открытия фестиваля стала картина Ильи Маланина «Битва моторов». Широкий прокат она выйдет 8 октября. Чемпионка Олимпиады 2022 года в женской лыжной эстафете Татьяна Сорина родила сына, сообщила пресс-служба Федерации лыжного спорта и сноуборда России. Это третий ребенок в семье 32-летней лыжницы, тренера сборной Егора Сорина. В 20-м у них родилась дочь, в 23-м сын. Сорина в прошлом сезоне соревновалась до конца февраля. Егор Сорин говорил, что его жена вернется к тренировкам через несколько недель после родов, а в ноябре планирует присоединиться к сборной. Международная федерация допустила россиян на свои соревнования в нейтральном статусе. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
3: Я, Яна Лукьянова, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю честно и открыто освещать все полученные мною факты, новости, детали из жизни наших артистов, уважать их личные интересы, границы, право на конфиденциальность, подробно освещать темы и вопросы слушателей нашего радио, а также заботиться о престиже радиосообщества, предоставляя только проверенные данные. А теперь, ребята, за мной.
4: За сценой. Слушай по будням, чтобы не пропустить самое интересное.
5: Наше радио.
6: Здрасте нафиг.
7: Добрейший всем вечерочек, это Александр Минаев, программа «Здрасте, нафиг» на нашем радио, и у меня сегодня в гостях, даже не знаю, с чего начать, рок-музыкант, автор песен, радио, телеведущий, актер, писатель, заслуженный артист Российской Федерации Александр Скляр. Саня, «Здрасте, нафиг».
8: «Здрасте, нафиг», Сань, ты вот все, много-много всего наговорил, а главное, не сказал основатель и лидер группы «Ва-банк», который в этом году... году исполнилось 40 лет. Ну, ты вот это, конечно, ты сильную банку сделал относительно вступления.
7: Нет, я просто не успел.
8: С этого надо начать, а все остальное...
7: Я просто не успел. Я хотел, чтобы ты произнес фразу «Здрасте, нафиг», а потом бы я бы уже и «Правобанк». Естественно, «Правобанк» сегодня будем говорить много, ну, потому что «Вабанк» — это, во-первых, одна из моих любимых групп. Это раз. А во-вторых, это группа, которая много-много кирпичиков в фундамент российского рока, рок-н-ролла, панк-рока, хард-рока вставила. И даже не только хард-рока, и эстрадной музыки в какой-то степени, да, в хорошем смысле этого слова, да. И даже в какой-то степени шансон. И цыганской песни.
8: И цыганской песни. И романсы, и народной песни.
7: Да, поэтому... Нет, и видишь, я подготовился.
8: Да, молодец.
7: Ты просто ломанул впереди паровоза как-то даже неожиданно для меня. Ну ладно, слушай, давай все-таки начнем сначала. Давай колись. Как вот так вот получилось? Родился ты в приличной семье, да? Папа ученый-физик.
8: Да.
7: Мама журналист.
8: Да.
7: А ты рок-музыкант.
8: Ну, Сань, дело в том, что, во-первых, в семье не без урода. Ты сам знаешь, это всегда это наша классическая история. А во-вторых, я считаю, что мы продолжатели абсолютно приличных семей. То есть мы такие интеллектуалы московского рока. И поэтому здесь в конечном итоге. Все-таки, знаешь, 40 лет — это серьезный период. И поэтому можно говорить о неком конечном.
7: Промежуточный финальный.
8: Все-таки я, как мне кажется, не посрамил честь семьи Скляров.
7: На самом-то деле, да. В конечном итоге, как это выясняется, но с другой стороны, все равно, знаешь, там МГИМО, работа в Северной Корее, дипломат как-никак. Да.
8: Нет, не просто дипломат, а дипломат, которого не сняли с дипломатической работы. И даже не лишили дипломатического звания. Вот. Поэтому
7: Я
8: до сих пор дипломат в отставке, если говорить по официальной линии.
7: Если тебя Лавров призовет...
8: Ну, условно говоря, если меня вот представляет Лаврову, то мне Мария Захарова или кто-то там должна будет представить таким образом. Mm-hmm. Александр Ф. Скляр. Заслуженный артист Российской Федерации, атташе в отставке.
7: И выходишь из гитары и...
8: Не важно, как я выхожу. Я могу выходить как угодно. Важно, как она официально, по официальной линии должна меня представить.
7: Нет, прикольно на самом деле.
8: Понимаешь? Поэтому я единственный из всех ныне действующих рокеров в России, который имеет дипломатический ранг атташе, а директор у меня единственный, кто среди директоров артистов является мастером спорта по парашютному спорту.
7: С ума сойти. Ну, надо сказать, что это Леонид Сигалов.
8: Леонид Сигалов, мастер спорта парашютного спорту.
7: На всякий случай, если что, может сигануть.
8: Он может сигануть по-любому и мало не покажет.
7: Ясно. Ну, в любом случае, как так получилось-то? Дипломат дипломатом, а потом бац, хардкор, панк-рок.
8: Ну, ты же сам сказал, в семье не без урода. Мы же с тобой так определили эту историю.
7: Ну, хорошо. Ладно.
8: Не, ну как, ну любовь к музыке, Сань.
7: И вот так вот переклинило, чтобы это...
8: Да, по-любому. Что первично? Первично все равно у нас любовь.
7: Это
8: правильно?
7: Есть такое дело.
8: Вот. И если любовь у тебя к чему-то, то она рано или поздно все равно дает себя знать. Вот у меня любовь к музыке, которая задолго, конечно, до Вабанка, прямо очень задолго, можно сказать, так вот я для себя отсчитываю примерно с 4 класса школы.
7: Ух ты!
8: Потому что примерно в этом возрасте, в 3 или в 4 классе, включив наш домашний телевизор по разрешению родителей, мне нельзя было просто так включать телевизор. Мне его, включали в определенное время. Я увидел там художественный фильм «Вертикаль».
7: Ох, с Высоцким как раз.
8: Да, в этом фильме играл Владимир Высоцкий, а самое главное, что он пел.
7: Пел, да.
8: И вот, услышав его песни, я точно это помню. Именно Высоцкий явился триггером, после которого я, во-первых, захотел взять акустическую гитару и начать что-то петь под Высоцкого, значит, соответственно. Ну, а потом это все развивалось, развивался. Где-то в классе примерно в восьмом я довольно плотно познакомился с рок-н-роллом тогдашним. Но тогдашний рок-н-ролл это что? Это Битлз, конечно.
7: Да, Битлз,
8: Битлз, Роллинг Стоунс. Вот. И я их песни учил и пытался, значит, снять тексты со слуха и пел, и играл уже вот так неопытной, неловкой рукой играл на гитаре. Вот.
7: Ясно. Ну, слушай, ну ты же, в принципе, ты как музыкант, который уже такую на относительно серьезную сцену вышел, да?
8: Да.
7: Ты был гитаристом у Василия Шумова в группе «Три семерки».
8: Это неправильно.
7: Неправильно?
8: Вот сразу
7: вот,
8: мы
7: да,
8: это...
7: Вот, давай,
8: я не был гитаристом у Василия Шумова. Мы сделали с Василием Шумовым ансамбль, группу, которая называлась «Три семерки». «Три семерки», «7-7-7».
7: Это «Портвейн»?
8: Я предложил это название. Это не только «Портвейн», но также магическое сакральное число. Трижды 7 – 21. Это очень важное число в магии и в эзотерике. Я предложил название «Три семерки», потому что оно имело вот это вот двойное, двойное смысл. На первом плане, естественно, «Портвейн», «Три семерки», а на втором плане не для всех.
7: Ну да.
8: Понятие, что такое семерка, умноженная на три.
7: Вот это, конечно, да. Сильно ты копнул глубоко.
8: Поэтому, да, поэтому не надо, что я играл у Василия Шумова.
7: Я и не сказал, что с Василием. Что вас, с Васей вы сделали.
8: С Василием мы сделали.
7: С.
8: Да.
7: И об этом речь, собственно, идет.
8: Да, да.
7: Но, по большому счету, еще до Ва-банка, да.
8: Ну, это задолго до Ва-банка.
7: Ну, да, да, это до Ва-банка. Ты же еще и успел поработать худруком в Курчатнике.
8: Нет, ну, и надо... Тоже надо не начать. Нет, нет, тут надо немножко по-другому.
7: Вот, давай разберемся.
8: Да, давай разберемся.
7: Да.
8: Давай разберемся.
7: Давай.
8: У нас же программа «Здрасте, нафиг». Да,
7: конечно. Вот
8: поэтому мы должны все тут как бы
7: да,
8: четко.
7: По полочкам, потому
8: очень
7: что, да.
8: Четко. Вот. С чего вообще все началось? Началось все, если мы говорим уже про сценическую историю,
7: да.
8: С того, что я, будучи студентом ГИМО, на котором, конечно, я не очень-то сильно пахал, я имею в виду на факультете, где я учился, международные экономические отношения, я не очень сильно пахал. Большую часть времени я занимался различной музыкой. Впервые эта музыка пришла ко мне как понимание, что можно сделать группу, тогда, когда я познакомился с Эдуардом Артемьевым, который тогда был очень активным музыкантом в объединении совершенно андеграундном, который назывался Московской экспериментальной студией электронной музыки, и находилась она в подвале музея Скрябина.
7: А он еще для кино не писал?
8: Он вот только начинал писать для кино.
7: Угу.
8: И там была большая группа единомышленников, в которую входил Эдуард Артемьев, Владимир Мартынов, ну, наверное, можно сказать, Тарковский, потому что Тарковский музыку эту видел, и он видел ее так, как ее потом сделал Эдуард Артемьев. И все это было вокруг Мога-синтезатора, единственного в России на тот момент, который случайно остался после выставки, которую англичане делали на ВДНХ.
7: Интересно, как вот может случайно остаться?
8: А я тебе скажу, как. Они привезли вот эту огромную мандулу. Это был Мук-синтезатор очень первых, так сказать, поступлений, да? Он как назывался, думаю, Мукси тысячи или две тысячи, в общем, как-то. Они привезли его вместе с техником, который показывал для публики на ВДНХ на выставке какой-то,
7: ну, как
8: технической. Да, как это работает. Рядом с ним оказался Юрий Богданов. Это наш замечательный музыкант и человек с техническим складом ума, который как бы типа, ну, помогал этому ассистенту и одновременно изучал это, как работает. Дальше выставка заканчивается. Они увозят свое легкое оборудование, а тяжелое оборудование, потому что Мук этот был тяжеленный.
7: Ну, понятное
8: понимаешь?
7: Дело, это же...
8: вот. Да. И он каким-то образом у нас здесь застрял. Просто застрял. Его вести было дороже, потому что, ну как, знаешь, как выставка кончилась, ну и все, типа, и хорошо, и все разбежались, и все.
7: Нормально, это как вот в нашей армии, когда откуда-то уезжало, да, все, например, все можно собрать, собирать, все,
8: да,
7: что...
8: Да, вот-вот примерно так застрял МУК-синтезатор. И этот МУК-синтезатор оказался здесь, в Москве, а обслуживать его умел только один единственный человек, Юрий Богданов. Юрий Богданов перевез его вот в то самое помещение, которое было музей экспериментальный, музей Скрябина на, в подвальном этаже, который стал центром московской экспериментальной музыки, в электронной музыке. Mm-hmm. И вот в этом-то центре и собрались все эти люди. Я случайно с ними познакомился, меня привел один из сокурсников, который их знал, и там я и застрял окончательно. Вот как это все, да, переклинило меня, и я понял, что вот оно мое, вот наконец-то это то самое, что я хочу. А когда я уже захотел, ну, непосредственно что-то играть, тогда была группа «Рубиновая атака», бывшая «Цитадель», ну, точнее говоря, группа, которая называлась «Цитадель», Володя Рацкевич. Это то самый вот первый самый наш рок-н-ролл, игравшийся на английском языке. Я с ним познакомился, и сначала полгода у него на этих подпольных концертах сидел за пультом, потом он меня допустил к второй гитаре, я стал играть у него на второй гитаре, а потом я к нему пришел через энное количество концертов, то есть я уже был концертирующий второй гитарист в группе «Рубиновая атака», который на тот момент называл «Цитадель». И сказал ему: «Володя, а ты не пробовал вообще что-нибудь на русском писать? Ты же все на английском поешь, на английском и на английском». Вот. Он напрочь отказался. И вот тогда-то с Василием Шумовым мы сделали группу, которая получила название «Три семерки». Вот, мы теперь все, подошли. Вот,
7: наконец-то, потому что, ну, была определенная путаница, да, на самом деле. Вот и начинаешь интересоваться этим делом, и вот такого подробного рассказа не было.
8: Ну, кроме как из первых уст, ты его, да, больше нет, нигде не получишь.
7: Так ты для
8: рассказ
7: этого здесь.
8: Конечно. Здрасте, нафиг.
7: Да. Вот, слушай, ну вот касаемо Вабанка, да?
8: Да.
7: Ты уже организовал все... все это дело.
8: Нет, дальше я уехал в Северную Корею.
7: Нет, в Северную Корею, понятно.
8: Дальше я из нее вернулся. Дальше я придумал уволиться из МИДа, сказав, что меня прослушали в консерватории по классу вокала и примут без экзаменов. И это дало мне возможность полностью распрощаться с МГИМО и с МИДовской. Да, с дипломатией. Уйдя по собственному желанию в никуда. И вот это в никуда и привело в 86-м году к тому, что мне же надо было где-то не только ну, числиться, но хоть работать, какую-то маленькую копеечку зарабатывать, потому что на тот момент у меня должен был вот-вот родиться мой первый первенец, мой сын Петя. А кормить семью было реально нечем. Мне надо было куда-то устроиться на работу. Я тыркался, пыркался в разных местах. Я был звукорежиссером парка «Сокольники», то есть ставил там, так сказать, из рук. Ну, вот эти огромные бобины, да. Да, ставил эти бобины. Потом меня оттуда поперли, потому что у меня никакого образования не было. И меня приютил наш бывший выпускник Юра Троценко. Он был тоже выпускником ГИМО, тоже распрощавшийся, ну, как бы, с карьерой. И на тот момент он возглавлял молодежный центр Дома культуры Курчатовского института.
7: Но Курчатник вообще культовый. Вот. Культовейшее место, я бы сказал. Потому что еще не было ни Горбушки, не было ни Московской рок-лаборатории.
8: Правильно.
7: Не было даже никаких объединений рок-музыкантов, но был Курчатник.
8: Правильно. И этот Курчатник во многом стал таким местом, потому что там был активный Склер и сочувствующий ему Юра Троценко. Мы с ним решили, что, коль у нас есть такая возможность, а давай-ка мы сюда попробуем концерты какие-нибудь подтягивать.
7: Ну, иначе. Вот слушай, институт, на самом деле, был закрытый.
8: Он был закрытый, но не на территории института. Это очень важно. То есть Курчатник — это Курчатник, а Дом культуры стоял на улице и стоит. На улице Рогова. И туда был вход, ну, свободный, конечно.
7: Ну, надо сказать, что Курчатник, для тех, кто не в курсе, это институт. институт Курчатова, ядерную физику.
8: Конечно, это головной объект, институт. Да. Это головной институт. Там стоит перед, на площади Курчатова, стоит, соответственно, огромный монумент. Ну, как бы голова. Голова, да. Курчатова. И легенда, местная легенда, гласит, что когда голову устанавливали, то последний строитель, перед тем, как ее начали цементировать на постаменте, положил под полую голову непочатую бутылку водки.
7: И она там стоит.
8: И она там стоит, потому что с тех пор ее никто никогда не демонтировал. И вот легенда, именно курчатовская легенда, гласит, что эта бутылка там стоит.
7: Ну, ты знаешь, учитывая чувство юмора нашего народа, да, я думаю, что это вполне возможно. Капсула времени.
8: Я считаю, что там она есть.
7: Я бы даже сказал, это ампула времени.
8: Ампула времени. Она там есть. Мне кажется, что она там есть.
7: Ясно, ладно. Хорошо. Ну и понеслась там звуки МУ, бригада С, кино, Алиса.
8: Ты имеешь в виду, кто выступал?
7: Кто, да, кого-то это. И это твоих рук дело.
8: Это моих рук дело, потому что я был исполняющим обязанности. Мне же надо было на какую-то работу. Юра Троценко придумал. Слушай, а у нас, говорит, худрук, женщина, ушла в декрет. И минимум 9 или 10 месяцев ее не будет по закону. Давай-ка мы тебя сделаем исполняющим обязанности художественного руководителя. И я стал ИО худрука Курчатника. И именно в этот момент, когда я был ИО, и произошел взрыв Курчатника и превращение его в первую Мекку нашего московского, ну и в каком-то смысле, конечно, российского.
7: Российского. А ты знаешь, может быть, даже и Советского Союза.
8: То есть это. мы курчатники, были реальными предшественниками горбушки.
7: Да. Так что, друзья, вот кто во всем виноват. Нашли грань.
8: Ну, конечно, звуки МУ, Жанна Гузарова, Браво, Вежливый отказ.
7: Центр.
8: Алиса. Кино не было там, именно как кино, не было. Но Виктор Цой вместе со звуком ему выступал. То есть это совершенно особая и очень важная часть нашего российского Советского Союза.
7: Ну, это
8: еще.
7: Советского Союза, на самом деле.
8: Рок-н-ролла, и это первый такой вот постоянно действующий.
7: Ладно, теперь знаем, кто нам тут это все это устроил на самом деле. Да. Так, ну смотри, ва-банк, 86-й год.
8: 86-й год.
7: Вот. И парадоксальная вещь, уже через год после рождения коллектива, да, в 87-м ва-банк стал первой группой вообще в совке, да. Ну, в совке в хорошем смысле, который ломанулся за кордон.
8: Да.
7: А как так возможно? Люди годами там...
8: Я тебе скажу, это, конечно, случайное стечение обстоятельств, и именно потому, что это был Курчатник. Потому что на тот момент Курчатник был одно из тех немногих мест, куда можно было вообще кого-то позвать со стороны. Ну, имеется в виду кого-то, ну, иностранного какого-то туриста, да, можно было позвать. И туда, в частности, Артем пригласил как-то вот на то ли на нашу ва-банковскую репетицию, то ли на какой-то концерт. Пригласил одного польского парня, его звали Мачек, фамилия у него была замечательная, Хмель.
7: Ох.
8: Мачек Хмель представлял из себя промоутера, который имел непосредственное отношение к очень крупному польскому фестивалю, который назывался Роб-регги. То есть делаем регги. Роб, работаем регги. Это не значит, что там игрался только регги. Это был трехдневный мощный фестиваль в Варшаве, сделанный в цирке Шапито. Вот, то есть такой огромный цирк, великолепный аппарат, 5 там или 7 тысяч народу зрителей. И он уже проходил на тот момент 2 или 3 раза. Он хотел тоже какие-то свежие силы. Ему было интересно что-нибудь. И представляешь, из Советского Союза.
7: Ну да.
8: Закрытого Советского
7: Союза. Это вообще, это фантастика, на самом деле. В КГБ вас забирали в плане того, что инструктаж, как себя
8: вести.
7: Эти людей в костюмах. Никого не было?
8: Никого. У нас было единственное, что мы пошли, так сказать, строго вот по этой вот линии оформления, да, делали это через международную книгу, потому что Межкнига — это было одно из внешторговых объединений, в частности, занимавшееся продвижением наших классических артистов там, на Западе. Ну, то есть это гастроли, ну, или отдельные концерты. Через них они, соответственно, через Центральный комитет ВЛКСМ. И когда мы вот сдали все эти анкеты, это же надо было паспорта получить, все вот это.
7: Ну,
8: больше всего я-то боялся, что меня после... Ну, конечно, у меня же секретность должна была сохраняться. Саня, каким-то чудом вот это проскочило. Это реально чудо, потому что, насколько я понимаю, лет 5 я должен был быть не выездной. А у меня тогда было всего лишь 2 года спустя, как я вернулся из Северной Кореи. То ли на меня действительно забили там, ну что, ну какой-то из Северной Кореи там вернулся какой-то этот паренек, понимаешь, который свалил из МИДа. Да, вот. То ли по каким-то другим причинам, я не знаю. Но единственное, что они сделали, они дали нам в сопровождении именно парня из ЦК ВЛКСМ.
7: А, не из, не из
8: КГБ. Уж был он там, понятно, что он за всем, за, ну, за нами присматривал. Но в любом случае, это был абсолютно милейший, нормальный парень. Единственное, что он выглядел так, знаешь, как это с папочкой.
7: Ну все, нет, это галстуки, понятно, да.
8: Вот это все. Но мы это тоже быстро поправили. Там на месте мы поправили это быстро. Но самое-то поразительное другое, Саня, что меня-то выпустили, а нашего главного на тот момент гитариста Егора Никонова не выпустили. То есть ему паспорт задержали. И когда нам надо было лететь туда, в Варшаву, то мы должны были принимать жесткое, кстати, не лететь, а ехать, мы же на поезде ехали.
7: Да.
8: Мы принимали жесткое, но, как мне кажется, оправданное решение, или не поехать, или поехать без главного гитариста.
7: Ну, надо было ехать, потому надо что такой, ехать. Таким шансом вот. В Советском Союзе надо было пользоваться, вот. Потому что, во-первых, вы в историю вошли, да. Вы первый коллектив, который, причем даже непрофессиональный.
8: Непрофессиональный, это очень важно.
7: Да.
8: Потому что по линии, понимаешь, филармонии там
7: это
8: ездили. Там всякие круизы, там это все
7: это
8: они...
7: Не то.
8: И сейчас они говорят, автограф, там
7: не,
8: круиз.
7: Не, это андеграунд был настоящий.
8: Это да, этого ездили по линии партии, этого ездили по линии государства. А мы поехали по абсолютному андеграунду. Вот, и, соответственно, кроме вот этого замечательного молодого человека с папочкой, никого не было. Никаких контрольных, так сказать, вещей там надсмотрщиков над нами не было. Мы были полностью влиты в эту тусовку
7: вообще...
8: на 3 дня. Мы познакомились там с совершенно потрясающими музыкантами и дружили долгие годы потом с группой басков. Они из Испании, ну вот из этого, из Басконии. А ты же знаешь, у них там они
7: это
8: такие ребята
7: песня,
8: отдельные
7: да.
8: такие. Вот она называлась, эта группа, Кортату.
7: Yes.
8: Вот, а на тот момент Негугоряк, вот, но потом они стали называться Кортату, и мы с этими Кортату несколько лет потом переписывались.
7: Ясно. Слушай, давай что-нибудь из раннего послушаем.
8: Мы можем что-то слушать?
7: Конечно, а почему нет-то?
8: Как
7: у нас
8: здорово.
7: Же
8: да,
7: так, все, есть
8: да.
7: пластиночки,
8: давай.
7: Сейчас поставим,
8: давай,
7: пока
8: давай,
7: чайку
8: давай.
7: Нальем, я предложение «Жизнь на колесах».
8: Давай, отлично.
7: Это я
8: она
7: понимаю.
8: Тем более прям конкретно туровая, туровая песня.
7: И это тех времен песня.
8: Тех времен, да. И она родилась в поездках.
7: Погнали.

0: Мультик.
1: Мое почтение, ребята, предлагаю устроиться поудобнее у радиоприемничков. Садитесь, ложитесь, короче, расслабляйтесь, получайте удовольствие. Сегодня у меня в гостях Александр Ф. Скляр. Человек, который сделал ва-банк, который и есть, по большому счету, ва-банк. Человек многогранного таланта, непревзойденный оратор, добрейшей души и просто хороший парень. Ну, как я тебя представил?
2: Вот очень.
1: Хорошо. А знаешь, почему я так представил?
2: Почему?
1: Денег хочу взаймы взять.
2: А, да, вот так вот.
1: Да, ты думаешь, что я тебе
2: принес? Немножко дам, конечно, Санек.
1: Ну, спасибо.
2: Не обессудь.
1: Ладно.
2: Не обессудь.
1: Я не знаю, правда,
2: чем
1: когда...
2: богат.
1: Да, когда отдам.
2: Когда верну.
1: Да. Поэтому...
2: Ну, Сань, ну сочтемся, ладно.
1: Ладно, хорошо. Тогда у меня есть вопрос. Ты там в свое время, в 90-х, так хорошо альтернативную общественность вспенил радиопрограммой «Учитесь плавать».
2: Ага.
1: Которая, по большому счету, сначала была радиопрограмма, потом она стала фестивалем, а потом, в принципе, стала глобальным движением.
2: Угу.
1: Вот. Но начиналось все с радиоэфира, на самом деле. Вот хотел спросить, где ты откапывал эти коллективы, которых тогда же уже было понятие формата,
2: Саня,
1: и
2: это...
1: о них не должно было быть по определению.
2: Да, это отдельная песня. Дело в том, что довольно быстро ребята, которые слушали программу «Учитесь плавать», довольно быстро поняли, что в радиоэфире это единственная программа, посвященная тяжелой музыке. Тогда действительно был дефицит, но зато тогда работала наша замечательная горбушка.
1: Да.
2: И на горбушке каждую субботу-воскресенье был огромный стихийный рынок. Я был постоянным посетителем горбушки в эти два дня. То есть, знаешь, в эти два дня, в первую половину дня, меня не трожьте. Я собираюсь на горбушку, я там хожу, общаюсь и, в частности, покупаю или беру на прокат, потому что мне просто верили на слово, я беру там на неделю, на две. Довольно большое количество компакт-дисков именно этой музыки. Понятно, что они были в основном пиратские. Там,
1: ну,
2: понятно,
1: значит,
2: были...
1: Значит, ты лил воду на пиратскую мельницу.
2: А я всегда говорил. Я всегда был за пирата. Более того, я был последовательным в своем. И я говорил, ребята, я не просто за пиратов, а я за то, что, пожалуйста, пиратируйте меня. Меня, как группу ва-банк, можете пиратировать. Я даю вам официальное разрешение. Делайте на любых копиях, на любых носителях, любые записи, на концертах, копируйте альбомы. То есть, как бы, мы,
1: ну,
2: потребители...
1: Ну, собственно, это продвижение.
2: Это продвижение.
1: Движение, да.
2: Да, я на пиратских альбомах, именно вот этих вот сборниках или отдельных там групп, я построил всю программу «Учитесь плавать». Потом, когда у нас образовался довольно стойкий уже фэн-клуб, ребята знали, что я за час до программы прихожу вниз туда, и мы встречались.
1: А ты еще со слушателями?
2: Я со слушателями каждую передачу общался перед передачей. И там была толпа, человек 50-70, которые мне наперебой вручали кассеты, компакты. Я, конечно, в этот же день их не ставил, потому что я их уносил с собой домой, там их отслушивал. В них были часто записочки. Вот обратите внимание на трек такой-то. Там группа Suicidal Tendencies или там Agnostic Front, или еще какой-то. Там были же крутые, прямо настоящие фанаты, которые прям по песням все знали. И я уже дома придя, включал свой маленький. У меня тогда не было вот этой деки компактной.
1: Да, да.
2: А был маленький, я купил от Sony. Знаешь, открыл. Открываешь, вставляешь,
1: да,
2: там, закрываешь,
1: да, да,
2: в наушниках слушаешь. И я отслушивал, помечал себе это самое. Вот, значит, в следующую программу будет звучать это. Иногда было, что этот диск принес там Ваня Иванов, там, этот диск там Федя Петров.
1: Слушай,
2: принес. Я это все говорил в этом сам. Плюс у меня еще была обратная связь по письмам. Тогда еще это были,
1: да,
2: нормальные
1: это нормально
2: письма
1: было,
2: или
1: да,
2: записочки, которые мне передавали. Я их зачитывал. Плюс у меня же там была экстремальная троечка. То есть то, что было даже экстремально для программы «Учитесь плавать». То есть такой крутняк.
1: Экстрим-экстрим.
2: Экстрим-экстрим. Это была экстремальная тройка. И у меня был еще очень важный тоже, как это я первый, кто это сделал, так как я в этих письмах получал много криков о помощи и в основном связанных с котиками. то я тогда через передачу стал вести ту самую идею, которая была важной в «Учитесь плавать». То есть экстремальность вот... только в музыке. А так мы ведем здоровый образ жизни. В первую очередь это касалось именно тяжелых котиков. Конечно, я же не был против пива, там, тяжелых котиков. Это была первая программа, и я горжусь этим не меньше, чем самой программой «Учитесь плавать».
1: Слушай, а были какие-нибудь персонажи, которые там за деньги хотели поучаствовать? Не предлагали тебе, короче
2: говоря? Ты знаешь, за деньги нет, Санька. Там все-таки была такая, ну, реально альтернативная тусовка. Вот. Но так просили, конечно, многие. Mm-hmm. И я, кстати сказать, удовлетворял эти просьбы, потому что у меня хоть и немножечко, но постоянно там звучали наши отечественные коллективы. Ну, то есть по одной песенке, да? Я немножко рассказывал об этой группе. Собственно говоря, ведь именно так и родилась идея фестиваля. Потому что, когда я понял, что у нас довольно мощная на самом деле московская и питерская альтернативная тусовка, я и подумал, подожди, так а ведь из этого же можно фестиваль сделать. Да. И когда я поговорил с Игорем Тонких и Сашей Ларином в «Горбушке» и сказал, ребята, а давайте сделаем этот фестиваль, то вот уже обсуждая это, мы решили, что было бы круто какую-нибудь реальную западную звезду вот этой музыки привести.
1: Ну и там вы подтягивали серьезных ребят-то на самом деле.
2: Совершенно справедливо. Вот так это все родилось. И мы каждый раз, когда приезжал первый, приехал Генри Роллинс.
1: Я был на этом концерте.
2: Вот. Это был первый самый. Саня, но там же вот что было важно, что именно вот эти «Учитесь плавать» потом выпускались как на сборники, которые делал как раз Игорь Тонких, а собирал я. Ну то есть я сначала собирал
1: продюсер, получается.
2: Совершенно, ну, не продюсер, конечно, нет, но суть такая. Дядя Вова Радзянко там наш очень много принимал участие в этом самом. Вообще, все ребята, сотрудники филей, которые тогда находились в «Горбушке», принимали в этом самое активное участие. Вот как это все было.
1: Так, а еще такой вопрос. Ты же в то время еще был президентом первого в России рок-клуба «Секстон Фост».
2: Да, было вот. Такое. Но это скорее больше, согласись, это скорее больше такая почетная история.
1: Свадебный генерал.
2: Свадебный генерал.
1: Но неважно, это факт. Потому что мы в этом месте проводили очень много. Очень там прошла много. Часть жизни на самом деле.
2: Абсолютно.
1: Вот. Я думаю, что тоже стоит рассказать, там были очень интересные моменты. Да. Во-первых, в принципе, сам клуб представлял из себя, я не скажу, что архитектурное произведение, но художественное, безусловно, потому что он был расписан, а росписью занимались мастера-татуировщики.
2: Да.
1: И картинки, которые были нарисованы, картины, которые были на стенах, это были то, что вот наносится на тело.
2: Это такие настоящие граффити, которые... татуировочного такого типа, потому что ты правильно абсолютно говоришь, а оформлением, ну вообще, все это, надо сказать, что все это делалось на абсолютном энтузиазме.
1: Да.
2: Это был первый у нас в Москве клуб.
1: Я хочу сказать, и в России.
2: И в России, наверное,
1: Как объединение, а как точка.
2: Клуб как
1: культурное место.
2: Совершенно справедливо. Да. Причем такое именно рок-н-ролльно-андеграундовое, потому что там же тоже много играли, очень много играли концертов самые разные группы. Тут я, конечно, сейчас, Сань, ты меня, может, поправишь, ты, может, помнишь там, так сказать...
1: Я этими концертами занимался.
2: Вот, ты же занимался, поэтому ты лучше можешь сказать, кто там играл.
1: Проще сказать, кто там не играл, потому что там отыграли практически все.
2: Все.
1: Отечественные коллективы. И даже приезжали туда тогда за рубеже. Тогда очень приехало две очень популярных французских группы «Пигаль» и «Лес Гарсон Буше».
2: Я тебе скажу, что «Пигаль» на меня вообще произвела огромное впечатление. Это был великолепный концерт. И, кстати, «Гарсон Буше» тоже отлично ребята отыграли. Это были на тот момент пиковые топовые команды во Франции. Ну, андеграундовые, наверное.
1: Андеграундные.
2: Но они при этом, это был очень высокий класс.
1: Это да. Я говорю, что это было культурное место. А степени культурности могу сказать, что на всякий случай во время выступления сцену закрывали решеткой.
0: Точно. Это был первый самый этап. Мы там именно ва-банком играли. Это был тот самый тогда жесткий период ва-банка. Мы выпустили альбом «Так надо». Там все были кудрявые, «Жизнь на колесах». И много огнепоклонников.
1: Все приличные песни. Вот все мои любимые.
0: Совершенно справедливо. И там мы играли действительно за решеткой. Но, Санька, если я правильно помню, потом же эту решетку таки сняли.
1: Потом просто публика успокоилась.
0: Да.
1: Потом...
0: Или публика немножко попривыкла.
1: Или да, потому что да, там...
0: Потом уже все-таки там дальше секьюрити уже были. То есть ребята, которые обучены, и они уже понимали, как там с кем себя, так сказать,
1: там
0: надо
1: вести. Там очень интересный момент. Администрация придумала. Если помнишь, для привлечения, чтобы постоянно там находились музыканты, там администрация повесила почтовые ящики. Да. Не помнишь этот момент?
0: Помню.
1: И в каждом почтовом ящике лежала бутылка водки.
0: Было.
1: Вот. И каждой группе, художественному руководителю или лидеру группы отдавали ключ от этого. Да. И там было написано, там, ва-банк на ящике, там, тайм-аут на ящике.
0: Да.
1: Тогда, я не знаю, там, эст на тоже. И вот приходили, могли бесплатно взять эту бутылку водки.
0: Было.
1: И было еще то, что подбирали ключи от других ящиков, да. И даже созванивались, я помню, мы же там часто время проводили. А Алик из Могилов как раз в ва-банке тогда. Нет, в Пого или в ва-банке.
0: Не, в ва-банке уже, да?
1: На бас-гитаре. И я говорю, ваши сегодня приедут?
0: Да.
1: Он говорит, не приедут. Я говорю, давай мой ящик вскроем, и потом еще...
0: А потом, да, точно.
1: Вот. Ты знаешь, еще вот хочу сказать такую вещь. Я вот до сих пор на себе волосы рву. Я даже их специально отрастил.
0: Чтобы рвать.
1: Чтобы рвать, да. Потому что я кляну себя, на чем свет стоит, что мы с тобой не записали нашу песню, которую тогда сделали, когда ты с тайм-аутом пел «Осень».
0: Так.
1: Мы ее спели, а не записали.
0: Ну, давай сейчас запишем.
1: Вот.
0: Ну, я имею в виду, не сейчас, а во время разговора, а вообще давай ее запишем.
1: Ну, все равно, ты знаешь, это на самом деле обидно. С Гариком мы записали песню, а с тобой вот, я даже причину не знаю.
0: Не знаю. Так сложилось.
1: Да, вот это вот...
0: Давай это исправим.
1: Обидно, да. И еще, а у нас что-то не катит с этим делом, потому что я же должен был на 40-летии деятельности ва-банка выступить.
0: Да, да, в «Горбушке» как раз.
1: В «Горбушке» тоже, да. А репетировали все, и меня за сутки свалила болезнь.
0: Саня, точно, я помню, мы с тобой созванивались, ты говоришь, Саня, ну просто нет сил вообще.
1: Поэтому я, честно говоря, вот обидно, но ладно.
0: Не, ну как, исправим.
1: Ну, исправим. И надо, кстати, поедем, приятель, на дачу сделали, и ее записать, и осень записать.
0: Хорошо.
1: Слушай, может, осень послушаем сейчас?
0: Давай, конечно.
3: Опять приходит осень,

0: Мурзик.
1: Мое почтение всем, друзья. Это программа «Здрасте, нафиг» на нашем радио. У нас в гостях в студии сегодня Александр Ф. Скляр, человек ва-банк. Вот так вот. Ты знаешь, как-то вот времени пришел Алис Капут за разговорами. Очень быстро пролетело.
2: Мне кажется, мы потом через какое-то время с тобой должны сделать встречу вторую.
1: Я думаю, что мы обязаны это сделать. Но ты знаешь, обидно. Потому что есть еще о чем поговорить. Поэтому как-то прощаюсь я с тобой, хотя на мажорной ноте,
2: да.
1: Но все равно вот с грустиной.
2: Наоборот, с хорошим. Мы снова встретимся через какое-то время. Пройдет небольшое количество времени, и мы снова встретимся в «Здрасте, нафиг», и будем рады продолжить наше
1: общение. Разговор, да.
2: А потом, может быть, будет какая-то ответная реакция у тебя от программы. Кто-то из ребят напишет, какую-то тему захочет.
1: Больше никогда не приходите.
2: Например, тогда не будем встречаться.
1: Это да.
2: Тогда все.
1: Ты знаешь, что сейчас вот сказал главный принцип матологии.
2: Ага.
1: Из-за нелюбого не в кайфа, из любой минусовой ситуации надо сделать плюсовую.
2: Кайф.
1: Я говорил, что типа не очень хорошо. Я говорю, почему же не очень хорошо? Да. Есть повод встретиться снова.
2: Конечно.
1: Вот. Ты знаешь, все равно хочется поставить на ход ноги еще одну песенку.
2: Да.
1: В твоем исполнении, но авторство Пети Мамонова.
2: Так.
1: «Досуги-буги».
2: «Досуги-буги». Тем более у нас это будет затравочка поговорить в следующей программе. Начать с Петра Николаевича,
1: Петра,
2: нашего любимого и дорогого.
1: Жалко, да, вот не успели. Все в наших руках. Ребята, вы слушаете программу «Здрасте, нафиг» на нашем радио. Сегодня у нас был в гостях Александр Ф. Скляр, меня зовут Александр Минаев. Так что неделя пролетит быстро. Через недельку еще раз встретимся. Всем пока. Сань, тебе большое спасибо.
2: Спасибо, друзья. Пока.

0: Мультик. Наша реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио.
3: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Передача компании во временное управление не должна становиться одним из способов недобросовестной конкуренции. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, которого сегодня Владимир Путин своим указом назначил на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей. По словам Шохина, сейчас правительством идет активная работа по недавнему указу президента о временном управлении компании, которая не обеспечивает должную защиту от беспилотников или не восстанавливает поврежденные объекты. Как отметил глава РСПП, нужно определиться, как не только наказывать предприятия, но и стимулировать их расходы на защиту от возможного ущерба. Бывшего министра туризма и народных промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева арестовали на 3 суток по административной статье о мелком хулиганстве, сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. В этот же день Яковлев подал в отставку после публичного конфликта с футболистами клуба «Нижний Новгород» и сотрудниками полиции. В сети появились кадры, на которых Яковлев требовал задержать игроков сначала на вокзале, а затем в отделении полиции. Он утверждал, что спортсмены находились в состоянии алкогольного опьянения и резко критиковал их игру. Сам министр тоже был нетрезв. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что поведение чиновников в подобной ситуации не может быть оправдано ничем. Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Вьетнам и Ассоциацию туроператоров России в связи с появлением информации о случаях заражения вирусом коксаки в одном из отелей Камрани. Среди симптомов – высокая температура до 40 градусов, сыпь на коже, стоматит. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что страховые компании не заметили роста числа обращений россиян по поводу коксаки. Роспотребнадзор рекомендует для профилактики энтеровирусных инфекций тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест, использовать только бутилированную или кипяченую воду, хорошо мыть овощи и фрукты. Балет Большого театра проведет гастроли с 7 по 25 октября в Китае. Выступления состоятся в Пекине, Нанкине и Шанхае. Всего публику увидит 14 представлений, в том числе гала-концерты, балеты «Лебединое озеро» и «Дон Кихот». Завершатся гастроли в Шанхае в рамках 25-го международного фестиваля искусств. За дирижерским пультом Павел Сорокин. Спектакли в Шанхае пройдут при участии филармонического оркестра «Тайт», дирижер Алексей Богорат. Женская сборная России по волейболу выступит на чемпионате мира будущего года в США и Канаде, сообщила Всероссийская федерация волейбола. Путевку на турнир российская команда получила благодаря позиции в мировом рейтинге. Она занимает 11 место. Европейская конфедерация волейбола 30 сентября допустила сборную России к соревнованиям. Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко приветствовал это решение и отметил его важность для возвращения российских атлетов на международную арену. Следующим этапом, по словам Шевченко, должно стать возвращение российских волейбольных клубов на европейские турниры. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим с лордом пневмослоном о хейтерах и узнаем об очень неожиданной коллаборации группы The Hatters. Группа «Пневмослон» выпустила новый альбом под названием «Что видят хейтеры». В релиз вошли 10 песен, и часть материала музыканты начали создавать еще несколько лет назад. «Что видят хейтеры» узнали лично у лорда «Пневмослона».
2: В нем 10 песен, и некоторые идеи для них мы таскали с собой несколько лет, прежде чем они, наконец, превратились во что-то законченное. Наверное, главная особенность этого альбома в том, что мы продолжаем делать то, что любим больше всего – сталкивать вещи, которые вроде бы вообще не должны находиться рядом. Поэтому здесь панк встречается с кислотным 303-м синтом, драм-н-бейс со скапанком, а рок в какой-то момент может внезапно превратиться в хардстайл и аптемпо. С текстами примерно такая же история. На поверхности это местами максимально простые, смешные и даже нарочито идиотские песни. Но если захотеть покопаться, почти в каждой можно найти еще один или два этажа. При этом мы никого ничему не собираемся учить. Скорее предлагаем вместе посмотреть на привычные вещи немного под другим углом. Потому что не все низкое обязательно примитивно, не все возвышенное обязательно глубоко. И вообще мир гораздо сложнее, чем первое впечатление о нем. Собственно, отсюда и название «Что видят хейтеры?», потому что каждый в конечном итоге находит то, что пришел искать.

Услышать новые песни вживую можно будет уже на этой неделе. Друзья, группа «Пневмослон» планирует начать играть свежий материал на ближайших концертах. Не пропустите! The Hatters выпустили совместный трек с дизайнером Артемием Лебедевым. Релиз получил название «Важнейшая новость». В своей интерлюдии Лебедев рассуждает о новостях и советует не перегружать себя лишней информацией. А Юрий Музыченко, в свою очередь, поет о том, что мир слишком большой, чтобы пытаться уследить за всем происходящим.

0: главной новостью прошедшей недели Лебедев в итоге назвал собственную поездку в Петербург, в студию The Hatters, где и была записана их совместная работа. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: наша реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наша радио.

0: Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Власти и бизнес нашли компромисс по вопросу о введении налога на сверхдоходы для горно-металлургических компаний. Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, поправки к налоговому кодексу в этой части, которые внесены в Госдуму, претерпели важные изменения. Они позволят сгладить последствия ценовых всплесков. Ранее стало известно, что налоговая ставка на сверхдоходы компаний горно-металлургического сектора составит от 20 до 30%. По отдельным видам продукции рентных отраслей в текущем году наблюдался рост мировых цен, за счет чего производители получили дополнительные поступления. Инвесторы позитивно отреагировали на сегодняшнее заявление главы Минфина, так как акции компании «Норникель» за 2 минуты выросли на 1,5%. Дональд Трамп заинтересован в контактах с лидером Беларуси Александром Лукашенко в рамках выстраивания отношений с Россией, заявил в комментарии на СН политолог Юрий Шевцов. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на полях Генассамблеи ООН заявил, что в Минске рассматривают встречу Трампа и Лукашенко в практической плоскости и предпринимают необходимые шаги для ее проведения. По словам собеседника на СН, такая встреча нужна Вашингтону больше, чем Минску, поскольку Беларусь важный союзник России. Таким образом, Трамп хочет удержать эскалацию украинского конфликта. Лукашенко понимает психологию Путина, поэтому достаточно многие западные дипломаты и политики идут на контакт с ним, заключил Шевцов. Телеведущая актриса Надежда Михалкова вышла замуж за губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухорука, сообщили ТАСС в Департаменте внутренней политики региона. Там также подтвердили, что у пары родился ребенок. В прошлом году Надежда Михалкова была гостем фестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске, а несколько дней назад присутствовала на встрече своего отца, народного артиста России Никиты Михалкова, со зрителями в том же городе. У 40-летней Михалковой дочь и сын от брака с режиссером Резо Гигинеишвили. У 46-летнего Кухорука также 2 детей от предыдущего брака. 6-недельная стажировка молодых актеров из стран БРИКС+, которая проходила в рамках программы «Интер-Раша», завершилась в Российском институте театрального искусства ГИТИСИ. Участниками стажировки стали молодые актеры из Аргентины, Бразилии, Ирана, Индии, Египта, Турции, ЮАР, Малайзии, Китая и Эфиопии. В течение 6 недель они занимались актерским мастерством, сценической речью и движением, изучали систему Станиславского, биомеханику Мейерхольда, посещали московские театры, музеи и библиотеки. Сербский теннисист Новак Джокович выразил сочувствие россиянину Даниилу Медведеву после его дисквалификации за попадание мячом в зрителя в полуфинале турнира в Пекине. Он отметил, что был дисквалифицирован на US Open в 2020 году при похожих обстоятельствах. В полуфинале Джокович выиграл первый сет у Медведева со счетом 7-5. Во втором сете при счете 5-3 россиянин проиграл розыгрыш. С досады он отбил отскочивший от стенки мяч в сторону трибун. В итоге мяч попал в болельщик. Он покинул трибуну, держась за голову. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

днем.

Останови свой траншей, копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением.

надеждам и верой долг. Ты шел по дороге и просто немного продрог. Но если поверить, откроются двери и станет дышать хорошо.

0: Наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так. Ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.

сядем у окошечка в на колесах горенки. За полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

сквозь ночь, и как всегда я один. Жизнь покажет мне свой печальный взгляд, но ты не молчи, не верь.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.